0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
4: I will try.

0: а их папа Ша Бред.
1: Шутки на Юмор ФМ.
2: Я теперь,
3: когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прямо из студенческие годы!
3: Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном, я могу сказать. Так. Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
0: Так, что, Лену просим?
3: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: Я выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
3: песни плюс. Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда мой кот смотрит на меня и как бы говорит: вот я кот, а чего добился ты в этой жизни?

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Аня 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конёв. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
0: Угарный папа.
1: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер в Телеграм +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: На день рождения к лифтеру смогли прийти только 6 человек общим весом не более 650 килограммов.

0: Юмор-ФМ. Шутки.
1: Отдам кота в хорошие руки. А если руки очень хорошие, то и меня забирайте.
0: И песни.

0: Шевченко. 5 шуток про деньги.
1: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании. Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
2: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.
1: Говорят, деньги – зло. Так вот почему я такой добрый.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
2: «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич.
1: «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?» В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.
3: «Пожалуйте», — сказал он, — «куда везти?»
1: «На этот раз никуда», — заметил Балаганов. «Денег нету. Ничего не поделаешь, тач-механик. Бедность!»
3: «Все равно садись»,
1: — закричал Козлевич отчаянно.
3: «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!»
1: «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?»
3: «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу.
1: Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль.
3: «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?»
1: Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?»
3: «Куда?»
1: — спросил шофер.
3: «В Черноморск», — сказал Остап.
1: «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?»
3: Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало».
1: «На 50 километров хватит?»
3: «Хватит на 80».
1: «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
3: «Нравится»,
1: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?»
3: «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич.
1: «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена мне сказала, что я вырос как личность. Конечно, ее точные слова были: «Ты сильно разжирел», но я понял, что она имела в виду.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства. Просто картинки, инстамодели, красивые куклы, но в душе пусто. Я среди иллюзий, найду тебя снова, и снова мы будем родными. Закружимся

0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер. Да, меня зовут Марина, мне 41. Я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино. Я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание. Представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все. Даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с Профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там, а птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. А, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер, супер!
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.

0: FM. Шутки для верблюда. Обидеть человека. Расплюнуть. И песни.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном, неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Так, внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Супермодель Лена была настолько худой, что когда она подходила к озеру, утки бросали ей хлеб.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верить своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
0: Юмор ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
4: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово.
8: Но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
16: Это же круто!
12: 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Начни утро с силовой тренировки. Выдави зубную пасту из тюбика.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в театре.
1: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
2: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотря в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют, я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
3: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография, просто перелистывают и все.
4: Руки убрал, я так сказал!
5: Стоять!
4: Руки убрал!
5: Стоять!
4: Убрал руки!
5: Вам сюда нельзя!
4: Это тебе сюда нельзя было в этот мир! Ты швейцарская обслуга тут стоишь! Да если бы твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она бы тебя с самолета на вилла родила! Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному!
5: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... Балет! Вам нужен билет!
4: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Ни за вагон угля, ни за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
5: Ну, такая здесь стоимость!
4: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
5: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете, мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать, они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет, и поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
4: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
3: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
4: Я прикольный?
3: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала?
2: Угу.
3: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
4: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс-3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Издалека мужчина показался Наташе привлекательным. Но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
2: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
2: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
0: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
2: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
0: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
2: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
0: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
3: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
2: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте yelschlagbauma.где.
4: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
5: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
4: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
5: Игнасио?
4: Си, Игнасио.
6: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
4: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
5: Это Игнасио?
7: Си, сеньора. Es el fontanero Ignacio.
4: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
8: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. У ГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСЕО Буэнос Уэрта. Ну, уно ферта. Чао.
9: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
10: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
9: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
10: Определитесь с вашими желаниями.
11: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
10: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
9: Ксерокнуть? Да, без проблем. Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
10: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
9: Мы ждем вас.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты «РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики «Ашан Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. «Ашан» – все выгодное тут.
9: Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Идеальное утро. Проснулся, потянулся, улыбнулся, перевернулся и уснул.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
3: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
4: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
5: Мужчина, отойдите.
4: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда. Владикавказ.
6: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
7: Конечно. Ну, конечно.
6: А Галустян плюс?
7: Нет.
6: А Светлаков плюс?
8: Нет.
6: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
9: Сейчас бы арбуз лавашом.
6: В смысле?
9: Кайфовать хочу.
6: Что?
9: Кайфовать хочу.
10: Я не понял, черт побери!
0: Реклама.
11: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет! Ждет в планете авто!
12: В планете авто семейные кроссоверы Черри Теннет по программе легко. Выгода до 610 тысяч рублей. С Черри Теннет планета авто всегда легко.

0: Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: молчи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Ученые выяснили, как можно спать в туалете. Оказывается, очень просто. На бочок и спать.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Откуда тебе багажник?» Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Откройте». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажите». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нет, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух. Это точно ли как так же, как с очками?»
2: Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек, в каске на голове, говорит: «Витя, заходи, я батут купил».
1: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
8: «Пятерочка» выручает!
9: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Перед визитом государственной комиссии на дороге райцентра выпала годовая норма асфальта.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
4: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот, вот так вот шутки, и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчины легкие? Нет, легкие, тяжелые – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал. Вообще.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, а что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди в свободной стране. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... Ну, все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно, там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью на сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавший вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекциях спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Говорю, а зачем ты вот спишь, ну, с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Есть тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Ты отказала мне 2 раза, согласилась 8 раз. Так что в целом позитивная статистика у нас.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Звезды в луже, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
5: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Благодаря эбонитовым шестам стриптиз-клуб сам обеспечивал себя электричеством.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор, спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит: «Срочно! Нарисуй мне на спине шахматную доску! Быстрее давай, быстрее рисуй!» Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. «Пронумеруй! Быстрее пронумеруй!» Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда: «Я буду руки твои целовать!» Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем бац! И Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон отбирает и поет: «Цвет настроения синий». Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше, говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки. Материнский капитал», отмечают. Граждане, не забываем, конкретнее формулируем свои пожелания. Представьте, в пустыне ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю и повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
8: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Лариса, где выгодно купить жилье?
10: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
9: Построить маршрут.
10: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
9: Поехали в джили «Планета Авто».
11: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
12: А дети?
11: Не волнуйся, площадка на территории поселка.

0: Ёлка и даже собственный пруд.
1: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
0: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
2: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота. Вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета на Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.
4: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске поговорим об образовании. В вузах и колледжах стартовала приемная кампания. ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. И проезд школьников предложили сделать бесплатным круглый год. В минувшие выходные в вузах и колледжах Челябинской области стартовала приемная кампания. Высшие учебные заведения готовы принять в этом году более 25 тысяч студентов, сообщили в региональном Минобре. Из них более 9,5 тысяч на бюджетные места. В колледжах для ребят подготовили 17 тысяч бюджетных мест. Подать документы в учебные заведения абитуриенты могут тремя способами. Через сервис поступления в ВУЗ онлайн, на портале госуслуги, лично в приемной комиссии или же через Почту России. Согласно статистике последних лет, чаще всего выпускники выбирают педагогические, инженерно-технические, естественно-научные и медицинские специальности. Тем временем ЮРГУ вошел в топ-50 сильнейших вузов России. Агентство РАЭКС в 15-й раз представило ежегодный рейтинг учебных заведений страны. Состав первой двадцатки остался неизменным. В первой тройке опять МГУ, МГТУ имени Баумана и Московский физтех. Южноуральский государственный университет по итогам 2026 года занял 42 место. За год он стал выше на одну строчку. Университет демонстрирует устойчивую положительную динамику. В 2025 году он входил в топ-50, а годом ранее находился на 49-й позиции. Российские школьники должны ездить на общественном транспорте бесплатно круглый год. Причем льгота должна действовать на всей территории страны. С таким предложением выступили в Госдуме, сообщает ТАСС. Для студентов депутаты предлагают сделать обязательную 50% скидку как на городской транспорт, так и на пригородные поезда. И тоже круглогодично. Это позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и создать равные условия для получения образования по всей стране, подчеркнули авторы инициативы. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сорвавшаяся с диеты девушка на смерти загрызла торт.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И 3-й наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая, маленькая девочка лет 12. Соседка, ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза, кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание. Лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С «Аэрофлотом» вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
9: «Свайлдберрис». Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
10: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.

0: Всем играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Из эфирной студии прямиком всем, кто встречает экватор рабочей недели в компании Юмор-ФМ, летит большой привет. Здесь в студии шутки-шоу, здесь Ольга Мажарова. Оля, доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. Мы сегодня, как всегда, будем работать на контрастах. Он такой черненький, я такая беленькая, светленькая, пушистая, прекрасная. В общем, заходите на сайт веселаярадио.ру и смотрите нас в прямой трансляции.
1: Ну а чего ждать от прямого эфира Юмор-ФМ? Николай Фоменко появится. 5 шуток про спорт услышим под занавес часа. На экваторе 6:30 минутки угарный папа. Соответственно, и совсем скоро здесь шутки-песни Стас Ярушин и Илюс Чеботина.
2: А еще раньше мы скажем
1: Доброе-бодрое!
0: Шутки-шоу утром на Юмор-ФМ.

0: На Юмор-ФМ. Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Но не секрет, что периодически в сети утекают бытовые райдеры знаменитостей.
1: Угу.
0: Так случилось и на днях. В общем-то, очередной бытовой райдер нескольких артистов попал на просторы интернета.
1: И что там?
0: Что самое занимательное и интересное, никакого алкоголя.
1: Да
0: и,
1: ладно?
0: Да, и еда довольно очень скромная.
1: Ну,
0: просто яйца, овощи, индейка, авокадо. Нет ничего такого экзотического и изысканного.
1: Ну, типа там лапши быстрого приготовления.
0: Это, я знаю точно, у Нилетто есть.
1: Серьезно?
0: Да.
1: О, как я его понимаю.
0: Да. А, что, пожалуй, самого удивительного из последнего, что утекло, это отдельный специальный холодильник для косметики.
1: Прям вот для косметики?
0: Для косметики. Кому он нужен из артистов, не уточняется.
1: Ну, слушай, косметика разная бывает. Там, может быть, какие-то бьюти-средства, чтобы такая хоба на лицо вышла и красавица.
0: То есть, 25.
1: Ну-ну-ну-ну.
0: Да. Но вообще, кстати, некоторые артисты используют довольно интересные такие пункты, необычные, для того, чтобы понять, читают ли организаторы их райдер или нет.
1: Например?
0: Алексей Чумаков, например, у него есть пункт такой «несуществующий цветок».
1: Так.
0: Вообще, то есть, если организаторы звонят и спрашивают... Ну, там несуществующий цветок, Оль, нет. Ну, так какое-то название имеется, да. Организаторы перезванивают, спрашивают, а что это такое вообще? И ты такой понимаешь, ага, читали.
1: Читают,
0: молодцы, да. А раньше, говорит, что был огромный розовый плюшевый слон в полную величину, а иногда и три.
1: Идеально.
0: Лолита, например, в своем райдере прописывает периодически такую фразу. Рекомендовано пенсионным фондом.
1: Да, на Титанике.
0: Да. Ну, а Севилью запрещает включать собственные песни в автомобиле, например.
1: Я ее понимаю.
0: Вполне.
1: Вполне понимаю. В общем, мы тут решили порассуждать. Вот если бы вы были звездой спорта, кино или музыки, или чего бы то ни было, может быть, звездой медицинских наук, вот что было бы в вашем райдере и, самое главное, почему? Плюс 7-915-0303-567. Пишите в Telegram, Макс и СМС. Будем все читать. Может быть, даже сможем выполнить ваш райдер. Ну, кто знает.
0: Ну, а пока артисты, которые водичкой обошлись, когда мы записывали проект «Шутки-песни». Стас Ярушин
1: и кофеечком.
0: И Люся Чеботина. Коротко, смешно. Ну и по нотам прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты.
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
1: Чебурашка, да, разнесла. Разнес. Разнесла.
3: Что, Гена?
4: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша запер дома до поминок.
1: Ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прошел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться. Но если ты тиктокер, это прям супер топ.
1: Родительский чат. Начало, начал. Три строчки прочел. Всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
2: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60. Предлагаю тебе спеть эту песню.
1: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Шутки-песни. Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.
5: Family.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

0: Вопрос, в котором мы сегодня разбираемся вместе с вами, звучит так. Если бы вы были звездой спорта, кино, либо же музыки, эстрады, соответственно, что было бы в вашем райдере? Давайте посмотрим, что веселый чат прилетел. Айдар написал, что как звезда спорта мой райдер следующий. Там 10 пунктов, а то и больше.
1: Да он разошелся.
0: Нет, 10, прям. В общем-то, да.
1: Ну, они объемные.
0: Да, озвучим не все выборочно. Индивидуальный график тренировок, пожалуйста, чтобы тренироваться, соответственно, когда хочет. Комфортное место для восстановления. Что это значит? Диван, холодильник, спицей.
1: Прям вот спицей?
0: Спицей, да.
1: Класс.
0: Тут вообще из многих комментариев Айдара понятно, что человек неравнодушен к пицце.
1: Пиццеман?
0: Да. Вот, собственно, медиа-активность туда же входит. Интервью о том, как я обожаю пиццу, пишет Айдар. Ментальное восстановление, пожалуйста. Вот такой пункт тоже есть. Ну и поддержка фанатов. Тут опять фигурирует пицца. Пицца, а не крики на трибунах.
1: В конце концов, зачем вот эти вот крики ваши? Пиццу! Давайте пиццу! Вот
0: диван и холодильник с пиццей. Я бы диван, ну, был бы, собственно, я звездой спорта, например, променял на кресло-качалку.
1: А пельмени были бы там, Антон?
0: Нет. Пельмени можно дома спокойно поесть.
1: А, ладненько.
0: А вот кресло-качалка обязательно, потому что в детстве она на меня произвела такое впечатление, что...
1: На 50-летие я тебе так и быть подарю. Вадим вот написал, в списке требований к отелю или стадиону всегда мелким шрифтом будет написано, в номере или гримерке должен быть Wi-Fi со скоростью не менее 1 гигабита в секунду, чтобы я мог мгновенно загуглить, кто я такой и что я здесь делаю.
0: Да и где я вообще, да?
1: А подожди, 1 мегабит в секунду, это много или мало?
0: Я, знаешь, не особо разбираюсь,
1: ладно.
0: Если честно.
1: Ну, хорошо, пусть
0: достаточно
1: будет...
0: Достаточно неплохо, я думаю.
1: Да, ну вот все, мы вам желаем, чтобы вот так и было, так.
0: Вот если 1 гигабайт в секунду, вот это был бы номер, конечно.
1: Гигабайт — это мало?
0: Оля, гигабайт — это больше, чем гигабит.
1: Серьезно?
0: Абсолютно.
1: Ладно. Ну, я понимаю, что...
0: У тебя что, память в телефоне в гигабитах?
1: Я понятия не имею, в чем у меня память.
0: Или в мегабайтах.
1: Ну, в чем-то у меня там память большая, говорят.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. А пока встречаем Гара Дмитриева, обещанного нами ранее.
1: Угарный папа.
2: Юмор ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
3: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители! Приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
2: Угарный папа.
3: 8-летний Лёва о своей будущей жене. Она обязательно должна быть нежной. Эта нежность нужна для моих детей. Если жена будет злой и станет обижать моих детей, я этого не потерплю. Я ее просто выгоню. Самому-то мне ее нежность не очень нужна. Для этого есть мама. Вася, 7 лет. Мама, ты знаешь, я сегодня вел себя как настоящий мужчина. Смотрел на живого жука и не убежал. Из школьных сочинений Алены. Шелковистые белокурые локоны выбивались из-под ее кружевного фартука. Герасим бросил Татьяну и связался с Муму. Лодка самым наглым образом приставала к берегу. Поэты 19 века были легкоранимыми людьми. Их часто убивали на дуэлях.
2: Угарный папа.
3: 3-летний Димочка уснул на диване. Папа решил переложить его в кроватку. Взял осторожно на руки, а сын сквозь сон. Положи, где взял. Дочке Ане 5 лет. Увлеклась сказкой о золотой рыбке. Как-то вечером рассказывает папе. Жили-были старик со старухой. Жили они плохо, потому что старуха много чего хотела. Вот и сказочке конец. Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер Telegram 915-0303-567. Кидайте текстом или аудиосообщением. Мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
12: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.
0: Юмор

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вся Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: Если бы вы были звездой, ну, неважно чего, да, ну, допустим, российской эстрады, что было бы прописано в вашем райдере и почему? Давайте посмотрим, что прилетело в веселый чат. Сергей пишет, если бы я был знаменитым кем-нибудь, я бы довел модные тренды до ума. Mm-hmm. Например, если девушки-красотки увеличивают реснички и губки, то ушки тоже пусть будет модным увеличивать. Вот красота-то будет. Тут есть нюанс, Сереж. Тут ушки-то они сами по себе вроде всю жизнь растут.
1: В смысле
0: как
1: растут?
0: Нос. Твои уши растут постоянно на протяжении всей твоей жизни.
1: Нет, какие были маленькие, аккуратные такие. И нос такой маленький, аккуратный.
0: И нос тоже растет, Оля.
1: Нет, мой нет. Евгений вот написал: «Доброе, бодрое, Оля и Антон. Если бы я был звездой, я бы в райдере прописал котика для снятия стресса, массажные кресла и кучу друзей, с которыми можно отметить мой фурор».
0: Тоже хорошо.
1: Да, слушайте.
0: Неплохой набор.
1: Единственное, что котику там, конечно, будет ну так себе, вот эта вся вот ваша куча людей. Он бы один остался в этом массажном кресле. Прекрасно и с удовольствием.
0: Василий вот сообщает следующее. «Ничего бы не было, если я звезда, то за меня другие думают».
1: Да ладно.
0: Ну вот тут...
1: А это капризные такие есть, типа, хочу то, незнамо чё, принеси то, незнамо что, ну, ну, короче говоря.
0: Тут такие вещи опасно, мне кажется, на аутсорс отдавать, да?
1: Конечно.
0: И будет вам вместо массажного кресла и, в общем-то...
1: Кресло-каталка?
0: Да нет, розовая гримерка с какао. Вместо чего-нибудь другого.
1: И там маршмеллоу такие плавают, да?
0: Вот, Оле бы подошло. Василий, не знаю, как бы вы, конечно, к этому отнеслись.
1: Не, я бы не хотела. Ты что? Мне ну лучше вот мясо.
0: Поэтому лучше как-то самостоятельно вектор дать хотя бы команде, да, которая будет за вас думать.
1: И, кстати, у вас есть время для того, чтобы этот вектор задать. Команда здесь, шутки шоу. Мы ждем ваши райдеры. +7 915 0303 567.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор ФМ.
2: Сегодняшний день не просто день. Это опять-таки очередная ваша прекрасная возможность стать обладателем 3000 рублей и путевки в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
3: А для этого достаточно улыбнуться. Причем, кстати говоря, вашей особенной улыбкой. Может быть, скромной. Может быть, знаете, вот во все 32. Может быть, загадочно. Может быть, брутально. Но главное на сайте веселорадио.ру. Да. Просто заходите, загружаете фотографии, где вы улыбаетесь, и все, хоба, вы в игре.
2: Абсолютно верно. Но и ваша индивидуальная улыбка неповторимая. Может, напоминаю, принести вам главный суперприз нашей суперигры — автомобиль.
3: А
2: за вашу улыбку.
3: И этого внимательно следите за эфиром. Как только появится шутка Николая Фоменко, та самая, которая... да? Вот. Имейте в виду, можем позвонить именно вам.
2: Чтобы... Она у нас так и записана.
3: Да.
2: Та самая шутка Николая Фоменко.
3: Кстати говоря, вот совсем скоро появится 5, но они будут для хорошего настроения. А еще, кстати, для хорошего настроения мы предлагаем вам сейчас позвонить, чтобы забрать классный летний подарок.
2: 229-2909, код Москвы 495. Ну а пока Николай Фоменко. 5 шуток про спорт в эфире Юмор ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про спорт.
4: Встал с утра на зарядку и раздавил ее нахрен.
5: Бегун с большой попой занял и первое, и второе место.
6: Конькобежец из Монголии наконец-то принес своей стране медаль. Только где он ее взял, никто не знает.
5: Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас.
6: Если видите, как мужчины играют баскетбольным мячом на волейбольной площадке в футбол, то дело, скорее всего, происходит в России.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
9: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
11: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Куда в отпуск поедешь?
13: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
12: Это в Сочи?
13: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Рабиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Рабиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Скажите, а у вас тоже день, когда вы стираете, готовите, убираете, гладите, называется выходной?

0: Юмор ФМ и Макфа представляют и интересуются. Добавку будете?
1: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
2: Доброе, бодрое, ну и, конечно же, правильное утро здесь на Юмор-ФМ. Вовсю мы тут разбираемся в том, что такое ЗОЖ, ПП, может быть, пряники пряные.
3: Слушай, нет, ПП – это 100%, да, похудей. Пятая точка.
2: Может быть, Антон.
3: Итак, друзья, Юмор-ФМ и Макфа представляют новую игру «Добавку будете?». Будем оригинально расшифровывать различные аббревиатуры, которые непосредственно связаны с правильным питанием.
2: И, кстати говоря, Наталья нам составит в этом компанию из Новосибирска. Доброе, бодрое.
3: Наталья, приветствуем вас.
4: Доброе, бодрое утро.
2: Ой, ну вы там уже проснулись окончательно, как говорится, и готовы...
4: Ой, проснулись, встрепенулись, уже скоро обеды будем.
2: О, а скажите, а у вас правильный обед?
3: Намечается.
2: Да.
4: Конечно, супчик на обед обязательно, утром кашка.
2: Ой, а какой у вас супчик сегодня?
4: Сегодня у нас борщ.
2: О, может, нам тоже, пожалуйста.
3: Что вы творите?
2: Правильного борща, прямо на завтрак мы готовы.
3: Да. Так, давайте к правилам того, что будет происходить, Наталья. Значит, мы даем вам аббревиатуры из мира правильного питания. Ваша задача — придумать им какую-то свою оригинальную, ну и смешную расшифровку. Справляетесь за 30 секунд, получаете приз от спонсора Макфа, а точнее целый набор призов для отличного летнего настроения.
2: Наталья, готовы ли вы?
4: Да.
2: Погнали тогда!
0: Добавку будете?
2: Первая аббревиатура — ВБД. Что это?
4: Выиграю большие деньги.
2: НУП. НУП.
4: Наша утка пьяная.
2: Прям с утра.
3: В чем это выражается?
2: Антон, не спрашивай. Я не хочу знать. Ну и ЗОЖ.
4: Зебра обогнала жирафа.
2: Идеально.
3: Да, вот они, африканские мотогонки.
2: Да-да-да, которые в Новосибирске, я напомню, происходят. Там и утки уже стропьяные. Да, ну давайте разбираться. ВБД – это высокобелковая диета. НУП – низкоуглеводное питание. А ЗОЖ – здоровый образ жизни. Поддерживайте его, знаете правильные расшифровки и следите за своим питанием. Ну а вас, Наталья, мы будем поздравлять!
4: Ура! Спасибо большое!
3: Наталья, вы получаете сразу несколько призов. Беспроводную колонку, пляжную сумку и другие подарки от Макфа для активной жизни и для правильного питания.
4: Ура! Большое спасибо!
3: Вам большое спасибо за игру.
2: И самого классного лета.
3: Да. Завтра, кстати, продолжим.
2: Обязательно, так что следите внимательно за Юмор-ФМ.
0: Реклама спонсора. Игорь, Оля, Саша, Таня.
5: За здоровое питание.
0: Макфа Wellness макароны.
5: У нас любят миллионы.
0: Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с дополнительными полезными ингредиентами для правильного питания и активной жизни. Добавку будете на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
6: «Пятерочка» выручает!
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаря, 102, 770, 0926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу.
1: Добро пожаловать в новый час всем, кто с нами. Сегодня мы даем вам отличную возможность примерить на себя роль звезды. Звезды спорта, звезды кино, звезды российской эстрады. Например, что было бы в вашем райдере, ну и почему? Разбираемся.
2: Вот Евгений, кстати, написал, что... а знаете ли вы, что в райдере у Леонида Ильича Брежнева, в какую бы страну он ни летел, с какими бы государственными там деятелями ни встречался, у него была простая, общедоступная зубровка за 4 рубля 12 копеек. Это водка, что ли?
1: Напиточек, зуб... да.
2: А, напиточек, в смысле?
1: Ну все, алкогольный напиточек, Оля, все правильно.
2: Ну а что там? Ты не, ну...
1: Спирт, подозреваю.
2: Ладно.
1: 915-0303-567, друзья, мы продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты, самые интересные... будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. В студии Юмор-ФМ шутки-шоу, кстати, Ольга Мажара.
2: Антон Бурный, всем привет.

0: 24 июня на календаре среда. Давайте пробежимся вместе по списку праздников. Международный день феи отмечается сегодня.
1: Получается, это мой праздник?
0: Твой, правильно, правильно, Оля. Mm. Ты что-то волшебство каждое утро творишь.
1: Фиячу.
0: Да как можешь вообще. Из последних сил. День ромашки.
1: Кстати говоря, мы вот вчера просто обошли все ромашковое поле в поисках божьих коровок.
0: На каждой погадали.
1: Нет, мы искали божьих коровок. И представь, не практически четырех только нашли. А знаешь, зачем божьи коровки? Они помогают избавляться от ли. Значит, моя соседка, подружка, значит, собрала их, отнесла к себе на балкон. Теперь они там будут жить у нее.
0: В общем, вы там, да, все дружно своим ЖК погрузились в садоводство, да, я правильно понимаю?
1: Ну, чуть-чуть, нет. Чуть-чуть, немножечко.
0: Ну, а еще такой необычный праздник, как Всемирный день господства кошек.
1: Да это же каждый день.
0: Да?
1: Он каждый день господствует эти.
0: Ну, сегодня официально.
1: А ты знаешь, кстати говоря, сегодня вот прям официально что-то они на чили, на расслабоне были, ничего не требовали.
0: Потому что могут себе позволить. Не трогай нас, женщина.
1: Да, мы сегодня господствуем.
0: Мы опочивать изволим. Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. Лица юмором. Биг стендап. Прямо по курсу Влад Супнов появится в эфире Юмор ФМ.
2: И снова в эфире. Биг стендап. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте. Владислав Супнов. Город Москва.
3: Спасибо, что вы все пришли.
4: Очень приятно вас видеть. Слушайте.
3: Я из Читы, но не все в Москве знают, что есть такой город. И когда я говорю, я из Читы, мне говорят, из какой Читы? Ну, из Читы Романовых, блин. Правда, Николая Второго. Здравствуйте, вот это я. Чита очень далеко, реально очень далеко. Я так долго добирался на поезде до Москвы из Читы, мне показалось в один момент, что мы еще раз Читу проехали. Бывало такое, что вы слышали храп так долго, что теперь можете уснуть, только если включаете храп в Яндекс.Музыке. У меня такая подборка, там чувак почти задыхается, я иначе не засну. Я был в пути 94 часа и 40 минут. И я поэтому не люблю людей, которые переехали в Москву из городов типа Ярославль, Тула, потому что, как по мне, если ты из Москвы обоссался и можешь вернуться домой на автобусе, то это не переезд, это передержка. До Читы на автобус ехать 80 часов без остановок. На это способен только Киану Ривз из фильма «Скорость». Помните, там, где тема была такая, если он остановится, он взорвется. Вот, но что про Читу? Чита — это очень криминальный город. Там очень много тюрем. Но если сел, то рядом. Это удобно, с одной стороны. Это жесткий город. Жесткий город, каждый день к тебе подходит и говорят, ты кто по жизни? Слышь, ты кто по жизни? И это только социологи, прикиньте. А сложно, ну, быть жестким, когда ты растешь с бабушкой. Она кричала мне из окна, Влад, не забудь шапку. Она должна была кричать, Влад, не забудь, что по жизни ты ровный пацан. Сложно быть жестким. Как стать главарем банды, когда все пацаны смотрят бригаду, а я с бабушкой клон по первому. И мой батя ушел, когда мне было 5. Здесь не надо грустить. Это нормальная информация. У друга вообще ушел в 4. У него батя бакалавр. Понятно? Но зато я помню один из очень ярких дней в моей жизни. Он подарил мне Sony PlayStation. Первый. Это было время, ну, когда Sony PlayStation был лучше любого отца. И мы сидели с ним в крузаке в его, и он меня спрашивал, Влад, хочешь ли на какие-нибудь секции? Ну, бокс, дзюдо, тэквондо. А меня мама отдала на плетение. Ну, я ему и наплел, что я хожу на бокс, на тэквондо, на дзюдо. Знаете, порой я думаю вот о чем. Если бы я знал, своего отца, я бы, ну, может, на сцену не пошел. У меня много друзей, там, коллег, ведущих, артистов, которые тоже росли без отца. И мне кажется, что каждый раз, когда из семьи в России уходит отец, в стране появляется свадебный ведущий. Каждый раз, когда батя говорит, наверное, вам будет лучше без меня, его сын через 20 лет говорит, дамы и господа, для следующего конкурса мне нужно 4 человека. По сути, ну, мне нравится мое дело, но есть одна проблема, что работая ведущим, у меня никогда не будет таких же возможностей, такого уровня жизни, как у людей, для которых я работаю. История знает много людей, которые начинали с нуля и добились большого, там, чего-то. Илон Маск, Билл Гейтс. Ни у кого нет биографии графы, ведущие ярких зажигательных событий. Я порой думаю, а как ну, вообще понять, талантливый ли я, если мою работу принимают всегда пьяные люди? Если бы я пьяный принимал свой ремонт, я бы сказал: вау, ребята! Обалдеть, вы лучшая команда! Шовчик к шовчику, ребят! Они говорят: это подъезд. Я такой: ааа! Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
2: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Сейчас будет неутешительная статистика, вот так.
1: Больше не утешай половины, нас.
0: Больше половины россиян, оказывается, не смогли построить карьеру своей мечты.
1: Ну, потому что... Вот давай сейчас я свои 5 копеек можно вставлю?
0: Ну, давай, попробуй.
1: Потому что многие пошли заниматься не тем делом, которым хотели заниматься на самом деле.
0: И в этом тоже, конечно, да? Есть, да, частичка правды. Согласно опросу, который был проведен, 54% респондентов признали, что их, в общем-то, нынешняя работа ничего общего не имеет, например, с их детскими мечтами.
1: Вот, и про планами. Что я сказала. Да.
0: Частично мечты совпали с реальностью у 20% опрошенных россиян. 14% ответили, что все еще на пути к своей цели. И лишь 12% из опрошенных заявили, что достигли всего желаемого.
1: Я вот, знаешь, на самом деле скажу, что я на пути к своей цели, потому что, наверное, вот когда я пойму, что я всего достигла, мне прям станет скучно.
0: Ну да, надо что-то постоянно себе порисовать.
1: Всегда нужно вот где-то точку там какую-то вот впереди видеть, да, какое-то желание, стремление. Например, там провести эфир с кем-то, но не с тобой, я имею в виду, да, вот с кем-то.
0: Да, засадить вообще весь ЖК туями, да, тоже цель. Почему нет?
1: Нет такого.
0: Еще немного статистики. При этом каждый 5-й житель страны в детстве мечтал стать музыкантом либо актером. На втором месте по популярности технические профессии. И вот 12% опрошенных мечтали стать программистами, инженерами и изобретателями. Судя по всему, это те 12%, которые заявили, что достигли всего желаемого.
1: Скорее всего. Слушайте, но давайте всегда верить в то, что стакан наполовину полон.
0: Да, уважаемые оптимисты.
1: Вот. А я, кстати говоря, сейчас я даже не знаю, как бы сказать. Может быть, у кого-то сейчас появится аппетит, кто-то вообще завтракать не захочет. Но тут такая гастрономическая новость из Краснодара. Лето же в разгаре, да? Так вот, там решили объединить наше любимое летнее блюдо, окрошку, и любимую многими пиццу. И придумали, короче говоря, я не знаю, как, это никак не называется, но, в общем, это блюдо готовят из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут, ну, те самые обычные продукты для окрошки. Ну, там, редисочка, колбасочка, укропчик, и поливают все это соусом из кефира и горчицы. Вкуснятина, наверное.
0: Как вы до этого дошли? Единственный вопрос. Как вы это придумали?
1: Слушай, ну, опять-таки, мир не стоит на месте. Видишь, люди... Стремятся к чему-то.
0: Да. Видят цель, не видят препятствий.
1: У меня почему-то слюди потекли. Срочно это, эту пиццу-окрошку в студию.
0: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Это Шутки Шоу. Давайте продолжать. Напомним тему сегодняшнего эфира. Говорим вот о чем. Если бы вы были звездой кино, спорта, музыки, что было бы прописано в вашем райдере? Пишите 915-0303-567. Двери веселого чата по-прежнему открыты.
1: Что касается юмора, совсем скоро появится наша любимая рубрика «Реалити-криминалити-но». Прямо сейчас человек блестящий появляется в нашей студии. Да, это он, Джейсон Стэтхэм, с рубрикой «Я такого не говорил».
0: В эфире «Юмор-ФМ».
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Однажды я упал, и звезда загадала желание. Если закрыть глаза, то становится темно. Если хочешь идти, иди. Если хочешь стоять. Если гонка на велосипедах – велогонка, то гонка на самокатах – самогонка. Если житель Монголии – монгол, то житель Чехии – чехол. Если не умеешь пить, не сдавайся, тренируйся. Правда в том, что никто не умеет пить. А все, кто говорят, что умеют, нагло врут.
3: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
3: 16+. Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с куркумой. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну, или котиком.

0: инсайдерах бытовых мы сегодня говорим. Если бы вы были звездой, много уже услышали вариантов. Оля, а твой, кстати, так и нет. Кем, вот что бы ты, точнее, хотела внести в свой райдер, если бы была звездой?
1: Слушай, я бы тогда читала правильный комментарий. Вот, например, доброе, бодрое, любимое радио. Меня зовут Дмитрий. Хочу просто передать привет всей нашей необъятной и своим любимым ведущим. Спасибо, что зажигаете огонь бодрости и веселья внутри каждого человека. И Антон, тебе так повезло с соведущей. Оленька, ты лучшая.
0: Я настаиваю.
1: Это не я написала, это вот, смотри, это реальный человек, Антон.
0: Я настаиваю, ребята, вы просто не знаете ее лично. Поверьте на слово. Нет, ну ладно, ладно.
1: Никто тебе не верит.
0: Шутки шутками. Давайте следующий комментарий озвучим. Юля пишет, свежая пресса была бы в райдере. Крепкий горячий кофе и сигара. Всегда хотела попробовать, пишет нам Юля.
1: Минздрав предупреждает. Это мы так, знаете, просто решили вам напомнить. Если бы у меня был вот этот самый райдер, ну, я вообще человек скромный. Вообще...
0: Подтверждаю, мы когда едем на какое-то мероприятие...
1: Нам говорят, нам ничего не надо, водички.
0: Водички и печенюшек, и все, печенюшек. Максимум.
1: Да-да-да-да. Но если там будет, знаете, хамон, значит, что еще, сыр какой-нибудь, так... о, обожаю Тед де Муан, пожалуйста, включите его в райдер. И с собой, чтобы тоже можно было взять.
0: Демуан, включите его. Как будто, знаешь, ты артист какой-то. Включите мне, пожалуйста, ты Демуан.
1: Дай там я сейчас не скажу вам по-французски. Это если бы был здесь Филатов, он бы что-нибудь нам напел.
0: Ну, ты знаешь, да, Оль, похоже было.
1: Да?
0: За попытку 5 ставим тебе. 915-0303-567, телеграм-канал ЮморФМ, группа ВКонтакте, группа ЮморФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Продолжаем принимать ваши варианты и ваши ответы на вопросы. Если бы вы были звездой, с большой буквы З, что бы было в вашем райдере? Пишите, ждем.

0: FM. Шутки.
1: Завод по производству медных тазов накрылся собственными изделиями.
0: И песни.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Песня «Улыбайся», Катя Айова, это не просто песня, а действительно призыв к тому, чтобы вы улыбнулись и поделились своей улыбкой на сайте веселоярадио.ру. Для чего? Для того, чтобы забрать у нас 3000 рублей и стать обладателем в перспективе целого автомобиля за вашу улыбку.
2: Да, если помнишь...

0: билета в театр.
1: Что вы говорите?
0: Да, я говорю в театр. Поэтому звоните 229-2909, код Москвы 495.
1: Ну а пока, реалити-криминалити.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Криминалити.
4: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
5: Здравия желаю. У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка Космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
3: Реалити криминалити.
5: В ночь на 6 апреля я, Брунько ГВ, действительно встретил гражданку Козлову АВ у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань, но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
3: Реалити криминалити.
4: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экологи потребовали запретить улыбку, потому что от улыбки станет всем теплее.

0: Творческий музыкальный эксперимент.
1: Прям вот так?
0: Да, Double Battle прямо сейчас состоится в эфире Юмор ФМ. Мы блеснем своими вокально-речитативными данными.
1: Я хотела сказать, я блесну вокальными, а ты речитативными.
0: Да, вот все да, разложила по полочкам, все точки над нужными буквами поставила. А у нас тем временем Екатерина на связи со студией. Кать, доброе утро, приветствуем вас.
2: Доброе утро.
1: Доброе, бодрое. Вот прям слышно, что у Кати сегодня настрой, ух, да?
2: Вы заряжаете каждое утро меня.
1: Ну, что вы делаете? Даже ничего не скажешь, так что-то засмущает. Антон покраснел.
0: Теперь ты, Оля, официально зарядка.
1: Я?
0: Да. Заряжаешь Екатерину тоже.
1: Ну ты
0: так,
1: тоже.
0: Катя, у вас есть отличная возможность забрать у нас подарок. Давайте к тому, что будет происходить. Значит, мы с Олей старались, исполнили, значит, куплет-припев по мотивам какой-то известной композиции.
1: Я не старалась, мне просто так получается сразу классно.
0: Да, пусть будет так. Факт остается фактом. В общем-то, песня может быть написана по мотивам какой-то, скажем так, детской композиции, либо же вполне себе взрослой, какого-то хита современности, либо же недавнего прошлого. Отгадывайте оригинал, Екатерина, забирайте у нас подарок. Не отгадывайте, кто-то вместо вас его заберет. 915-0303-567.
1: Честно, я пока вот даже не знаю, Кать, какая песня будет, что мы сейчас петь будем, но я вам подскажу, поэтому даже не думайте. В театр идемте мы.
0: Идемте вместе, да. Оля и Катя.
1: Итак, Антон... Катя, вы готовы?
2: Готова.
1: Антон, включай шарманку.
3: Пошумим. Юмор ФМ, Ольга Маржара.
4: Всем привет.
3: Антон Бурный.
4: Зажигаем?
3: Yeah. Дело было в апреле, сели на отеле. По дороге в дьютике купили качели. За кусон замутили, крышку скрутили. И на четверть

0: Дали.
1: Катя, ну мне кажется, вообще легкотня, да?
2: У меня только классные качели, но у меня.
1: А нам других-то и не надо.
3: Достаточно их.
1: Выше неба.
3: Еле.
1: Антон, давай-ка спой. А он сегодня не в голосе.
0: Крыла!
3: Нормально, все еще хотите, чтобы я спел. Екатерина, браво!
1: Поздравляем! И ты получаешь 2 билета на постановку «Старший сын» в театр комедии. Так что приятного просмотра.
3: Кать, наши поздравления еще раз.
2: Благодарю вас.
3: Хорошего дня, вам спасибо за игру, и пусть настроение будет на 5 с плюсом, это как минимум. Double Battle.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Это безумие. Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
3: «Пятерочка» выручает!
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот», город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 102, 770, 00, 926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Юмор ФМ.

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Приветствуем всех и каждого в новом часе, друзья. Периодически в сеть уплывают райдеры российских знаменитостей. Так случилось и на днях. Самое необычное из того, что было представлено в этом списке, ну, пожалуй, отдельный холодильник для косметики.
2: А там, по-моему, еще и для этих, для уколов, которые для постройнения, нет?
1: Тоже было, да.
2: Вот.
1: Но к этому как будто мы уже все привыкли. Это настолько стало мейнстримово, простите за это слово. А вот холодильник для косметики — это что-то новенькое для меня, по крайней мере.
2: Ну вот ты просто не женщина, а я-то знаю, что у женщины есть реально холодильник.
1: Тонко подмечено, Оля, да, действительно.
2: Это еще, знаешь, хорошо, что они не просят холодильник для шуб. Такие тоже имеются. В общем, мы спрашиваем у вас, если бы вы были звездой спорта, кино, музыки, чего бы то ни было, вот что было бы в вашем райдере и почему? Андрей написал, кстати, он тут не уточняет, звездой чего он бы был, что у него был бы ключ от квартиры, где уже девки лежат. Как это, знаете, вот, Андрей, похоже на вас, я скажу. Вообще не удивлена. Кстати говоря, они уже где-то лежат, осталось найти ключ.
1: Здрасте, я Настя, куда ложится? 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии Юмор ФМ.
2: А Антон Бурный тоже здесь. Всем доброго, бодрого.

0: Как всегда, примерно в 9 часов и 5 минут по столичному делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Но, во-первых, у нас сегодня большие гости.
1: Да, между прочим, там целый тандем творческий. А это Виктор Дробыш и...
0: Султан Лагучев.
1: Да! Слушайте, ну будет вау, да? Вы чувствуете вот это? А-а-а, горе!
0: Ждем, в общем-то, да, с минут на минуту в эфире Юмор-ФМ, но еще раньше здесь появится герой любимого скетч-шоу.
1: Однажды в России на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
3: Чё ты там плетёшься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
4: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, ну, ну я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
3: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать. Опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
5: Здравствуйте, женщина.
3: Здравствуйте, как вас там?
5: Вы что-то хотели?
3: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо ситек, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
4: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
3: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
5: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
3: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
4: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
3: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
5: Так, вы закончили?
3: Mm-hmm.
5: Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
3: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
4: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай, Катя, давай.
6: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
4: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
6: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот, я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
4: Так, все, успокойся.
3: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
4: Да, она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
3: Не говорите, у нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
4: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
3: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
2: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Не знаю ни единого человека, которому не была бы знакома фамилия этого продюсера. Также не знаю ни единого человека, который бы хоть раз в жизни не пропел строчки «А, горький вкус!» Ну и дальше вы прекрасно знаете. Виктор Дробыш, Султан Лагучев у нас сегодня в гостях. Господа, доброе утро!
1: Доброе утро! Рады вас приветствовать!
2: Здравствуйте! Доброе, бодрое! Как настроение, как дела?
3: А как всегда с утра, все хорошо.
2: Ну вот, кстати говоря, обычно, когда к нам приходят артисты, они говорят, как вы просыпаетесь. Вот как вы просыпались сегодня на эфир?
3: Как каждый день. Без эфира, все то же самое. Я вообще считаю, что человек... Я не знаю, это, мне кажется, это отмазки, которые люди себе придумали. Просто нужно рано просыпаться, и тогда все будет хорошо.
0: Да, вот, Султан, у тебя, как у артиста, во сколько начинается утро?
1: Ну, примерно в 7 утра.
2: Да, в 7 утра?
1: Да, я тоже с детства такой, с детства встаю рано. Не могу иначе. Но если я лег поздно в связи с кастрюлями, то, соответственно, я должен выспаться 8-9 часов.
2: А это действительно важно.
3: У меня 3 раза в неделю хоккей в 8 утра начинается. А там же еще переодеться надо и доесть.
0: Как минимум еще час надо заложить, да, на то, чтобы.
2: Реально прям хоккей?
3: Да, и причем реальный хоккей.
2: Прям настоящий.
3: Прям в хоккей играют настоящие мужчины.
2: Обалдеть. Слушайте, мы сегодня, кстати, со слушателями говорим о звездных райдерах. Ну, тут накануне появилась информация о том, что...
0: Райдеры периодически имеют свойство утекать в сеть, в интернет.
3: Так.
0: И там мы находим различные интересные пункты.
2: Вот
0: замечаем.
2: Выяснилось, что нынешние артисты не просят алкоголь, удивительным образом, и слава богу. Но зато им нужен обязательно холодильник для косметики и вот этих вот уколов для стройности, так сказать. И мы спрашиваем наших слушателей, вот если бы вы были звездами спорта, там, кино, музыки и так далее, чтобы вы включили в свой райдер и почему. Ну, а вы уже звезды, и ну, наверняка вы сейчас скажете, да ничего у нас в райдере нет, но вот давайте чисто пофантазируем.
0: Ну, вот, да даже, ну, просто интересно, Султан, в твоем райдере, бытовом именно, есть какой-то необычный пункт?
1: Нету. Все. Вот самое, что дорогое мне есть в райдере, это кофейная машина и кофе. Все.
0: Прекрасно.
2: А
0: прекрасно.
2: Ты ее прям с собой потом забираешь?
1: Нет.
2: Нет, я объясню. Мне просто подруга занималась как раз-таки...
1: Организацией.
2: Да. И он говорит, один артист затребовал у нас... Кстати, реально сейчас вспомнила. Фен, вот этот дорогущий на букву «Д», для того, чтобы после концерта себя высушить. Он, ну, очень такой...
3: Они лучше помыться после концерта.
2: Ну, вот ему нужен был... И они думали, что он заберет с собой фен, но не забрал.
0: А, так начала историю, как будто забрал все-таки.
2: Нет,
0: стандарт,
2: не забрал. Но вот именно тот дорогущий фен ему нужен был для того, чтобы
3: надо
2: себя
3: было
2: посушить.
3: По-другому решать. Помните, как Аль Пачино сказал, я всю жизнь мечтал о велосипеде, молил Бога, чтобы купить его, но потом понял, что Бог устроен по-другому, я украл велосипед и молил Бога о прощении. Так же надо было Дайсон забирать тихонечко и потом просто извиняться.
2: Ничего не было.
0: Выходите из гримерки и сушиться. Продолжать должны. Виктор Яковлевич, ну вы со многими артистами работали.
3: Ну да.
0: Какие, может быть, необычные пункты у кого-то из них, может быть, лично прописывали?
3: Знаете, мне посчастливилось или не посчастливилось увидеть артистов, когда их вообще никто не знает. Угу. И потом, как в свое время Пугачев сказал, когда они становятся знамениты, с ним нужно знакомиться по второму разу. Угу. И я видел вот это вот преломление, когда им все равно, а потом, когда им так не все равно, что даже мне становится страшно.
0: Когда аппетиты растут, да?
3: Да. И начинается, да, помимо освежителей воздуха, озонирование, еще что-нибудь. И вот эти, как вы сказали, уколы для...
2: Построения.
3: Ну, короче, да, то есть они начинаются. Но ведь самое главное, происходит совсем не смешная штука. Она же потом может все опять переиграться, и ты уже привык, подсел на вот этот комфорт. На издевательство над людьми, над персоналом, а потом бах, и что-то хиток не приходит, и все, и опять, как у Пушкина в сказке.
2: И вот приходишь тут, со
3: и тут
2: своим
3: печаль, освежителем. И тут опять с термосом можешь сам прийти с водичкой с тепленькой и выступать.
0: Да.
3: Поэтому не надо гневить Бога. Хотя вот я знаю, что у меня, оказывается, всегда в райдере виски есть, но это мой водитель пролоббировал. И он ее, скотина, забирает все время.
0: Ирония в том, что это водитель.
3: Да. А люди думают, Дробыш вроде такой парень спорил, а Бухарик, я тут на проекте был, каждый день новая бутылка. Я думаю, а почему они мне все время бутылки ставят. Ага. Я думаю, ну, я похож на алкоголика. А оказывается, есть в моей команде ребята, которые сказали, Виктор Яковлевич, обязательно, всегда новенькую. У них комплект, а я даже я в принципе не пью.
0: Слушайте, ну это премия водителя за находчивость, во-первых.
3: Ну вообще, да. А может он магазин открыл уже где-то маленький.
0: Кто знает, кто знает.
2: Кстати, вполне возможно. Вы здесь вдвоем сегодня появились неспроста. Вышел хит. Угу. Который, кстати говоря, позволил уже даже Лужники собрать. Мы сейчас об этом поговорим.
0: Слушайте, мы, когда получали информацию от нашего продюсера о том, о чем мы будем говорить, да, был инфоповод, собрали Лужники. Мы быстренько перешли по ссылку, которую нам прислали. Но были приятно удивлены тому, что мы увидели.
3: Кто скажет, что мы не собрали?
2: Собрали.
0: Мы что видим на видео, да? Виктор Дробыш, Султан Лагучев, Лужники на видео присутствуют? Присутствуют.
2: Да, значит, Виктор причем играет на аккордеоне.
1: Нет.
3: У прохожих на виду, на гармошке.
2: Ладно. Мне просто казалось, что прям аккордеон такой.
3: Ну, я вам скажу, что если бы мы с Султаном задержались и перешли к горькому вкусу и к попутчице и дальше, а если бы еще и мои часики и дальше начали по репертуару, то мы потихоньку с народом бы перешли и в саму чашу Лужников, я думаю. Что если бы мы там задержались на часик, мы бы их реально собрали.
0: Никто бы не остановил, 100%.
2: Как появилась идея совместного творчества?
0: Давайте так, даже не как идея, а кто был инициатором?
3: Он.
0: Султан.
1: Ну, на одном из проектов, да, я выступал с песней «Попутчица». Это была битва поколения со Славой. Угу. Я исполнил кавер на эту песню. И вот Виктор Яковлевич оценил по достоинству. Потом мы ее как бы усовершенствовали, эту песню, и выпустили совместно.
3: И произвели фурор, мне кажется.
1: Да.
3: Было там много миллионов скачиваний.
1: Мы попали в топ-50 хитов, годовых хитов в России. Вот с этой песней «Попутчица». Ну, как бы это уже песня была уже давно создана, спета, ну и она вот получила второе дыхание. Топ-50, я считаю, это хороший результат.
0: Ну, конечно, второе дыхание получила и задышала полной грудью.
3: Задышала. А где-то
2: полной накачанной груди Султана.
3: На Урале песня получала другое дыхание от Славы. Там, понимаете, да. Теперь два артиста могут по стране в разные стороны, и у всех своя аудитория. И своя версия.
2: Да, свое прочтение.
0: Да. Для продюсера это очень удобно.
2: Кстати, Виктор, мы тоже поем. Ну, я пою, он читает речитатив. Мы сейчас, может быть, подумаем о какой-нибудь...
3: Не надо думать. Три, четыре. Расскажи мне.
0: Не надо думать, ничего не получится из вас. Из вас ничего не получится.
3: Нет, кстати, если я вот сейчас смотрю на современный музыкальный «Олимп», получится, и у вас получится, и у вас получится, и у водителя моего, который виски тырит, тоже получится. Понимаете?
2: Но мне кажется, что современное музыкальное сообщество, ну, не в основном, нет, есть классные артисты,
3: есть.
2: Они про что-то другое. Ну, то есть, не про вокал.
3: Мне кажется, они про юмор, про FM.
0: Так. Мы, собственно, успели поговорить об одной из композиций, которая была первой, вашей с Дробышем господином. У нас вторая на подходе.
3: Господа все в Париже.
0: Гражданин Дробыш.
2: Не надо.
3: Лучше господа.
0: Да, теперь «Роза черная». Новая композиция, которую мы, кстати, послушаем в эфире Юмор-ФМ. Пара слов о ней, если можно.
1: Виктор Яковлевич расскажет.
3: А я не знаю.
0: Отвечает Виктор Яковлевич.
3: Султан скромный артист. Он еще находится как раз в том, как я говорил, красивом. Он на подъеме, у него как раз все хорошо. Дай бог, чтобы не повлияла на него слава как-то. Пока он просто уникальный, скромный.
2: Слава-певица.
3: Слава-певица. Это еще опаснее, чем слава настоящая.
0: Слушайте, я предлагаю не откладывать дело в долгий ящик. Давайте послушаем композицию, которая получила название «Роза черная». Султан Лагучев прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ. Шоу

0: Ну, очередной хит. Ну, что греха таить? Очередной хит от Султана Лагучева, правильно?
1: Правильно.
2: От Виктора Дробыша и Султана Лагучева.
0: От Виктора Дробыша и Султана Лагучева.
3: И мы ждем всех нелюбимых, нет, любимых, всех любимых слушателей. Ну, там песня, строчка в песне про нелюбимое ждет меня.
0: Я слышал.
4: А продавцов роз мы просим разводить сорты, и я думаю, что черные розы в следующем году будут самые востребованные.
3: Уже в этом, между прочим, июле, потому что мы рады, во-первых, официально заявить, что пикник Юмор ФМ и в этом году будет вкусный, веселый, очень музыкальный. 25 и 26 июля ждем всех в гастроквартале 3 вокзала Депо. И, кстати говоря...
0: Султан Лагучев обязательно подарит нам с вами свое творчество.
4: Кто подарит Султану Лагучеву 101 черную розу, тот получит от меня 2 билета на концерт 18 октября. На мой юбилейный концерт 18 друзей Дробыша, один из которых Султан Лагучев, а также и Мот, и Третья, и Стас Михайлов, Лепсов, Валерия и все остальные. Короче, вот так.
3: Так, сколько роз еще раз?
0: 101.
4: 101.
3: 101 черная роза.
0: Ты уже считаешь, почему это?
3: Нет, так
0: что сколько нужно потратить на это?
3: Нет, я и так приду на пикник.
4: Слушайте, да пусть одну красивую подарят, как в сказке.
3: Большую.
2: Да, да, да.
4: Одну.
3: А если женщина придет в костюме черной розы?
2: В костюме черной розы?
4: Лишь бы это был не мужчина.
2: Да, да, да. Самое главное, пускай женщина будет.
0: Друзья, сделаем короткую паузу, после которой вернемся в эфир. У нас Виктор Дробыш и Султан Лагучев сегодня в гостях.
5: Шутки-шоу. Утром на Юмор ФМ. Реклама.
6: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.
5: Юмор ФМ.

0: на Юмор ФМ.
1: Виктор Дробыш и Султан Лагучев у нас сегодня в гостях. Господа, еще раз доброе утро. Рады вас приветствовать.
2: Доброе утро.
1: Мы успели оценить вторую по счету их совместную работу «Черная роза».
3: И, между прочим, за эфиром мы говорили не только про розы, но и про шашлыки.
4: Да.
1: Как вкусно сказал.
3: Слушайте, я скажу больше. Вообще, ВДНХ и вот как раз-таки Зеленый театр, где будет проходить концерт Султана Лагучева, он у меня ассоциируется с запахом шашлыка. Да, там есть классная шашлычная.
5: А знают, куда меня пригласили, видите? По запаху ведут.
3: 30 июня состоится сольный концерт. Султан, ты там будешь один?
4: Конечно, один. В этот раз, к сожалению, да.
2: Даже я с гармошкой не подойду.
4: Да, Виктор Яковлевич уезжает. Но ничего, мы взорвем танцпол. Приходите, друзья, приходите. Будет весело, заряжено. Там шашлыком пахнет, там я. Там будут песни. Попучиться, горький вкус и так далее. Бам-барам-бам-бам-бам-барам-бам.
2: Лезгинка вайп.
4: Да, да.
1: Итак, 30 июня, напоминаем, да. Это Зеленый театр ВДНХ.
3: Я вот, кстати, поймала себя на мысли, что ну, вот у тебя такого 100% не было, но это классная идея. Создать такой open air, большое поле, каждый приходит со своим мангалом, ты поешь там шашлыки,
2: Шашлыком, мангалы должны стоять уже,
1: да.
2: Каждый со своим.
1: Каждый приходит, арендует место.
5: Шашлык, лезгинка, фест.
1: Да, красиво.
3: Идеально.
1: Инфоповод мощный.
2: При поддержке Юмор ФМ.
3: Легко.
1: Обсудим.
3: Да, ну, кстати говоря, напомню, что 26 июля мы ждем на пикнике Юмор ФМ, как раз-таки там будет Султан Лагучев. Он обещал что-то классное подарить за 101 черную розу.
2: Да даже за одну.
5: Да, не обязательно.
2: За одну красивую.
5: 18 октября концерт у Виктора Яковлевича, мы все там будем, я буду впервые, поэтому, друзья, приносите хорошую одну черную розу, и два билета вам организованы.
3: А то есть, подожди, а если все придут?
5: А если придут все,
3: будет
1: это уже проблема Виктора
2: Яковлевича. Значит, будут все. Это будет моей маленькой проблемкой.
3: Вот мы и собрали лайф-арену. Получается, с пикника Юмор ФМ все дружненько
2: туда. Мы сэкономили на рекламе. Просто утром поболтали и все, и закрыли вопросы.
1: Да, удобно, прекрасно.
3: Ну, кстати говоря, по поводу дня рождения. Были в ближайшую субботу уже.
1: 27 июня, Виктор Яковлевич.
2: Да,
1: вы станете на год старше.
2: И непростое вообще. Я стану просто старше.
3: Да
2: ужас какой-то.
3: Да почему?
2: Ну, прям дней, что-то лет столько, что прям
1: ну, слушай,
2: страшно.
1: Ну, 30 лет, не такой же большой возраст.
2: 60 тоже, да? лет, 60, представьте, 60.
3: Нет, пока нет.
2: Я тоже нет. Ну и бог с ним, это всего лишь
3: честно,
2: цифра.
3: На самом деле, это всего лишь цифра, потому да. что, скажем так, когда было лет 10, казалось, что ну 40 лет, это какая-то очень взрослая тетя, это бабушка уже. А тут, понимаешь, нет, 40 лет. Жизнь только начинается.
1: Мне скоро 40 лет, и я до сих пор не знаю, кем я стану, когда вырасту. О чем мы говорим?
2: А в школе казалось, там ребята на 2 года старше, в 10-м, там мы в 8-м, те казались какие-то старые уже совсем.
1: Да, это уже,
2: 2 года разница, ужас.
3: Ну, а тут, мне кажется, еще запросто можно и лезгинку станцевать.
2: А тут и 40, ничего.
3: Можно?
2: Можно, можно.
3: Лезгинку.
2: Можно.
3: Но,
2: можно.
3: Как говорит Антон, только один раз.
1: Ну, это, да, благодаря моей спине. Так, Виктор Яковлевич, мы для вас придумали некий эксперимент.
2: Так.
1: В преддверии дня рождения. Освежили в памяти так называемый тренд в интернете норм или стрём. Я думаю, сталкивались.
2: Нордстрём. Это шведская фамилия. Нордстрём.
1: Да, это то, что после сюрстрёминга происходит, да, Нордстрём. Так вот, в общем-то, будем озвучивать вам подарки различные.
2: Так.
1: А вы будете говорить норм или стрём.
2: Окей.
1: Приемлемо ли Виктору Дробышу получить это в подарок? Либо же не хотелось бы.
2: Ок.
1: Попробуем?
2: Да.
1: Поехали. Флагманский смартфон.
2: Норм.
1: Парфюм.
2: Норм.
1: Набор для душа, так называемые мыльно-рыльные принадлежности.
2: Норм.
1: Бутылка чего-то горячительного.
2: Норм.
1: Это для водителя. Полный чекап организма.
2: Отлично.
1: Шикарный, по-моему, да, подарок. Открытка с поздравлением.
2: Тоже норм.
5: Но... Мне кажется, чуть-чуть стрём.
2: Какой-то странный норм. Да. Ну, бывает.
1: Вот такой интересный пункт. Поздравления от старого друга, с которым не виделись лет 20.
2: Норм.
1: Конверт с деньгами.
2: Супер норм.
1: вспоминайте. Книга.
2: Лучший друг.
1: Ну или в подарок песня от Султана Лагучева.
2: Норм.
3: Это только что прозвучал виш-лист. Если вы не знали, что Виктору Дробышу подарить на день рождения в эту субботу, 27 июня, вот выбирайте что-то из этого. Но помните, бутылка горячительного уйдет водителю.
1: Имейте в виду.
2: Поэтому, я думаю, все на открытке остановим.
5: Ну, да, и меня, конечно, озадачились. Что сочинить?
3: Так мы же уже сочинили там про пикник, шашлык.
2: Да, уже песни есть.
3: Полпесни. Там сейчас что-нибудь накидаем.
5: Да.
3: Антон же поет, в смысле пишет.
2: Накидаем мы точно контракт со мной, чтобы не ушли авторские в сторону. Поэтому вы тут поменьше смейтесь. Сейчас программа закончится, паспорта в руки и ко мне.
3: Я скажу, еще недавно паспорта были в надежных руках нашего продюсера, еле забрали.
1: Да, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Никите Николаевичу. Пока!
3: Никит
1: Дробышу.
2: Никит Николаевич, будь другом. Отдай паспорта ведущим. Они уже 3 года не выходили из студии.

0: пикник Юмор-ФМ.
1: Конечно, Султан Лагучев подарит вам свое творчество. Ну, разочарованы не останетесь, 100%.
0: Очарованы.
2: Да. Очарованы. Околдованы.
0: Пели
2: мы
0: тоже
2: в начале 90-х.
3: И два билета подарю тоже, если... На концерт Виктора Яковлевича подарю.
0: Если с розами придете.
3: Ну, если удивят, короче.
0: А, вот. Придите, пожалуйста, удивите. Вообще, кстати, вот подкидываю вам идею. Если вы принесете... Ну, вы сказали, там должны быть розы черные. Если это будет букет из шашлыков...
2: Я хотел тоже сказать.
0: Это будет просто идеально.
2: Вырезку.
1: Слушайте, мы сегодня столько раз с вами упомянули про шашлык. Я предлагаю, сейчас эфир закончим. Пойдемте поедим мясо, в конце концов.
2: Пойдемте, у нас сегодня на тему такую зашли.
1: Кстати, раз вспомнили про шашлык, российские ювелиры придумали подвеску такую в форме шампура и шашлыка.
2: Ой, надо найти и подарить Султану это, да.
0: Вот вам и еще
2: одна идея. А вы не боитесь, что после сегодняшней программы вегетарианцы соскочат с Юмор-ФМ и никогда не
0: будут? Почему? А у них шашлыки из кабачков.
2: Из кабачков и баклажан, да.
0: Конечно.
3: Не нужны такие слушатели.
2: Вот эти два парня, которые не ели мясо, вот они и не пойдут на твой концерт теперь больше никогда.
3: Ничего страшного.
1: Слушайте, хорошо с вами посидели. У нас с каждому гостю дается, так скажем, ну, буквально минутка для того, чтобы настроить слушателей Юмор-ФМ на день сегодняшний. Что-то пожелать от себя, может быть, дополнительно еще раз пригласить на свои концерты, в конце концов.
3: Виктор Яковлевич.
2: А что можно пожелать, когда такое солнечное утро в Москве? Что можно пожелать людям? Улыбайтесь, кайфуйте, просыпайтесь быстрее, вставайте и ходите, получайте удовольствие. Пейте, пойте песни Лагучева, Дробыша и вообще пойте, что хотите. Главное, веселитесь и любите друг друга. Как батюшка Виктор прямо. У вас ладану со льдом нет сейчас? Хотя бы, может,
0: Султан.
3: Что я хочу пожелать? Спорта, в первую очередь, спорт — это движение, это жизнь. И, конечно, счастье, здоровье, благополучие, семейного счастья. И чтобы, как сказал Виктор Яковлевич, вы улыбались, дорогие друзья.
1: Виктор Дробыш, Султан Лагучев, спасибо вам огромное. Это для вас. Было приятно провести часть этого утра с вами.
2: Ура.
0: И до новых встреч.
1: Обязательно, конечно.
0: До новых шашлычных встреч.
4: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
4: Реклама. Радио Юмор-ФМ представляет шоу «Стендап Урал-тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал-тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+. Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: Бурной и Мажара.
1: Подводим итоги сегодняшнего эфира. Говорили о райдерах. Если бы вы были звездой спорта, кино, музыки, то что бы у вас точно было, ну, чуть ли не главным пунктом в вашем райдере бытовом?
2: Вот хочется шлифануть комментарием от Александра. Минералочка и картофельное пюре с котлеткой. Пюре. Мне уже... Так захотелось пюре с котлеткой.
1: Все, да, вкусно. Пора уходить.
2: Пока.
1: Скорее на встречу к пюре с котлеткой.
2: Да, Тома, тут шашлык уже. Все, один шашлык и пюре с котлеткой в голове. Поэтому мы на этом сворачиваемся.
1: А далее та еще булочка появится здесь в эфире МРФМ. Настя Иванова, ваши приветы прозвучат. Шутка Николая Фоменко, необходимая вам, конечно, прозвучит в абсолютно любой момент. Так что имейте в виду. Поймайте, не пропустите. Дождитесь момента, когда вам позвонят. Повторите. Заберите 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Да, ну а завтра здесь будут шутки шоу. Антон Бурный, если он сейчас, пойдет, конечно, пройдет мимо Насти Ивановой, которую назвал булочкой.
1: Ну, мы про еду. Вот, пожалуйста, сравнение с едой.
2: Да, ну ладно. И Ольга Мажара тоже будет. Та еще шаурма.
1: А если доживет после всего того, что тут пытается мне высказать. Да, будем завтра в 7 часов утра, друзья. Это снова будут шутки шоу. Чао, пока!

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
5: Алло, игра!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.

0: Снежински полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Все, на что я трачу деньги, это еда и одежда. Но мне все равно, нечего надеть, и я голодная.

0: Однозначно, что каждому нужен человек, как поет Зиверт. Но еще, друзья, я думаю, что каждому обязательно нужен автомобиль. И мы вам можем, кстати, подарить в нашей супер-игре «Автомобиль за улыбку». В этом часе, через несколько минут, так через 10, я кому-то из вас позвоню, кто, конечно же, уже в нашем лобазере на сайте веселорадио.ру. Спрошу у вас, какая шутка звучала только что. Если вы ответите верно, заберете в моменте 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и, возможно, именно вам под Новый год мы подарим новый классный автомобиль. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Ну а если вы еще не с нами, то ждем вас на сайте веселорадио.ру. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Ну и помимо шутки еще и будет веселый чат. Передам ваш привет и поздравлю, и пошучу, поэтому вы пишите. И смешного в финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа любимая рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Прима» — город Курск, и команда «Сок» — город Самара.
4: Господин редактор!
5: Буквально одну минуту.
6: Якушев, ты?
4: Вы.
6: Что вы?
4: Выкушев, причем изрядно. Но, знаете ли, был повод. Дело в том, что накануне я закончил свой новый цикл басен. Это, между прочим, черноморские басни, или, как я их назвал, черномасни.
6: Я так понимаю, вы все равно будете читать.
4: Я всегда поражался вашей проницательности.
6: Так давайте читайте уже, поражался.
4: Юнона и Авос. На стройке санатория Юнона армянский вор по имени Авос замечен был и, прячась от ОМОНа, залез Авос в пустой цементовоз. Но лишь залез, как в следующий момент, в цистерну начал поступать цемент.
6: Так, давайте это, давайте к морали.
4: Мораль. Уже 5 лет, как санаторий сдан, а ВОЗ и ныне там.
6: Так, я поражаюсь. Вот неужели вы думаете, что вот приезжим это интересно?
4: Отдыхать. У меня есть про приезжих, пожалуйста. Приезжий и стриптиз. Жена супруга Вадлер собирала, а Вадлер денег нужно брать немало. Для безопасности он попросил ее зашить все деньги в нижнее белье. А в Адлере один есть стриптиз-клуб, и как-то вечером в него забрел наш друг.
6: Давайте мораль.
4: 10-й день в вечерние часы качают деньги из трусов в трусы.
6: Так, что за бред вы несете? Черномасни, он пишет. На побережье Черного моря масса курортных зон, санаториев. Где это отражено?
4: Ну вот есть Хоста и Мацеста. Я женщину увидел дивных форм. Таким, что прямо хост по Мацеста.
6: Так дайте сюда. Хоста по Мацеста. Медуза и пакет.
4: Почитайте.
6: Медуза и пакет. Коснулась ляжки, а ожога нет. Ну, значит, не медуза, а пакет. Пошел вон отсюда!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Ваш муж – это уникальный человек. Для него все ваши платья одинаковые, а все отвертки разные.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Шутка прозвучала, друзья, в эфире. Значит, стартует наш эпизод игры. И совсем скоро кому-то я из наших участников позвоню. Пока расскажу о том, что здесь вообще происходит. Друзья, это суперигра «Автомобиль за улыбку». Ваша задача – улыбнуться и выиграть у нас новый классный автомобиль. Делайте фотографии на свой смартфон, загружайте их на сайт fichelradio.ru. Внимательно слушайте Юмор-ФМ. Ловите шутки Николая Фоменко. Ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после называйте шутку, забираете 3000 рублей, отправляетесь в суперфинал. И в суперфинале, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Да, улыбайтесь и катайтесь. Участие бесплатное, поэтому не упустите эту замечательную возможность. Ну а теперь давайте переходить к игре. И я говорю улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Денис из Ростова-на-Дону, но сегодня удача, видимо, на вашей стороне. Сейчас я наберу ваш номер, надеюсь услышать ваш голос, поэтому подходите, пожалуйста, к своему мобильному телефону и берите трубочку. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с Ростова-на-Дону. Гудки есть, 30 секунд у нас, чтобы их послушать. Денис, здравствуйте, это Юмор-ФМ. Я уже думала, что он с первого гудка все взял и уже с нами на связи. Денис, здравствуйте, это Юмор-ФМ вас беспокоит, вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Да. Обалдеть, не может быть.
2: Денис, это действительно так. Так, Ростов-на-Дону, Денис, мы все правильно дозвонились.
3: Да, все правильно.
2: Класс. Денис, ну я вас поздравляю. Утро у вас началось просто шикарно. Видите, вы в прямом эфире, вас слышит вся страна. Но, чтобы я вам отдала 3000 и отправила в суперфинал, ответьте мне на вопрос, какая шутка прозвучала только что?
3: Я, к сожалению, не слушал, но я так рад вас слушать. Короче, вы не представляете.
2: Денис, это самое главное. Вы знаете, это даже лучше, чем шутка. Все, что вы сейчас говорите. Спасибо вам большое, что вы были с нами. Ну, желаю вам классного дня и помните о том, что мы вам можем перезвонить. Пожалуйста, имейте это в виду, теперь нас слушайте всегда, хорошо?
3: Хорошо.
2: Все.
3: Хорошо, дня, всем привет.
2: Супер! А заколдовали вас на то, чтобы мы вам еще раз позвонили, пожелали хорошего настроения. Друзья, вот видите, какие у нас классные слушатели Юмор-ФМ. Ну, просто чудо. Самое ведь главное, что мы здесь все с вами собрались. Ну и да, хорошо было бы, конечно, Денису отдать и 3000 и отправить его в суперфинал, но, видимо, не сегодня. По правилам, действительно, Денис останется в нашей игре, и мы действительно можем ему еще раз позвонить. Друзья, ну а вы пока, кто еще не с нами, присоединяйтесь. Сайт веселорадио.ру. Сегодня загружайте фотки, а уже завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, то заберете 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. А потом под Новый год, возможно, именно вам мы подарим новый классный автомобиль. Ну, а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

назло судьбе, разлучнице судьбе, вновь по заплену тебе и тихо повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя

0: Ну, а вы же тоже кого-нибудь любите. Друзья, скажите об этом. Признайтесь обязательно. А еще передайте привет и пошутите в нашем веселом чате. Ровно через 10 минут я все это озвучу, а вы пока пишите. Номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А еще из смешного. В финале часа послушаем Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас узнаем, что делать, когда свекровь тебе завидует в рубрике «Сатия с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашивай.
2: Муж дороже. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
1: «Сатья отвечает».
3: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
2: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
3: А вы прямо выходите в шубе и ты говоришь: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
2: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
3: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложи. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Ну, понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой. Забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли, и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, ну что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, и так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал. А теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого. А я же женщина. Все.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: роботы шутят. Елена Борщева.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Для вас ПП – значит, пойду поем, а БЖУ – будет жену утром. Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с виноградной косточкой. Источник железа. Идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждом. Для порции макарон «Макфа Wellness».
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий, просматривая Камасутру, заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой.

0: чат.
1: Веселый чат открывается прямо сейчас здесь, на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем, все как и всегда, друзья. Наш номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс-сообщение и не забывайте подписываться. Ну а писать нам можно смс-ки просто, старые добрые. И, конечно же, в приложении Макс и еще в Телеграме тоже можно отправлять. Поэтому пишите нам везде. Самое главное, пишите. Среда сегодня на календаре. Надо немножко готовиться уже к выходным. Да, или наоборот, к тому, что уже кто-то очень сильно устал работать. Нужно тоже человека этого взбодрить. Итак, Андрей Горланов нам пишет. Привет, любимое радио. Всем доброго вам, всего вам доброго и хорошего. Привет от Андрея Васильевича из Москвы. И желаю всем хорошего дня. Спасибо большое, Андрей. Екатерина передает привет Виктору Вячеславу. Желает им хорошей командировки и отличного дня. Максим Кристине передает привет. Наталья желает хорошего дня своему супругу Дмитрию. Пишет, что очень сильно его любит и желает всего самого-самого классного. Эльвира и Марат поздравляют свою дочь Альбину с днем рождения. Желают много счастья, любви, добра, удачи и всего самого светлого и доброго. Пишут, что очень сильно любят ее и всегда будут рядом с ней. Класс. Анна пишет. Привет коллективу, отличного дня и позитивного настроения. Анна К. подписалась. Классно, друзья. Будем передавать привет и вновь уже в следующем веселом чате. Ну а пока послушаем анекдот самого лучшего Дэна. А в финале услышим маэстро Жванецкого. Не пропустите.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: А вот вам анекдот про счастливое совпадение, друзья. Пациентка в больнице благодарит врача. Доктор, таблетки, которые вы мне выписали, они чудесные. Они мне так помогли, доктор. Ну так помогли, ну просто вообще. Доктор невозмутимо. Ну что ж, и такое бывает. Вовремя поставленный диагноз – это очень важно. Представьте, что в кабинете двое, врач и пациент. Врач очень внимательно изучает результаты анализов. Пациент слегка испуганным голосом спрашивает: «Ну как там?»

0: рождения.
1: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Чего такая довольная, Вера?
5: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
4: А что в ней такого-то?
5: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
4: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
6: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
1: Реклама.
8: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
10: На красивом, элегантном,
11: проходимом и компактном.
9: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
11: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
12: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
13: А дети?
12: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
13: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
12: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
1: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
14: «Юмор ФМ». Хорошие новости.
7: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о спорте. Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером. Спортсменка из Магнитогорска подняла самую тяжелую в мире штангу. А миасский боксер вышел в финал престижного турнира. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» определился с основным вратарем на предстоящий сезон. Контракт с клубом на 2 года подписал Хенрик Хаукеланд. Об этом сообщили в пресс-службе «Черно-белых». Он станет первым для Челябинска легионером из Норвегии. 31-летний хоккеист присоединился к «Трактору» после успешного выступления на чемпионате мира. В составе сборной Норвегии Хаукеланд взял бронзу турнира, а по итогам соревнований был признан лучшим вратарем мирового первенства. Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что клуб внимательно следил за карьерой норвежца и считает его готовым к роли основного голкипера команды. К достижениям южноуральцев Екатерина Зайцева из Магнитогорска установила мировой рекорд, подняв штангу весом 307,5 килограммов. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». На национальном чемпионате по пауэрлифтингу в Суздале женщина установила абсолютный мировой рекорд в экипировочном жиме лежа. Это лучший результат в истории мирового пауэрлифтинга в ее категории. И новый рекорд, который превзошел собственное достижение спортсменки, установленное годом ранее. Теперь рекордсменка планирует побороться еще за один мировой рекорд в дисциплине «Подъем бревна». Такая возможность появится у нее на международном турнире «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе, где Екатерина теперь будет представлять Россию. И еще об одной победе. Миасский боксер Вильдан Миназов успешно преодолел полуфинальную стадию гран-при RCC по профессиональному боксу от русской медной компании. Турнирный поединок против Ибрахима Абдулаева прошел в Екатеринбурге и завершился досрочной победой спортсмена из Миаса. Южноуралец с первых секунд захватил центр ринга, навязал сопернику высокий темп и уверенно контролировал ход поединка. А во втором раунде, после удачного правого бокового, стал развивать атаку и

0: рефери остановил бой. Теперь Вильдан Минасов выступит в финале турнира. Помимо чемпионского статуса, на кону будут стоять региональные пояса ведущих мировых боксерских организаций. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: Утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Это я читаю маленькие произведения, вот такие вот, чтобы просто в этом зале легко усваивалось. Здесь нужны порции небольшие. Как пройти к привозу, приезжие? Скажите, как пройти к привозу? Идите так, как я сижу. Вы имеете в виду лицом? А как же, идите, я вас буду видеть. Если вы не туда свернете, я крикну. Идите прямо, пока я молчу. Точка. Приезжий, где у вас почта? Пошлите со мной. У меня письмо. Пошлите со мной. Откуда вы знаете, куда? Пошлите со мной, я знаю, куда. Я по почте хотел. Пошлите со мной, не пошлю. А как же вы узнаете, где почта? Приезжий, он обратился к пьяному. Я правильно иду к вокзалу? Где вокзал, спросил пьяный. Вот я у вас хотел узнать. Ну все, узнал, иди, чего ты стоишь? Он немец, она русская, общается по-английски. На нем оба говорят плохо, поэтому не ругается никогда. Каждый долго думает перед тем, как высказаться. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. Причем это все документальные истории. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Не, шахтеры стесняются. Мы концерт для руководства. Ребенок рассказывает. У нас две новые воспитательницы. Задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон. Кто наберет больше всех жетонов, тому премию. Какую? Баксы дают. А где же они берут? Да путанят потихоньку. А молодежи. На моей площадке молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на пустырь, в кусты, в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам. Они с бабушкой обнюхивались столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мой друг, если бы на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, а зачем их класть на разные чаши? Спасибо, ребята.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре.
2: Кино с 25 июня.
4: Это же круто!
6: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У врачей поликлиники только два диагноза. Ну и чё, приперся, если ходить можешь? И где ж ты, дорогой, раньше был?

0: За горизонт, конечно, еще рано уплывать, потому что только еще среда на календаре. Но ничего-ничего, друзья, можно же уже готовиться к тому, как вы будете организовывать заплыв в выходные дни. Но заплыв куда можно? Конечно, в отпуск было бы замечательно, но в целом можно и куда-нибудь в сад, например, на шашлыки. В общем, планируйте свои выходные, лето, не пропустите ни одного теплого дня. Напомню, что уже вообще-то июнь заканчивается, поэтому как-то подсоберитесь и точно сделайте все то, о чем вы давно мечтали и то, что вы давно хотели. Ну, а в этом часе передайте привет и поздравьте, и пошутите. Я уверена, что каждый из вас об этом мечтал в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешно, в финале часа послушаем проект Ильф, Петров и Брунов. Также услышим 5 шуток Фоменко про картошку. Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа» в середине часа. Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Акмаль будут шутить и петь для вас. У микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Ну а все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Позвольте, друзья, я начну.
1: Пожалуйста.
0: Ничего на свете проще нету, чем с друзьем разгадывать секреты. Я с друзьем вопросы все решаю, просто рот закрыл и не мешаю. Просто рот закрыл и не мешаю.
3: Давай, Надежда, твоя.
1: На гастроли я скакала целый час с микрофоном, а я вертела им вовсю, докрутила, а потом не помню как проглотила. Открывала широко полость рта я, говорили же мне пой, не глотая. Проглотила, проглотила.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Акмаль, добро пожаловать.
4: Ну, давайте попробуем.
0: Давай.
4: Уходи, дверь закрой, здесь не женский, а мужской.
0: Бывали у тебя такие ситуации?
1: Да, смешно.
3: Бывали, когда мне такое говорили, да.
0: Так, моя песня, да? А шашлычок под коньячок вкусно очень. А коньячок без шашлычка вкусно очень. А шашлычок без коньячка чё-то не очень. Короче, нафиг шашлычок, чё-чё-чё-чё.
3: Надя, твоя песня.
1: Так. Флюорография кальянщика со стажем воняет мятой и арбузом.
0: Акмаль.
4: Глеб вёл блог, а Володя стартапы, пока мамка ремня не дала.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
1: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
4: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь потом, наверное. А пока...
1: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На балконе мы психологи, на кухне мы политики, в интернете мы философы, и лишь в жизни, как были дураками, так ими и остались.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Утро. 6-летняя Лиза красит ногти. Папа ей говорит: «Лиза, хватит красить ногти, пошли гулять». На что получает ответ: «Не, не могу гулять, жертвы требуют красоты». Учительница ставит двойку Юре и говорит: «Опять ничего не выучил? Что-нибудь скажешь в свое оправдание?» Юра отвечает: «А у вас такие красивые усики». Из школьных сочинений Артема. Гагарин стал первым проходимцем в космосе. Суворов был настоящим мужчиной и спал с простыми солдатами. Младшая сестра носила на голове платок, старшая – ботинки. Рахметов был сильной личностью. Он мог обходиться месяц без пищи, неделю без воды и день без женщин.
0: Угарный папа.
1: Во время ссоры своих родителей 3-летний Лёшенька упрашивает бабушку: «Бабуль, подкрути телевизор потише. Я хочу послушать, как моя мама воспитывает папу». Леночке 5 лет. Делится своими чувствами с подружкой. «Сначала я хотела жениться на Сереже, а потом решила нагадать по ромашке на Леву. И получилось, что лучше всего жениться на Антоне, а ухаживать за Вовочкой». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер Telegram для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Сибирские сказители.
1: И собрал чудотворец гус сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
0: Социальная рок-опера.
2: Дороги в стране, как машины в стране. Говно!
3: Так что?
0: Танец яблочко.
4: Ребята, не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kid и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте «Элементарно.шоу». 12+.
7: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: Чат. Это веселый чат. Как и всегда, привет и шутки, и поздравления ваши я озвучиваю. Вы пишите мне на наш номер +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться. Михаил из Саратова пишет: я желаю вам удачи, здоровья и мирного неба. Класс. И желает он всем хорошего настроения тоже, да. Идем дальше. Инна пишет: самым лучшим ведущим Юмор ФМ привет из Волгограда. Спасибо, Инна. И вам мы отправляем наш пламенный приветище. Екатерина Александровна, ее сообщение всем сотрудникам. Большой привет от Екатерины П. Держитесь, скоро выходные. Ну, кстати, да, чуть-чуть осталось. Если вдруг кто-то уже устал, друзья, надо как-то переждать. Мы сказали такую замечательную фразу, как среда — это маленькая пятница. Да, я надеюсь, что кого-то, конечно, она успокоит душу. Но, пожалуйста, для вас. Привет любимой жене Оксане Семеновой и любимой дочери Настюше, а также теще и тестю. Я их очень сильно всех люблю. Мы сейчас... слушаем вас, и вот, пожалуйста, от Вадима это сообщение передали вам и вашей семье тоже наш пламенный привет. Екатерина передает привет Максу, желает ему хорошего настроения и хорошего дня. Друзья, пожелаем мы еще хорошего дня и хорошего настроения всем-всем-всем абсолютно в следующем веселом чате. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну а пока вы пишете, давайте насладимся в финале часа проектом Ильф, Петров и Бурунов. Ну а через несколько минут послушаем 5 шуток Фоменко про картошку.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь. Осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри-черри-черри! Теннет-теннет-теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
3: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
2: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
4: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
2: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
3: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
2: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
3: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
2: Шипя так, они неистово легались.
3: «А чье же это? Имущество!»
2: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
3: «Это национализированное имущество!»
2: «Национализированное?
3: Да-с-да-с! Национализированное! И кем же оно национализировано?» «Советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!»
2: сказал Ипполит Матвеевич леденее.
3: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный? Может быть!»
2: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск. Отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Рекламно-информационная программа «Добавку будете?»
6: Привет, жена. Я вернулся, но морально не весь.
7: Устал? Милый, тогда тебе за стол.
6: Но только не переговоров. А ты выглядишь так, будто у тебя сегодня не было ни одного рабочего чата.
7: Потому что у меня был ужин.
6: Ого! А почему макароны такие ярко-желтые?
7: Это wellness макфа из твердой пшеницы с куркумой.
6: То есть мы теперь питаемся красиво.
7: И вкусно. Попробуй. О, я вижу, аппетит тебе ничего не испортило.
6: Просто я впервые за день почувствовал поддержку.
7: Да, куркума не подвела. Ее и ценят за то, что она помогает организму восстанавливаться и поддерживает его в периоды повышенных нагрузок.
6: Слушай, я начинаю уважать желтые макароны.
7: Это еще твердая пшеница не успела сработать.
6: А она что делает?
7: Помогает нормально наесться и не бродить вечером по кухне в поисках чего-нибудь еще.
6: Это не макароны, это семейная психотерапия.
7: Точно! Работают на наш баланс здоровья и красоты.
6: Особенно согласен с красотой. Ты, похоже, добавку ела.
5: Wellness Макфа. Баланс здоровья и красоты.
8: Попасть в компьютерную игру, оказывается, не так уж и сложно.
9: Я в игре? Это же круто!
8: Выбраться из нее гораздо сложнее.
10: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
9: Алло, игра!
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Она думала, что он без ума от нее. Оказалось, он был без ума и до нее.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом. О,

0: Если вы тоже собираетесь в путь, друзья, то возьмите нас с собой, потому что мы будем сопровождать вас песнями и шутками. Ну и, конечно, всем привет тем, кто уже в поте лица трудится, делает что-то приятное и хорошее. С вами я, Настя Иванова. Видите, тоже тружусь для вас и буду совсем скоро еще и передавать вам приветы. Если есть что сказать, передать и поздравить кого-то, номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного в этом часе послушаем задорного навсегда в финале этого часа. Также услышим рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым, где он поделится с нами самыми смешными комментаторскими ляпами. В середине лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это, напомню, юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей, кто-то знает. Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я, знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: «За***, не очкуй!» И тот все понял! Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: «Моя вселенная! Жизнь моя! Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу!» Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: «Папа, это мой будущий муж. Он по нации горгонзола». Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производству презервативов. У него есть две дочери. Одна от первого брака, а другая от заводского.

0: Джулии, Ольге, Оксане, Николаю и Степану. Передайте привет в веселом чате в нашем на Юмор-ФМ. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите свои приветы, поздравления, шутки, друзья. И ровно через, через 12 минут я все это передам. Ну, а также в этом часе мы с вами насладимся монологом Задорнова в финале. Также услышим рубрику «Гол, ой, штанга» с Романом Юнусовым. А прямо сейчас те самые всеми любимые лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Чем все закончится, знаете? Василий найдет себе Василису, которая будет его ценить такого, какой он есть. А эта ответственная женщина сходит на рынок, купит себе петуха и будет морочить ему кукарелы.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
2: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
3: Ну давай. Развлекаться тоже нужно уметь.
2: Распаковка. В кино с 25 июня.
4: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
2: 6+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если завернуть шаурму не в лаваш, а в подорожник, кошечка оживет, выздоровеет и убежит.

0: Чат. Это веселый чат на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. У нас для этого есть несколько минут, поэтому, друзья, успейте передать и вы что-то хорошее своим близким, родным. Номер наш +7 915 0303 567. Писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм, и даже старые добрые смс-ки принимают. Самое главное только, пожалуйста, когда смс отправляете, пишите, как вас зовут и кому вы отправляете свой привет, а еще пишите, с какого города. Ну, это просто, чтобы мы знали, где вы живете. Так, есть у нас сообщение такое. Привет бабушке Тане и дедушке Олегу, улыбнитесь, ваша Ксюша и Ира. Класс. Идем дальше. Передайте большой привет Наташе и скажите, что я ее очень сильно люблю. Написал Владимир. Наталья, ну вы все слышали. Вас любит Владимир. Еще раз повторю. Передайте привет коллективу магазину, пусть не грустят. Написала Виктория Саютина. Передали. Виктории, вам отправляем большой привет. Любимому же Ивану передайте, что он самый лучший. Твоя, ну, видимо, жена из города Серпухов. Передали. Тоже любите друг друга, как же здорово. Так вот, вообще приятно читать, кстати, когда вы любите друг друга, все это пишете, мы такие «Да, ура!» Так, идем дальше. Привет из Владикавказа. Хочу пожелать всем хорошего настроения, отлично провести лето. А также привет друзьям Авшату, Ацамазу, Веронике и Кантемиру. А также лучшим ведущим отличного настроения и успехов во всем. Спасибо большое. Друзья, продолжим передавать приветы, но уже в следующем часе. А до конца этого услышим рубрику «Гол ой, штанга», а в финале «Задорнов навсегда».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Да, сегодня «Спартак» забил столько же мячей, сколько и «Ахмат». Ни одного. А мяч берет и перепрыгивает через протянутую к нему дружественную ногу Криштиану Роналду. И это неудивительно, ведь, как нам всем прекрасно известно, в сборной Словении 2 миллиона жителей. Удар Бензема, конечно, был от души, но не точный, да и мимо. Вот положили на Лужниках искусственное покрытие, и теперь хоть трава не расти. И, как говорится, с чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио Юмор-ФМ представляет шоу «Стендап Урал-тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал-тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.

0: официальный дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на robiru.ru и найди работу уже сегодня. Робиру – мы знаем, где платят. Категория 6+.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Для женщин, знающих себе цену, неизбежно наступает сезон распродаж.

0: Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, 1 дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с 1 дипломатом, вызывает 2 подозрения. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все, а у нас какая песня может быть сочинена. И также это, что такое 2 веника? Веники — это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормально. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста? Для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист. Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выбрали. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
3: В кино с 25 июня.
5: Это же круто!
3: 6+.

0: Снежинске 15 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Так, друзья, ну между нами молнии, конечно, не будет. Между нами будет шутка Николая Фоменко. И вот всем участникам нашей супер-игры «Автомобиль за улыбку» необходимо будет приготовиться, взять в руки свои мобильные телефоны, не отходить от радиоприемников никуда, от умных колонок тоже. Неважно, на каком устройстве вы слушаете «Юмор-ФМ», потому что шутка прозвучит, и я кому-то из участников позвоню. Пожалуйста, не упустите возможность разбогатеть прямо вот через несколько минут на 3000 рублей и занять место в суперфинале. А потом, под Новый год, возможно, выиграть у нас новый классный автомобиль. Ну и, конечно, если вы еще не с нами, ждем вас на сайте веселорадио.ру. Ну а пока всем привет, здравствуйте, у микрофона я, Настя Иванова, а у нас с вами еще в этом часе будет веселый чат. Шутки, привет, поздравления прозвучат, пишите на наш номер +7 915 0303 567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного в финале часа тройка анекдотов Игоря Маменко, также лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа ничего вам продавать не будем, будем только шутить, ну а вы будете смеяться, да, потому что мы послушаем не рекламу, а прямо сейчас любимое народное скейт-шоу «Однажды в России». А все это, напомню, «Юмор-ФМ». Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: «Юмор-ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в школе искусств». Специальный гость Леонид Слуцкий.
2: Добрый день, Ирина Викторовна, я к вам.
3: Ну ты посмотри, все ходит и ходит, ходит. Я говорю, ваша дочь бездарная, понимаете? Женщина!
2: Вы меня нам с кем-то путаете, Ирина Викторовна.
3: Вы что, не мать Кизиловой?
2: Ну нет, я не мать Кизиловой, видите, я мужчина.
3: Извините, просто очень похож. Чокнутая старуха, честное слово. А что с лицом у вас? Вы что, бухаете, что ли?
2: Так, я первый раз пришел на занятие по вокалу, моя фамилия Слуцкий, посмотрите там у себя.
3: Слуцкий, а вы знаете, что у меня одно занятие стоит 850 рублей? У вас есть такие деньги?
2: Есть.
3: Да?
2: Угу.
3: Ну, покажите.
2: Ну, у меня нет наличных, у меня все на карте.
3: Да что, что? Да. Баланс давайте покажите, ну, давайте. Да.
2: Давайте вам баланс, смотрите, да. Баланс.
3: Ну, допустим, на два занятия у вас есть. А дальше где вы деньги возьмете?
2: Да найду я деньги, найду, не переживайте, не переживайте.
3: Вам вообще зачем это нужно, а, мужчина? Вы что, всю рыбу выловили, все окна застеклили, а, честное слово? Кризис среднего возраста, Слуцкий, не по той дорожке от старости убегаете.
2: Ну, знаете, просто я сейчас взял паузу немного в карьере и всю жизнь мечтал заниматься вокалом. Я хочу петь, как Лучано Паваротти.
3: Да вы что, точно петь? Не выглядеть? Ну ладно, хорошо. Давайте что-нибудь споем из вашего любимого. Например, что вы любите?
2: Ну, я могу авторское, я еще и тексты могу писать.
3: Да иногда. Что вы, интересно, интересно. Ну, давайте послушаем.
2: Ты нужнее, чем нужна.
3: Кошмар.
2: Важнее, чем важна. Нежнее, чем нежна. О, родная ты.
3: Нет, туда пойте, пожалуйста.
2: Роднее всей родни. Душа моей души.
3: Ну, пока ритма, да.
2: Ну, где же ты?
3: Ну, где-то она есть, она обязательно. Вы ее найдете, не переживайте. Может, что-нибудь попроще выберете, а?
2: Ну, например.
3: Ну, не знаю, поесть, поспать, что-нибудь такое.
2: Ну, что так все плохо?
3: Ладно, давайте так, проверим вас на слух. Значит, я хлопаю, вы за мной повторяете, да? Ну, это первые азы. Так, давайте. Нет, Слуцкий, это безнадежно. Идите, пожалуйста.
2: Ну, дайте последний шанс, ну, пожалуйста.
3: Ладно, дам вам последний шанс, как локомотив у Дзюбы. Значит, я нажимаю на клавиши, вы говорите, что это за нота, да? А лучше пропевайте.
2: Хорошо.
4: До! Соль!
3: Почти.
4: Ми!
3: Так, соль! Все, нет, Слуцкий, извините, пожалуйста. Никаких деньги, вы мне голову, слух разрушаете.
1: «Однажды в России». Лучше смотри на ТНТ, слушай на «Юмор-ФМ».

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: кто-нибудь знает, что надо делать на работе, когда уже попил кофе и поел?
1: Автомобиль за улыбку.
2: Я правильно понимаю, что вы все уже около радиоприемников собрались и около умных своих колонок. Я вас предупреждал в начале часа, теперь предлагаю собраться около своих мобильных телефонов, потому что через несколько минут я кому-то из участников нашей суперигры «Автомобиль за улыбку» позвоню и спрошу, какая шутка прозвучала только что. Если вы назовете ее правильно, друзья, заберете 3000 рублей в моменте и отправитесь в наш суперфинал, заберете новый классный автомобиль, возможно, именно вы, уже под Новый год. Да, кстати, для тех, кто не в курсе, что здесь происходит, это все «Автомобиль за улыбку», наша суперигра, в которой вы просто улыбаетесь на камеру смартфона и забираете новенький автомобиль. Да, правила простые. Загружайте свои фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ и все. Дальше ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после вы уже все знаете. Так что присоединяйтесь, участие в нашей игре бесплатное. А теперь давайте переходить полноценно к игре. И я говорю, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Так, Наталья из Москвы. Сейчас буду набирать ваш номер. Очень надеюсь, что вы с нами на связи, что вы знаете, какая шутка прозвучала только что. И, конечно же, заберете 3000 рублей и станете нашей суперфиналисткой. Знаете ли, будете сидеть на таком кожаном троне и ждать, когда же мы вам отдадим новый классный автомобиль. Наталья, ну а теперь возьмите трубку. Так. Номер набрали. Наталья из Москвы. Подходите к телефону. Надеемся, что до вас вообще дойдет, конечно, сигнал наш с первого раза. Пока какая-то тишина, но мы будем ожидать. Потому что потом будем засекать 30 секунд. Наталья, может быть, вы уже с нами? Нет. Не сегодня, видимо, с Натальей мы пообщаемся. Видимо, Наталья у нас сегодня занятая девушка. Но ничего, ничего. В улыбайзере ее в любом случае оставим. И, конечно же, возможно, в следующий раз ей обязательно позвоним. И в следующий раз улыбайзер снова сделает выборы в ее пользу. Друзья, ну а пока для всех. Вы сегодня загружаете свои классные фотки, на которых вы широко улыбаетесь. Уже завтра мы можем позвонить именно вам. И если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Ну а после в суперфинале вы можете стать обладателем нового классного автомобиля. Предлагаю вам присоединиться прямо сейчас и не упустить эту замечательную возможность. И, конечно, напомню, что участие в нашей игре бесплатное. Да, просто так. Вот просто за вашу улыбку можем отдать вам 1 миллион рублей. В общем, игра продолжается. Ну, а прямо сейчас раскручу улыбайзер, чтобы мы вновь любовались вашими классными фотками. Да, до скорой игры.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Дорогой, ну что ты как маленький? Тащишь в рот всякую гадость.
2: Любимая, ну какая же это гадость? Это вкус детства.
3: Велосипед «Орленок», автомат «Морской бой», аттракцион «Автодром». Что еще делало нас счастливыми?
4: Конечно, он. Гудрон.
5: Зажуйский бубль-гумошный комбинат с гордостью возвращает в рот отечественного потребителя тот самый гудрон.
3: Жевательный гудрон «Ковыряка». Без вкуса, цвета и запаха.
5: «Ковыряка» сам находит во рту труднодоступные места и застревает насмерть.
3: «Ковыряка». Пожевал сам, дай пожевать товарищу.
5: Но сначала попробуй выковырей.
3: Разделите с друзьями ностальгию по старым добрым беззубым временам.
5: «Ковыряка».
3: Ваш стоматолог скажет вам:
5: «Добро пожаловать!»
2: Мой любимый жевательный гудрон «Ковыряка».
5: Больше, чем просто обычный бубль-гум.
3: Подробности на сайте челюстьпрощай.кущ.
6: Отдохнуть от городской суеты.
7: Найти новых друзей.
8: Провести время весело и с пользой.
9: Матюки!
3: Парк развлечений для взрослых.
10: Позабыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
3: Лапта на раздевание, городки на деньги.
8: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
10: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
3: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
9: «Матюки».
10: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках». И на YouTube.
3: Все подробности на сайте matyuki.b.
11: Мечтаете о загородной жизни?
12: Клубный поселок Упыри. Всего в часе езды от МКАД по Тетешкинскому шоссе.
11: Лес, озеро, охрана, приличные соседи.
12: Наш поселок выбирают бывшие депутаты, отставные чиновники, популярные звезды шоу-бизнеса. Упыри.
11: Чужие здесь не ходят.
12: Клубный поселок класса люкс Упыри. Последние 3 коттеджа проекта Колыма и шикарная резиденция с бассейном проекта Магадан ждут именно вас.
11: Дорогой, срочно едем в Упыри!
12: Получите персональное предложение на сайте поселка Упыри. Наворовали.где.

0: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку». Будете с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру.
2: 16+. Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы с морскими водорослями – источник кальция. Это идеальная основа для правильного питания и крепких костей. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке главное продержаться красивой до полуночи. Ну, а там как повезет.

0: чат.
1: А мы вот, кстати, всегда в зоне вашего доступа, друзья. Веселый чат наш тоже всегда в зоне вашего доступа. Пишите. Наш номер +7 915 0303 567. Самое главное, конечно же, не забывать подписываться. Иначе как же мы передадим послание вашим близким, родным? Писать, кстати, можно привет, поздравления, шутки. Да и вообще в целом рассказывать, как день ваш проходит. Может быть, у вас есть какие-то интересные истории, тоже делитесь, почему нет. Ну и давайте к сообщениям перейдем. Татьяну Викторовну поздравляю, дети, вся семья. Желают вам всего самого замечательного. Здоровья, счастья, много-много светлых моментов в жизни. Поздравляют, конечно же, с днем рождения. Татьяна Викторовна, от себя вас тоже поздравлю. Будьте здоровы, счастливы. Будьте такой же прекрасной, цветущей, невероятной женщиной. И пусть обязательно все-все-все ваши мечты исполнятся. Так, ну а теперь идем дальше. Андрей Собянин передает привет Собянину Роману. Желает хорошего дня. Всем москвичам передает привет Анна. Как нескромно. На Анна. Так, а здравствуйте, Юмор ФМ. Передаю привет Сане Факелу. Пусть этот день будет очень даже хорошим. Я благодарна судьбе, что она подарила мне тебя, твоя любимая. Класс! Есть еще сообщение от Оксаны. Мужу Сергею летит привет. Люблю его очень сильно из города Обнинск. Так, друзья, на этом мы не завершаем. Впереди у нас юмор на заказ. Будет Денис Савельев все это дальше передавать. Вы ему пишите. Ну а до конца часа услышим лучшую миниатюру проекта «Лиг городов» и в финале анекдоты Моменко. Веселый
0: чат. Поделись улыбкой.
2: Пусть бегут мимо хода годы, годы. Мы будто пчалы по садам. Раз.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Москвичи». Москва.
3: А девушки всегда ведут себя как девушки. Даже на похоронах.
4: Он был хорошим человеком в любом случае. Спасибо.
5: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
4: Алина, успокойся.
5: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
4: Алин, мы на похоронах.
5: Дима, это что там, твоя бывшая?
4: О, действительно пришла.
5: Ты ее до сих пор любишь?
4: Да нет, конечно, дурец, она просто флорист, все здесь украшает.
5: А что, меня нельзя было попросить?
4: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
5: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
4: Алина, люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
5: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
4: Алина, тебя что не устраивает?
5: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
4: Алина, мы на похоронах.
5: Да, наших отношений.
4: И твоего дядьки.
1: Вместе, это Лига городов.
0: Команда «Кыргызы», Москва.
6: Здорово.
7: Здорово.
6: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
7: Да ладно.
6: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын? Сын Тины Канделаки.
7: Да. Но он выбыл уже оттуда.
6: Думаешь, это ему помешает выиграть?
7: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
6: А, так придумали, да?
7: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
6: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
7: Да. Только я не знаю никого.
6: Ну, вот так вот сейчас.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске.

0: невероятно обаятельные Гасан Джабер и Никита Пересветов. Стендап Урал-тур в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
3: «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске поговорим о спорте. Хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером. Спортсменка из Магнитогорска подняла самую тяжелую в мире штангу. Амиасский боксер вышел в финал престижного турнира. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» определился с основным вратарем на предстоящий сезон. Контракт с клубом на 2 года подписал Хенрик Хаукеланд. Об этом сообщили в пресс-службе «Черно-белых». Он станет первым для Челябинска легионером из Норвегии. 31-летний хоккеист присоединился к «Трактору» после успешного выступления на чемпионате мира. В составе сборной Норвегии Хаукеланд взял бронзу турнира, а по итогам соревнований был признан лучшим вратарем мирового первенства. Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что клуб внимательно следил за карьерой норвежца и считает его готовым к роли основного голкипера команды. К достижениям южноуральцев Екатерина Зайцева из Магнитогорска установила мировой рекорд, подняв штангу весом 307,5 килограммов. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». На национальном чемпионате по пауэрлифтингу в Суздале женщина установила абсолютный мировой рекорд в экипировочном жиме лежа. Это лучший результат в истории мирового пауэрлифтинга в ее категории. И новый рекорд, который превзошел собственное достижение спортсменки, установленное годом ранее. Теперь рекордсменка планирует побороться еще за один мировой рекорд в дисциплине «Подъем бревна». Такая возможность появится у нее на международном турнире «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе, где Екатерина теперь будет представлять Россию. И еще об одной победе. Миасский боксер Вильдан Миназов успешно преодолел полуфинальную стадию Гран-при RCC по профессиональному боксу от русской медной компании. Турнирный поединок против Ибрахима Абдулаева прошел в Екатеринбурге и завершился досрочной победой спортсмена из Миаса. Южноуралец с первых секунд захватил центр ринга, навязал сопернику высокий темп и уверенно контролировал ход поединка. А во втором раунде, после удачного правого бокового, стал развивать атаку и рефери остановил бой. Теперь Вильдан Миназов выступит в финале турнира. Помимо чемпионского статуса, на кону будут стоять региональные пояса ведущих мировых боксерских организаций. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Катя, блин!
1: Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Едет на горном слаломе соревнования, чемпионат мира, и вот чемпион мира, самый быстрый, летит между флажками, скорость сумасшедшая. Вдруг его, как стоячего, обгоняет семья из... Двое деток, парень, ну, мужчина и женщина. И как стоящего обгоняет и приходит первыми. Ну, корреспондент, конечно, прибегает к отцу семейства. Как вам это удалось? Ну как, тренируемся. А вам не бывает страшно? Нет, нам никогда не бывает страшно. Детям иногда бывает, они же не бухают. Вот молодежь пошла, ну надо же. Дочка в 16 лет шляется всю ночь по дискотекам, непонятно чем занимается, а маму с 30-летием забыла поздравить. Ролевые игры закончились ссорой, даже не начавшись. Парень переоделся в доктора и спросил: диетолога вызывали?
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
1: И все танцуют. Танцуй в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
1: Шутки и танцы.
5: Диджей, смени пластинку.
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
8: Алло, игра!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Три новые короткие истории.
16: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
15: Три богатыря, ни дня без подвига 3. Кино с 25 июня.
17: Будет с кем силушкой помериться.
15: Категория 6+.
1: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Умный, красивый, богатый, молодой, веселый и нежадный – это 6 разных мужиков.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Среда, она же маленькая пятница, день, когда рабочая неделя начинает замедляться, ну и тут же у людей стартует обратный отчет до выходных. Друзья, оставайтесь вместе с веселым радио, ну и тогда ваши будни не просто быстро пролетят, но еще и весело. Юмор на заказ начинается прямо сейчас. Привет, поздравления, признания, все это здесь, пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Ваши сообщения принимаются в Telegram, Макс, либо же по СМС. У микрофона с этой минутой Денис Савельев. Вам всем огромный привет. Ну и по традиции сразу же начну озвучивать ваши первые послания. Поехали. Людмила из Пскова поздравляет тетю Валю с днем рождения. Желает оставаться такой же энергичной, красивой и жизнерадостной. И пусть каждый день приносит только добрые новости. Далее послание от Игоря из Краснодара. Он поздравляет жену Елену с годовщиной свадьбы. Любимая, спасибо за каждый день рядом. Ты мое счастье. Я очень тебя люблю. Марина из Казани поздравляет маму с юбилеем. Пишет: «Ты у нас самая красивая. Желаю тебе крепкого здоровья и побольше поводов для смеха. Мы тебя очень любим и просим поставить КВН».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Детективное агентство «Лунный свет», город Белгород.
3: А наша команда считает, что бесплатная медицина, она для всех. Поэтому давайте представим. Бездомный на приеме у врача.
4: Здравствуйте, присаживайтесь. На что жалуемся?
3: Доктор, ну, честно говоря, живот болит.
4: Так, а что вы вчера ели?
3: Ну, голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Ну да, общипал и голову голубя ел.
4: А голову голубя ели?
3: Голову голубя ел.
4: А вы голову голубя ели?
3: Голую голову голубя ел. А в чем, собственно, дело?
4: Ну, честно говоря, я логопед. Но чем смог, помог.
3: Во дворе дети спорили, чей папа сильнее, даже не подозревая, что это один и тот же человек. А сейчас давайте вспомним прошедший экономический форум, на котором, помимо всего прочего, была презентована 2,5-метровая ель, которую сделали из 2500 корюшек. Это чистая правда, вот фотография. Итак, давайте представим. За день до этого события в рыбном магазине.
5: Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 2500 корюшек.
3: Зачем?
5: Ну, просто мы хотим построить ель.
3: Зачем?
5: Как зачем? Путин приехал.
3: То есть вы хотите из 2500 корюшек построить ель, чтобы на нее посмотрел Путин?
5: Ну да, это же экономический форум.
6: Друзья, где-то здесь во Владивостоке потерялась логика. Ищите ее и не сдавайтесь, несмотря ни на что.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, друзья, весь этот час мы посвящаем общению, вашим приветам, поздравлениям, признаниям, ну и, конечно же, самым теплым словам. Пишите прямо сейчас, плюс 7 915 0303 567. Ваши послания принимаются в МАКС. Можно также написать в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. В общем, как вам удобно, так и присоединяйтесь. Главное, при этом не забывайте подписываться под своими сообщениями. Заявки на ваши любимые рубрики, конечно же, тоже принимаются и с большим удовольствием исполняются. Так что, если хотите послушать что-то интересное, что-то веселое, смело пишите. С огромным удовольствием поставлю это специально для вас. Ну и давайте вернемся к сообщениям. От Арины Юрьевой привет девчонкам с работы. Арине, Наталье, Кристине, Юле и Тане. Наталья далее поздравляет Елену с днем рождения. Вот коротко и по делу. Артем из Краснодара передает привет своей девушке Юле. Пишет: «Смотрю на это солнце и вспоминаю нашу с тобой прогулку. Ты сегодня на работе? Так что пусть весь день пролетит максимально быстро. Очень скучаю и жду вечера». Игорь направляет привет своему другу и коллеге Андрею. Желает ему отличного настроения и хороших выходных. Мария из Сочи поздравляет маму Оксану с годовщиной свадьбы. Ну и, соответственно, папу она тоже поздравляет. «Вы для нас пример настоящей любви, счастья вам и долгих-долгих лет вместе». Вот такое прекрасное поздравление. Далее сообщение от Елены из Ульяновска. Она передает привет своей подруге Юле и пишет: «Просто хотела пожелать тебе классного дня. Пусть это лето подарит тебе море вдохновения. Ты лучшая, знай и помни это всегда». Друзья, еще раз напомню номер для ваших посланий. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в МАКС, отмечайтесь в Телеграм, либо же СМС-формат тоже приветствуется. Не забывайте подписываться под своими сообщениями. Ну и, конечно же, оставляйте заявки на ваши самые любимые рубрики. Скоро продолжим. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, какие праздники можно сегодня отметить. Итак, 24 июня, поехали, Всемирный день истории сегодня отмечается. А значит, точно всех историков сегодня можно с профессиональным как бы праздником поздравить. Международный день визажиста тоже здесь присутствует. Всех этих ребят также от всей души поздравляем. День бизнес-аналитика, вот такой серьезный и тоже интересный праздник.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
3: Андрей.
2: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
4: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
2: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
4: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если ты видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать. Все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом. И все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь. Чисто, да. И поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать: газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько это ценно, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
0: Сатья с юмором.
3: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
5: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио. Она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так. А если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
3: Класс.
5: А если ты такая, ну давай, ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подпись Деревня Калина.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будить жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки-шоу». Обучаем с юмором сложным терминам. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
6: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness». Высокобелковые макароны из твердой пшеницы – идеальная основа для правильного питания и энергии каждый день. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
7: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
8: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
9: Что? Я в игре?
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
10: Девочка в игре.
7: Кино с 25 июня.
9: Это же круто!
7: 6+.
11: Юмор.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты английском выдуманные слова.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Еще одна порция ваших замечательных посланий. Привет дедушке Сереже из Ульяновска от внучки Арины направляется. Также привет всей семье и пожелания здоровья и исполнения всех желаний. Отвитый привет самому классному начальнику Анатолию Николаевичу. Хорошего ему настроения. Вот такие пожелания. Следующее послание. Поздравьте с прошедшим днем рождения Василия из Кургана. Это послание от Владимира. Арсений из Перми, в свою очередь, передает привет папе, который сейчас в пути с ним вместе на дачу. Ну и Наталья из Казани поздравляет сестру с днем рождения. Желает ей быть самой счастливой и сиять. Мы тебя очень любим, а заказать хотим большой стендап. Друзья, вы тоже подключайтесь. Время еще есть. Плюс 7 915 0303 567. Сообщения принимаются в Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
2: Так, поаплодируйте, кого есть дети, поаплодируйте. Кайф. Короче, у меня есть дочь, недавно родилась, да. Вот, сейчас ей 8 лет. Очень сложно воспитывать ее, очень сложно. Я не знаю, как это делать. С появлением телефонов, айпадов, этих колонок умных. Я превратился в человека, которого никто в хате не воспринимает серьезно. А как, я говорю, как воспитывать? Все время в телефоне сидит. Все время смотрит какие-то мультики. Цветной, красочный, абсолютно красивый. С песнями, с танцами, со всеми приколами. Я говорю, у меня один критерий в детстве был по мультику. Лишь бы не пластилиновый. Я говорю, какие мультики ты смотришь? Она говорит, ну вот, есть три кота. Там включают там Коржик, Карамелька, Компот. Я говорю, это в честь кого? В честь очень бедного обеда в очень бедной школе назвали. Коржик, Карамелька, Компот, забирайте. Я говорю, ты смотрела Простоквашино? Он говорит, нет. Я говорю, вот лови трейлер. Кот Матроскин. Сразу погоняло внушительное. Как только понял, что родители с ума сошли, потому что пахан машину в квартире ремонтирует, у матери и у сына прическа каре оранжевая, вот такое одинаковое. Все, он малыша взял под мышку, все, в аул свалил. Там из пса видеографа сделал, корову завел, бизнес замутил. Почту России насадил на посылку, вот так вот. Сразу сигнализацию замутил, там, кто там, не войдешь. Что это за мультики такие, как так можно? У нее скоро день рождения, она говорит, я хочу в детскую комнату. И я говорю, слушай, я говорю, когда у нас говорили слово «детская комната», все очковали. Потому что дальше было милиции. И до последнего никто не знал, есть она на самом деле, эта детская комната, или нет. Кто-то был в детской комнате в этой? Вот один человек. Ты в садик как возвращался? Вечер в хату, говорил? Тихий часик в радость, кефир в сладость? Я говорю, что там делать? Ты туда заходишь, там такие игры, такие приколюхи. Я говорю, сам хочу в этой комнате играть. Ну реально. Потому что у нас их не было, у нас была стройка. Мы хичили на стройке все время. Во что? В лоба, лови камень. Бум. Игра заканчивалась только если из кого-то кровь шла. И его все друзья домой вели и крыли, потому что прервал нам игру. И я не помню ни разу, чтоб меня вот друзья доводили до дома и оставались, пока дверь откроют. Меня всегда подбрасывали, если у меня пробитая башка, потому что все знали, что я три раза получу пилюлей. За то, что башку разбил, за то, что на стройке играл, за то, что шмотки за***л. Спасибо, пока.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: Друзья, напомню номер для ваших сообщений. +7 915 0303567. Написать можно в Макс, можно написать в Телеграм, либо же отправить обычное СМС-послание. Главное, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Заявки на рубрики «Ваши любимые», кстати, тоже по-прежнему принимаются и исполняются с большим удовольствием. Александр передает привет в город Симферополь самому лучшему автоинструктору Александру Валерьевичу. Желает побольше хороших, умных учеников и успехов абсолютно во всем. Сергей из Челябинска передает привет жене Надежде. Ольга из Самары передает привет своим коллегам. Желает отличного настроения и скорейшего окончания этой рабочей недели. А Дмитрий из Сочи, привет его любимой. Он ей желает легкого дня и побольше улыбок. А еще признается, что очень сильно по ней скучает. И Ольга поздравляет маму Елену с юбилеем. Ты самая красивая, мудрая, умная. Желаю тебе бесконечного счастья и здоровья. Я тебя очень люблю и заказываю для тебя анекдоты Дениса Клявера.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе, науки это, друзья, неизвестно. По этому поводу, собственно говоря, и анекдот. Представьте, вечер, окраина там города, отделение милиции, пятница, сидит уже уставший этот, господи, несчастный капитан, который уже представляет, что в субботу-воскресенье он поедет на рыбалку, и уже собираясь уходить, вдруг врывается такой мужчина, немножко взъерошенный, говорит: «Так, товарищ капитан, все, я хочу подать заявление, меня вчера украли инопланетяне, отвезли на Марс, так сказать, и изнасиловали». Он на него смотрит, говорит: «Господи, мужчина, я вас умоляю, пятница, вечер, идите домой». Он говорит: «Да нет, ну что, как мне стыдно, у меня моральный ущерб. Пишите, товарищ капитан, меня украли инопланетяне, это Марс, и изнасиловали». Он говорит: «Да я не буду писать, это бред». Он говорит: «Я сейчас на вас буду писать заявление». Ну, в общем, он понял, что с ним бесполезно о чем-либо говорить. Берет так нехотя листок. И последний у него такой шанс. Он смотрит мне в глаза, говорит: «Мужчина, ну скажите честно, ну вы вчера выпивали?» Тот говорит: «Да, но так совпало». Как говорится, от любви до резни один шаг. Разговаривает супружеская пара. «Абрамчик, у нас сегодня с тобой годовщина свадьбы, и я предлагаю по этому поводу зарезать курочку». «Софочка, прости, а курица тут при чем? Надо резать Беню. Это он нас познакомил». Как много девушек хороших и ласковых имен. Беседуют две подруги. «Представляешь, а? Он меня спрашивает, что тебе подарить на 8 марта, Оля?» «А ты?» «А я Света!»
0: «Самый лучший Дэн!»
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Чего такая довольная, Вера?
6: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
5: А что в ней такого-то?
6: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
5: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
7: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
8: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Это «Юмор на заказ» в эфире «Веселого радио». Друзья, мы продолжаем. Ну а если быть точнее, мы плавно завершаем.

0: Мы этот час приветов и поздравлений. Ульяна передает привет бабушке Светлане из Воткинска, да. Вероника направляет привет своим друзьям Кантемиру, Тамиру, Ане, Томе, Еве, брату Вове и всем своим близким. Желает здоровья, удачного лета и веселого настроения. Далее большой привет направляется Сергею, который прямо сейчас едет в Петербург. Не переживай, скоро доедем. Здесь отметилась Дарья. Игорь из Воронежа направляет привет другу Андрею, желает отличного настроения и замечательных выходных. Давай обязательно встретимся на следующей неделе. Ну и финальное послание. Передаю пламенный привет любимым родителям, а также всей России, всему Кузбассу. Ребята, держитесь, через два дня пятница, а там уже и выходные наступят. Готовимся, пока же всем классной среды, отличного настроения, позитива и удачи. Ну и заявку на монолог Михаила Жванецкого оставил Юрий из Новокузнецка. Ну и, пожалуй, на этой ноте завершим юморный заказ, он вернется уже завтра. Ну а ваши привет, поздравления, признания, пожелания и, конечно же, ваши шутки будут озвучены в рамках веселого чата. Продолжайте писать, +7 915 0303567, Макс, Телеграм, СМС-формат, все к вашим услугам.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга, Ленинградской области, 18 января, в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах-ресторанах, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Литяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца. И сблизились в марте 64 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Литяков ответил: «Чего это вдруг?» И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться, он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться, он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут. Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительное только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
1: Эстра Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
8: Привет, это Влад Кобяков, и я приглашаю всех в кинотеатры на мой новый фильм «Распаковка». Покупайте билеты заранее, успейте занять самые лучшие места. До встречи! «Распаковка» в кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: Бьет бит, да, вот он идеальный способ проснуться, ну или наоборот, не дать уснуть себе в разгар рабочего дня. Так что если чувствуете, что батарейка уже на нуле, просто сделайте громче Юмор ФМ. Мы только разогреваемся, впереди еще больше лучших шуток и песен. У микрофона Денис Савельев, привет! Напомню, что у нас есть веселый чат, совсем скоро там окажутся ваши приветы, шутки и поздравления. Ну а принимаются они по номеру +7 915 0303567. Заходите, пишите. Можно отправить свое сообщение в Макс, можно написать в Телеграм, либо же обычный смс-формат тоже у нас приветствуется. Что касается юмора, в финале час послушаем проект «Шутите, зволите». До этого 5 шуток про пельмени от Николая Фоменко. И самые смешные детские приколы в рубрике «Угарный папа» расскажет их, как всегда, Гар Дмитриев. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Стас Ярушин, Люся Чеботина уже на месте. Прямо сейчас будут шутить и петь для вас. Напомним, все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
2: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
3: Выходим. Наденем рюкзаки, дружище. Надо собраться, пешком прогуляться. Владивосток, мытищи.
4: Бабушке со скайпом рядом нужен человек.
5: А у тебя мама шарит в современных?
4: Вообще, она настолько разбирается, что она даже мне пару рассказывает, что надо сделать. Ну вот единственное, что где мы вдвоем тупим, это госуслуги.
5: Я тебе больше скажу, там вся страна тупит нормально.
1: На Юмор ФМ.
3: Гуся с бобром скрестил Господь. Так появились утконосы.
4: А я опять в WhatsApp'е с тобою обсуждаю проценты, дивиденды, ребрендинг и надой. А ты в рабочем чате прислал мне обезьянку, котов прислал с Наташей.

0: Ну, ты вложила все, по-моему.
1: Боль, вся моя боль. Да, обезьяны, этой... Наташи.
0: Прям,
1: Ты знаешь, мои друзья периодически писали такие стикеры в WhatsApp, что я думаю, боже, откуда вы их берете? Где, где вот этот кринжовый чат с этими стикерами?
0: Морально, надо отпуск тебе взять после этой песни.
1: Но согласна.
2: Обсыпьте меня куркумой, пряным подвигаться.
3: Шутки на Юмор ФМ.
1: Секс после 40. Расскажи нам, Стас, если он вообще.
2: Есть у всех.
1: А
2: у меня вчера.
1: Аплодисменты.
0: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
1: Авторы скоро подкинут контент в наши со Стасом планшеты и сильно вас порадуем. А пока...
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Продам домашний мед, но надо немного подождать. У меня только одна пчела.

0: Ведь почти у всех же комнаты с прямоугольными углами. Тогда почему роботы-пылесосы круглые?
1: И песни.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: Лизе 4 года. Она гуляет со своим папой. Вдруг видит небольшую толпу возле мужчины, которому стало плохо. Лиза расталкивает людей, подходит к мужчине и выдает:
2: «Ну ты чё, печеница хочешь, что ли?»
1: Двух сестер, Свету и Галю, заставили убрать свои вещи. Света складывает как попало, а Галя аккуратно в стопочку. Закончили уборку, и Галя выдает: «Света, вот я порядочная девочка, а ты беспорядочная». 8-летний Никита едет с мамой в машине и слушает по радио гороскоп. Внимательно прослушал, повернулся к маме и говорит: «Эх, мама, мама, ну зачем же ты родила меня раком?»
0: Угарный папа.
1: Вечер. 6-летняя Жанна идет с мамой в гости. Заходит в подъезд, а там темно. На этажах тоже света нет. Жанна и говорит: «Мам, здесь живут какие-то энергосберегающие люди». К 9-летнему Юджину пришла в гости его подружка Лера. Они пообщались, поиграли немного, выпили чаю с тортом и разошлись. Мама спрашивает: «Какая хорошая девочка Лерочка, тебе она нравится?» Юджин в ответ: «Лера, конечно, красавица, но женюсь я все равно на компьютере». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер в Telegram +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на «Юмор-ФМ».

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я смотрю на солнце, оно щурится.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Будь как дождь. Он даже когда падает, продолжает идти.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: мобильный момент от 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. «Ашан» – все выгодное тут.
2: Юмор ФМ. Шутки.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: Чат. И мы, друзья, с вами тоже вместе. Вместе улыбаемся, смеемся и общаемся в веселом чате. Привет и шутки, поздравления, признания. Все принимается. Пишите +7 915 0303567. Ваши послания принимаются в Telegram, Макс, либо же в SMS-формате. Ну и напомню, главное, куда бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Вот Алексей из Волгограда передает привет напарнику Петру, желает им сегодня спокойной смены, чтобы она прошла без всякой суеты. Ну и пусть время рабочее пролетит незаметно. Работаем! Вот такая подпись. Елена далее направляет привет своей подруге Маше, желает ей удачного дня и чтобы это лето подарило много ярких эмоций. «Ты супер!» – пишет она. Шутка Елены вашему вниманию. Решила по дому мужскую работу сделать сама. Легла на диван, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю, но надо, надо. Виктор из Самары далее отметился. От него привет огромный улетает его жене Юлия. Он пишет, что она у него самая лучшая, самая красивая, и он ее безумно любит. Спасибо за поддержку, хорошего тебе дня. Марина из Москвы поздравляет маму Оксану с днем рождения, желает ей быть самой здоровой и счастливой. Я тебя очень люблю, и пусть этот день будет полон только радости. Друзья, пишите вы, через час обязательно продолжим. Ну а до конца этого послушаем веселые истории в проекте «Шутить изволите» и 5 шуток от Фоменко про пельмени.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. Пять шуток про пельмени.
1: Ничто так не греет душу и тело, как тарелка пельменей, стоящая на животе. Пельмени съешь сам, бульон раздели с другом, кастрюлю мыть дай жене. Сначала она говорила: в нашей постели нет запретов, а потом началось: с пельменями нельзя, куда-то на кровать с арбузом. Из всех замороженных ягод я больше всего люблю пельмени. У кого-то в животе бабочки порхают, а у меня пельмени лежат и не чирикают.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
4: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше ноля. Днем в четверг в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
6: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Подскажите, как лечить раздвоение личности? Я не для себя спрашиваю.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую вас, Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. Навстречу ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти, до того как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти, за мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите.
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
9: Только 2.
10: О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26 16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
14: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1. ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
15: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
16: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Хани Кит и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
17: Пятерочка.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зонт отлично уберегает от дождя. Стоит взять его с собой, и дождя точно не будет.

0: Друзья, мы тоже ждем ответ. Вопрос у нас всегда только один. Какая автомобильная шутка прозвучала только что? Задам вам его уже в этом часе, поэтому будьте внимательны. Собственно, не пропустите автомобильную шутку Николая Фоменко. Повторите, заберите у меня 3000 рублей, ну и путевку в суперфинал. Напомню, наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Заходите на сайт веселыйрадио.ру и загружайте свою улыбчивую фотографию. Делайте это прямо сейчас, время есть. Участие в нашей игре абсолютно бесплатное, ну и правила, как вы знаете, максимально простые. Приглашайте своих родственников, приглашайте друзей, родных и близких людей, ну и вместе такими силами добивайтесь победы. Денис Савельев у микрофона, привет странам, всем желаю удачи, пусть у вас все получится. Ну и, конечно же, делюсь, что смешного ждет нас впереди. Послушаем обязательно монолог Михаила Задорнова. Также насладимся, точнее, полистаем протоколы самых нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». А вот насладимся мы лучшими цитатами Джейсона Стэтхэма. Начнем с большого стендапа. Ну и напомню, все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор ФМ. Встречайте, Тимофей Вагнер, Казань.
2: Здравствуйте. Юность, студенчество мои прошли в 90-е годы. Я люблю вспоминать это время, 90-е. Замечательно, это свитер и бойс, это Кармен, руки вверх, кассетные магнитофоны. Кто-нибудь помнит, что такое кассетные магнитофоны? А? Супер. А пейджеры? Отлично. А инаугурацию Николая II? Нет, ну мало ли. Вы знаете, 45 – это время ожидания. Ты все время что-то ждешь. Не знаю, артроза, артрита, простатита, импотенция, да? Действительно, пытаемся обмануть свой организм. И у мужиков это вообще не получается. А женщины идеально приспособились. Вот честно, смотрите. Как происходит возрастная градация женского пола? Девочка, девушка, женщина и девочка. Самое массовое скопление девочек – это бухгалтерия. Не бухгалтерия, а бухгалтерия. Потому что в бухгалтерии работают финансисты и экономисты, а в бухгалтерии работают девочки. Их девиз «Мы молоды душой». У меня на работе 3 душевно молодые. Им глубоко за 50, 2 с малиновыми волосами, 1 с 8 размером. Каждый раз, когда я прихожу в бухгалтерию, начинается вот эта прелюдия. Грудь в кучу и... Девочки... К нам молодой человек. Я смотрю на них, а там в глазах, ну, там не страсть, да, там не флирт, там призыв к действию, прямой. И они вот с этими прибаутками же еще идут. Катя, он же женат, жена не трамвай, подвинется, вот это все. Ну, страшно. И потом вот эта фраза-то гениальная. Может, чайку? Я смотрю на них и думаю, ну вот когда-то, лет 20-30 назад, к вам подкатывали пацаны, да, ну с какими-то предложениями, там, цветы, конфеты, все дела, вы всех посылали, а сейчас вот эта переспелая ягодка даже слаще. Это я к чему? Девчонки, молодые, вот как только появилась мысль, короткие волосы, это удобно, первый звоночек, и потом, если в бижутерии появился янтарь, все. Добро пожаловать на борт. Я преподаю риторику. Я учу людей красиво, грамотно говорить. Абсолютно легко могу объяснить значение таких слов, как хула-хуп, вкладыши турбо. Ну, не потому что риторика, потому что мне, блин, за 45. А вообще у нас в стране не хотят хорошо говорить. Грамотно не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Суть заключается в том, что у нас все сделано для того, чтобы человек хорошо не говорил. Поговорки, фразы. Помните эту поговорку? Молчание – золото. Слышали? Вот. Молчание – это заболевание, ребят. Мутизм называется. Мутизм. То есть, когда человек физиологически может говорить, но не говорит. Вот у нас в Госдуме вот это... Это мутизм. Запомнили, да? Но действительно, не хотим мы говорить. Даже голосовые сообщения. Вот давайте по-честному. Голосовое сообщение с 10-го раза записывают, и приходит типа... Ты это уж, ты уж... Ты как уж, ты вот уж. Вот этот уж, откуда он всех взялся-то? Ты уж, я уж, мы уже уж, куда уж, поползли уж, а что уж, куда, да? Или как люди моего поколения и старше коверкают слова. Вот это пепси, рельсы, крем, бассейн. Ну, накидывайте, кого бесит что. Кофе. Вот, будьте любезны. Да?
3: Резетки.
2: Резетки, умница. Вот. Но высший пилотаж, ребят, это аналгин. Говорят от головы, я не знаю. Спасибо, пока.
1: Это большой стендап. Big Stand Up. Big Stand Up. На Юмор-ФМ.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Девочка, воспитанная мылом, скользкая, но хозяйственная.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и долгожданная шутка Николая Фоменко. Именно за нее можно получить 3000 рублей, ну и, само собой, пополнить список суперфиналистов. Главное эту шутку повторить в тот самый момент, когда я вам позвоню. Ну а кому я буду звонить, как всегда, решит наш улыбайзер. Он уже на низком старте, уже готов выбрать нам того самого игрока. Напомню, что стать участником нашей игры очень просто. Заходите на сайт веселорадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию и присоединяйтесь. Это просто и абсолютно для вас бесплатно. Абсолютно бесплатно можно сейчас забрать билет в финал и 3000 рублей дополнительно получить, как говорится, бонусом. Ладно, давайте не будем тратить время. 3, 2, 1, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль! За улыбку!
2: Ну вот сразу видно, счастливый и позитивный человек. Виталий, город Южно-Уральск. Посмотрите на фотографию, можно сделать это на сайте веселорадио.ру, есть прямая видеотрансляция. Ну а мы набираем номер Виталия. Итак, номер мы набрали, звоним Виталию в Южно-Уральск. Там сейчас уже вечер. Ну и Виталий недоступен почему-то. Ничего страшного, есть у нас вторая попытка. И у Виталия тоже есть вторая попытка все же выйти на связь, повторить шутку и забрать 3000 рублей, а также пропуск в суперфинал. Давайте попробуем позвонить еще раз. Итак, повторно пытаемся связаться с Южноуральском, а именно с Виталием, который все сделал правильно и присоединился к суперигре «Автомобиль за улыбку». Надеюсь, не только присоединился, но и внимательно слушает эфир и ловит те самые автомобильные шутки, чтобы получить и 3000 рублей, и, само собой, пополнить список суперфиналистов. Ну вот такая какая-то история. Видимо, не сегодня. Видимо, Виталий очень занят, может быть, еще работает, может быть, где-то в дороге, где связь не ловит. Но в любом случае, ничего страшного здесь нет, потому что фотография Виталия все равно остается в игре, ничего еще не закончено. Продолжим с удовольствием с ним играть. Ну и с большим удовольствием наберем ему еще раз, когда улыбайзер снова выберет его яркую и улыбчивую фотографию. Друзья, еще раз повторю, заходите на сайт веселорадио.ру и точно так же, как Виталий, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Ну а мы продолжаем играть.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за наказание.

0: Ну а если вы, друзья, сейчас тоже по кому-то очень скучаете, возьмите и скажите этому самому человеку о ваших чувствах. Передайте привет, поздравьте, может быть, с каким-нибудь событием. Все это можно сделать в веселом чате, который случится уже совсем скоро. Плюс 7-915-0303-567. Ваше сообщение принимается в Telegram, Макс, либо же по СМС. Напомню, в финале час послушаем монолог Михаила Задорнова. Ну а прямо сейчас лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. Делайте громче.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но красная шапочка разговаривала с волком, и они неплохо понимали друг друга.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
11: Только 2.
12: О, как раз еще и самоката привезли.
13: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Николай ненавидел золото. Особенно эти 5 граммов на своем безымянном пальце.

0: Чат. И вновь ваши приветы, шутки и поздравления появляются в эфире Юмор-ФМ. Это веселый чат, плюс 7-915-0303-567. Друзья, подключайтесь. Ваши послания принимаются в Телеграм, Макс и даже в СМС-формате. Главное, как бы вы ни написали, не забывайте подписываться. Алевтина передает привет волонтерской группе и ее руководителю Кочневой Нине Евгеньевне, у которой 20 июня было день рождения. Наилучшие ей пожелания. От Павла из Краснодарского края привет знакомым, которые сейчас трудятся, Андрею и Михаилу и начальнику Александру. Еще привет другу Денису и подругам Ольге и Наталье. Дмитрий шутит: музыка объединяет всех, кроме соседей. Далее. Передайте большой привет Коновалову Николаю Николаевичу. Милый, желаю тебе хорошего вечера. Жду с нетерпением. Твоя Елена здесь отметилась. Оксана передает привет любимому Евгению. Желает ему терпения, потому что они на огороде. Ну вот, видимо, та самая история, когда дача — это про работу, а не про отдых. Ладно, Оксана, Евгений, вам хорошей работы на огороде. Конечно же, отдыха хотелось бы вам тоже добавить. От Виктории привет любимому мужу Руслану, который сейчас трудится и облагораживает садовый участок. Люблю и горжусь тобой. Ты у меня самый лучший муж, признается она. Ну а я расскажу, что смешного ждет нас впереди. В финале часа монолог Михаила Задорнова. Через пару минут рубрика «Реалити-криминалити».
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
4: Вечером в саду отдыха Иванов К. и Дмитриев М. нарушали в нетрезвом состоянии тишину, в результате чего сгорели две скамейки. По поводу порванных трусов гражданки Петровой могу сообщить следующее. Во время обыска Петровой, задержанной в качестве проститутки, она сорвала с меня погоны и сунула их себе в трусы. Я их оттуда вежливо вытащил и к ее трусам не прикасался. Вечером по телеку обещали большой мороз. Поэтому утром, уходя на работу, я выпил больше обычного. Но мороз оказался слабый. Поэтому я захмелел больше обычного. Сдуру зашел в рюмочную и добавил. И еще сильнее захмелел. Зашел в другую рюмочную и опять добавил. Преследуя хулигана, старшина Иванов выстрелил в воздух, но не попал.
3: Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше ноля, днем в четверг в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
2: Реклама.
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио Юмор-ФМ представляет шоу «Стендап Урал-тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал-тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Юмор-ФМ Челябинск объявляет кота лета. Слушатели самого веселого радио выберут лучшего кота, вашего кота. Загружайте забавное фото своего пушистика в специальный альбом группы Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. Участвуйте в голосовании и получите возможность выиграть годовой запас корма для вашего питомца. Кота лета. На Юмор-ФМ Челябинск. Играем с 29 июня по 7 августа. Подробности в группе Юмор-ФМ Челябинск ВКонтакте. 16+.
10: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ в Челябинске. 72-39-03.
2: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу, что интересного посмотреть. Уличная галерея Садки пополнится 7 новыми муралами. В Миассе готовятся к песочному фестивалю, а в небе можно наблюдать метеорный поток. Уличная галерея Садки пополнится 7 новыми муралами. В городе

0: парке автозаводцев. Это будет выставка машин разных эпох под названием «Автопробег сквозь время». 1941-2026. Она включит в себя несколько композиций из песка от легендарного грузовика ЗИС-6 до современной модели «Урал-Некст», сообщает администрация МИАСа. В парке уже установили основание для 5 фигур. Сейчас идет утрамбовка песка формы под будущие скульптуры. Над каждой установят навес, чтобы автомобили из песка не разрушились из-за дождей. А кроме того, южноуральцы на этой неделе могут стать свидетелями живописного астрономического события. Это июньские баотиды. Так называется метеорный поток, который ежегодно наблюдается в конце месяца. Земля в этот момент проходит через хвост кометы. Ее частицы попадают в атмосферу на высокой скорости и сгорают, создавая яркие вспышки — метеоры. Их можно наблюдать на небе до 2 июля. Однако пик активности в этом году придется на ночь с 26 на 27 июня. Наблюдать метеоры можно будет в области созвездия Валапаса, близ звезды Арктур. Челябинцам для наблюдения посоветовали уехать за город, к примеру, в окрестности озер Смолина, Синеглазово или Шершневского водохранилища. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это одно из последних писем, пришедшее из Германии. Наши иммигранты решили построить там какую-то себе пристройку к дому, но купить кирпичи им на ум не придет никогда, только наворовать. Когда? В воскресенье. Где? На стройке. Потому что немцам на ум не придет охранять кирпичи на стройке в воскресенье. Наши приехали, стали складывать багажник, прицеп, наполнили. Подъезжает полиция, спрашивает, что вы делаете, не моргнув глазом, наши. Испытывайте сейчас чувство счастья и гордости за наших. Говорят, понимаете, дело в том, что мы строили дом, у нас остались лишние кирпичи, и вот, чтобы не пропадало, мы сюда привезли. А теперь я требую испытать гордость за наших. Немцы, полицейские говорят, это по закону нельзя, немедленно все забирайте и уезжайте. Вот это умение соображать, творить, я думаю, вообще оно не случайно у русских. Есть опасность, что наступит конец света на Земле. А продолжить род человеческий надо. Русские выживут, масаи и чукчи. Американцы не выживут. У них в супермаркете отключилось электричество в Нью-Йорке. Паника была. Крики террористы. У нас в Белгороде год назад в супермаркете отключилось электричество. Никаких криков террористов. 10 секунд полнейшей тишины и чавканье. С ударами по рукам убери ручонки, я это взял уже. Когда включился свет, батон колбасы лежал на правильном месте, надкусанный с четырех сторон разными зубами. И все обратили внимание, что когда включился свет, супермаркет в мини-маркет как-то превратился сразу. И еще, у наших людей, благодаря нашему волшебному, магическому языку, знаете, что особенно развито? Чувство юмора. Я вообще считаю, что мы юмором восстанавливаем национальную идею России, что мы какой-то... Вот кто так смеяться над собой умеет? Но только наши. Ведь неприятности наши человек, он хохоча рассказывает. Ой, слушай, у меня колеса с машины сняли. И хохочет. Да, ты что, представляешь, и все разные. Одно от Волги, одно от КамАЗа, два от Запорожья.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С «Аэрофлотом» вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
5: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 61. Возможно изменение в расписании полетов.
6: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки Honey Kit и Нишуми при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
7: «Пятерочка» выручает!
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: в Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые уже не справляются с ситуацией.

0: Ну а мы на Юмор ФМ для вас тоже все приготовили. Лучшие шутки и песни готовы ворваться в новый час. К тому же, что он открывает этот вечер. Буквально несколько часов у многих осталось до конца этого рабочего дня. Давайте проведем их максимально позитивно. Ну а тем, кто уже дома и рабочие дела на сегодня, собственно, закончил, пожелаем самого приятного отдыха в компании Юмор ФМ. Привет, друзья, у микрофона Денис Савельев, мы продолжаем. Ну и в этом часе нас по традиции ждет веселый чат, где я на всю страну озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. Присылайте их по номеру +7 915 0303567 и не забывайте подписываться. В финале часа нас ждут любимые анекдоты Игоря Маменко. Также впереди Лига городов, послушаем лучшие миниатюры телепроекта, а еще насладимся и посмеемся над самыми смешными нерекламными роликами. Ну а на старте часа народное скетч-шоу от «Однажды в России». И, кстати, это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Вот там, глянь, какой красивый стоит. Я же такой не пью, не курю, зубы по два раза в день чищу.
3: Слушайте, мужчина, выборы давно прошли. Вы за кого агитируете, я понять не могу.
2: Я не агитирую, я просто пришел посмотреть, как выглядит успех, пока я просто на жопе ровно дома сижу.
3: Так, погодите, мы знакомы?
2: Но ты же сын Людки Трибинской.
3: Так.
2: Но она подруга моей матери. Ты сын маминой подруги, понял? Ну ты историями про тебя меня дрючит уже 34 года. А знаешь, сколько мне лет?
3: 34?
2: Глянь-ка, мать и здесь не обманул, он еще и умный вещь такой.
3: Слушайте, я не понимаю, что происходит?
2: Ты сын маминой подруги, понимаешь?
3: Но.
2: Ты Ферреро Роше, а я Рачки. Ты же вот когда родился, в палате первым делом со всеми поздоровался. Это я, скотина невоспитанная, орал, руками махал.
3: Все, это покиньте мою квартиру, пожалуйста.
2: А, точно, мы же у тебя в квартире, в своей собственной. Пока я у матери на глазированные сырки деньги занимаю, он уже квартиру купил.
3: Слушай, вы можете объяснить нормальным языком, скажите, вы зачем пришли?
4: Какой-то сын, какой-то маминой подруги.
3: Кстати, какой именно, какой подруги?
2: Ленки Шаповаловой.
3: То есть ты Димка Шаповалов?
2: А чё, вы меня знаете, что ли?
4: Меня мать хотела в честь тебя назвать Димка Шаповалов в 17 лет.
2: Да нет же, ну чё? Да не может быть.
3: Да серьезно?
2: Ты, ну как?
4: Ну как, как? Ты же тоже сын маминой подруги. Ты же высшая ступень эволюции. У нас же, как говорят... Вот если не Путин, то кто?
3: Кто-кто? Димка Шаповалов.
2: Да, блин, подожди. Тебя мной попрекали все время?
4: Конечно.
2: Да ну это фигня. Ну я же чмо, ну что, я же ноль без палочки. Я даже не знаю, откуда у нуля палочка. Ну это потому что я тупой просто, и все. Я же вор.
4: Вор чего?
2: Вор времени своих родителей. Мало меня били, хотя хреначили каждый день, как Сидорову кожу.
4: О, мама пришла.
5: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим. Чё вылупился? А? Чё, ты не видишь, что у матери тяжелые сумки? Зараза такая. Вот дитё, сын Ленки Шаповаловой, сейчас бы увидел меня с сумками, подбежал бы, говорит, мамочка, давай я тебе помогу. У тебя, наверное, ножки отекли, разуйся, посиди. Чё ты башку осёшь, ты как собачка,
4: да?
5: На бардачке трусишь, пустой.
4: Да?
5: Да.
4: Да?
5: Да.
4: Да. Вот, познакомься, дитё Ленки Шаповаловой сидит, Димка Шаповалов такой же конченый, как и я. Хвалит она. Вот он, познакомься.
5: Да это младший её сын. А я тебе про ее старшего сына рассказывала.
2: Ну, кстати, старший брат у меня вообще капец красавчик, конечно.
3: Подожди, ты же сказал, что ты Димка Шаповалов.
2: Да я и есть Димка Шаповалов. Меня просто в честь старшего брата назвали. Они думали, что если сейчас все Димками называть, все нормально будет. Ну нет, просто я дебил.
5: Че встал?
3: Че, помогать?
5: Помогай давай мне. Ты че встал? Бери сумку. Пошли быстро. Куда пошли, там спальня, на кухню пошли, я говорю.
1: Однажды в России. России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе. Новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
5: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
4: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Китайская поговорка гласит: «Все, что не делается, все у нас».

0: реабилитации.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Никогда бы не подумал, что в 35 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
1: И пе.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Почувствовали легкое недомогание?

0: 77 бит, один ответ. Бат Фуфлоферон. Рекомендован для взрослых, детей и даже домашних питомцев.
1: Охудеть он помогает?
0: Ну, конечно, помогает.
2: А микробы убивает?
0: Все на свете убивает.
3: Помогает только он, Бат Фуфлоферон.
0: Бат Фуфлоферон. Если сможет, поможет.
3: Наш Фуфлоферон.
4: Смотрите в новом сезоне на 125-м канале настоящий народный сериал «Дубинушка».
5: Эй, Дубинушка, лопнем!
4: Простая русская девушка Дубина Березова не поступает в кисломолочный техникум. И вот уже 18 сезонов по 350 серий отчаянно борется за свою любовь. В таком большом и чужом городе.
6: Дубина, я люблю вас!
7: Ах, Аким Петрович, истекли ваши 60 минут. Продлевать будете?
4: Слезы, предательство, разлука, пахота, посевная, покос. И главная интрига. Сможет ли пастух Федул найти и вернуть свою дубину? Смотрите народный сериал «Дубинушка» эксклюзивно на 125-й кнопке в каждом телевизоре страны.
8: Главный концерт этого года.
9: Я буду танцевать тебя
8: на главном стадионе страны.
9: Ты мой кайф!
8: Долгожданный, непревзойденный, неповторимый рулон обоев. С новой программой «Возьми мой любовь».
9: Я парашют, и возьми горячий, искренний любовь.
8: 30, 31 и 32 июня. Большая спортивная арена «Должники». Все хиты. Грандиозное шоу. 70 тысяч зрителей.
10: Специальные гости. Вокально-инструментальный ансамбль «Imagine Dragons».
8: Живой звук, живой свет, живой рулон обоев.
9: Я с букетом и конфетом еду к девушка моя.
8: Успей купить билеты на сайте rulonoboev.poi.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Колизово.

0: плюс ему на суточно.ру. 6+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Yeah.

Чат. И если в вашем сердце тоже живет любовь, возьмите и признайтесь на всю страну в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. Номер для ваших приветов, поздравлений, шуток, ну и, само собой, признаний. Написать нам можно в Макс, можно отправить сообщение в Телеграм. Обычный смс-формат тоже приветствуется. Главное, не забывайте подписываться. Анна из Петербурга передает привет своей лучшей подруге Оксане. Пусть этот день принесет тебе только приятные сюрпризы. Хорошего настроения. Иван из Перми отправляет привет начальнику Ивану Петровичу, желает продуктивной рабочей недели и поменьше стрессовых ситуаций. Спасибо за понимание. Шутка Игоря. Алло, переводчики, переведите-ка мне деньги. Вот если бы так можно было бы. Ксения из Уфы поздравляет подругу Юлю с днем рождения. Пусть это лето станет для тебя ярким и незабываемым. Желаю тебе как можно больше путешествий и любви, дорогая, сияй. Ольга из Перми направляет привет своей сестре Свете. Желает ей сегодня просто радоваться погоде и жизни. Пусть день пройдет на одном дыхании. Помни, что ты лучшая. Ну и шутка Анастасии вашему вниманию. Как оказалось, достать человека легче, чем до него дотянуться. Ну и на этом закончим, друзья. Впереди вечернее шоу «2 июля». Оставайтесь с нами, будет весело, смешно и позитивно. До конца этого часа послушаем любимые анекдоты Игоря Маменко. Еще впереди «Лига городов», будут лучшие миниатюры телепроекта. Ну а я вернусь уже завтра. Пока. Веселый чат. Поделись.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Да начнется шоу! Ведь прямо сейчас на этой сцене появится легендарная команда «Это они». И чтобы вы поняли, насколько хорошо вам будет во время их выступления, представьте все самые приятные моменты в вашей жизни и умножьте их на мать. Потому что команда «Это они» — настоящие гении юмора. Недаром в прошлом году их номер «Случай в ресторане» получил 2 звезды Мишлен. Ну что, вы готовы встретить легендарную команду «Это они»? Да вы не готовы! Вы даже не представляете, что вас ждет! Поэтому срочно покиньте зал те, у кого есть аллергия на оргазм. А остальные встречайте. Легендарные. Это они.
4: Да. Теперь, честно говоря, даже как-то немножко неловко. Хоть бы что-то про наставников сказал. Про Батрудинова, например.
3: Точно, Батрудинов! Ты в подметке не годишься команде, это они!
4: Нет, нет, если что, это не наша позиция. Мы, наоборот, считаем, что Тимур Батрудинов очень даже годится нам в подметке.
5: Последнее время мы узнаем о существовании новых стран тогда, когда с ними играет сборная России по футболу. Итак, представьте, жена футболиста нашей сборной собирает его на очередной выездной матч.
6: Вот сахар, если придется откупаться от аборигенов. Вот мачете, если все-таки не получится откупиться. Вот пулемет М249 с тактическим прикладом и лазерным прицелом, если это будут не дети.
7: Когда ты прекратишь уже это все?
6: Вот когда вы перестанете играть против людей, у которых на флаге оружие, тогда, может быть, и прекращу, Сереж.
7: Лена, у них нет на флаге оружия. Я не уверен, что у них есть флаг вообще.
6: Вот и я об этом, и я...
7: Лен, все, за мной водитель приехал, я пошел.
6: Ну мачете хотя бы возьми,
3: отстань,
6: растяпа!
3: Лена!
6: Не растяпа!
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Садке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.
0: Реклама.
9: Куда в отпуск поедешь?
10: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
9: Это в Сочи?
10: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает мой муж.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Приходит такой блатной парень в агентство. Здравствуйте. Надо какую-то группу музыкальную ВИА, чтобы слабали у нас с пацанами, у нас вечеринка. А женщина говорит, у нас практически все музыкальные группы уже разобрали, есть только джазовая команда. А что они играют? Это музыка. Ну, музыка только своеобразная, это джазовая музыка. Базару нет, давай. И вот сидят братки, играют музыканты джаз, импровизации различные. Четыре же песни сыграли. А главный подход, они говорят, что, ребята, не получается.
2: Фельдшер Марина со слов главного хирурга записывает, у кого какие травмы, болезни. И вот он диктует. Мариночка, запиши. Васильев Сергей, черепная травма. Она говорит, Николай Егорович, правильно писать, черепно-мозговая травма. Он говорит, нет, откуда у него мозги, если он на юбилей свадьбы он любовницу привел. Муж с женой проходит мимо свадебного салона. Она видит там шикарная фата, великолепное свадебное платье. Она говорит, Юра, мне так это нравится. Давай ты мне это все купишь. Он, как это так? Ну, давай, знаешь, как сделаем? Давай мы разведемся, и потом как бы по новой ты все это мне купишь. Он говорит, я бы на твоем месте не стал так рисковать.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
12: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120-870-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
13: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
14: «Пятерочка» выручает!

0: Одна Юля хорошо, а две шоу на Юмор-ФМ.
1: Это значит, что мы пришли солнечные. Это я и Деточкина, это она. Я в черном, она в белом. Вот такая у нас гармония.
2: Шахматная доска. Или зебра.
1: Сама-то доска.
2: Выбирайте, ну, ты тоже доска. Короче, две доски. Две зебры и две куры здесь с вами. Это, кстати, все два всего лишь человека, две Юли.
1: Это все она, на-на-на-на-на.
2: И она тоже на-на. В общем, мы уже здесь, как вы слышите, и очень рады нашей встрече. У нас впереди классная тема, веселая игра и много-много классных рубрик.
1: Да, скучно не будет, но это не точно, но мы сильно постараемся. Всем привет, тему озвучим через несколько минут, как обычно.
0: Две Юли на Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор ФМ.
1: Мы уже готовимся смеяться в эфире. Делаем это пока за эфиром. Покажи, как хорошо у тебя выходит. Нет, не на камеру, а в смысле, ну, звук. Дай шума, деточкина, дай шума. Нет, ты же по-другому смеялась.
2: Слушай, я как лошадь вот это смеюсь, что где когда-то. Знаешь, когда-то.
1: Слушай, подожди, а это серьезно не ты? Я все эти годы полагала,
2: думала, что это я. Но, к сожалению, нет.
1: Ничего себе, вот это новость,
2: понимаете?
1: Вот это открытие.
2: Вот я могла бы озвучивать что, но приходится озвучивать вот это. Сегодня мы увидели опрос. Оказывается, профессия очень влияет на интерес у женщин, и большинство девушек выбрали бы в спутнике себе врача или бизнесмена. Ну, конечно, я вот понимаю, я бы тоже, ну, на стоматологов посматривать начинаю, потому что я как туда не приеду, у них такие тачки вообще дорогие.
1: Ой, нет, а у меня прям фетиш мануальщик какой-нибудь, ну, или на худой конец массажист. Потому что у меня все время кости куда-то уезжают, и мне нужен собственный, вот который дома живет в соседней комнате.
2: И вот я еще, знаешь, подумывала про риэлтора, только чтобы по загородным домам был, чтобы он мне вот какой-нибудь по скидке домик загородный мне очень нужен. В общем, рассказывайте с человеком, какой специальности вы бы закрутили роман и почему. Пишите нам ВКонтакте, в Телеграм-канале Юмор ФМ и в Макс тоже пишите, и смски присылайте. Короче, пишите нам везде.
1: Это можно на номер +7 915 0303 567. В смысле, смски, Макс и в Телеграм, если сообщение проходит, вот, пожалуйста, сюда. А в Телеграм-канале и в группе ВКонтакте, как обычно, опрос повесили. Мы же без него не ходим в эфир, поэтому вот вам, пожалуйста. Для вас профессия вашей второй половины, это, ну, не важно. Главное, чтобы человек был хороший. Или, конечно, важно, это же статус. Вот живешь ты со стоматологом, а он тебе бесплатно сделал золотые зубы, как деточкина мечтает. Заходите и голосуйте. Комментарии ваши тоже ждем, а прямо сейчас КВН в нашем эфире.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
4: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
5: И глянет мгла из всех.
6: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
7: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
6: Какой?
7: Синий.
6: Мой любимый синий дом.
7: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
6: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
7: Лена. Короче, пошел я.
6: Куда?
7: Мне эту новость еще жене говорить.
6: Бедная.
4: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев. Ночь перед той самой битвой.
8: Леони, спишь?
9: Сплю.
8: Она завтра 300, а их 800 тысяч, да?
9: Да.
8: А как спать-то, Леони?
9: Так спи давай, не неси ерунду.
8: Все. Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может, 299 там, ну...
9: Так спи, я тебе сказал.
8: Все.
9: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
8: Да?
9: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
8: А ты за это боишься?
10: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
11: Да!
9: Эй, ты куда?
12: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.
13: Комнате пахнет сном, улицы крепко спят, ночи-то ловкие шулеры.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: В веселом чате сегодня интересуемся следующим аспектом вашей жизни. А с человеком с какой специальности вы бы закрутили роман, а самое главное, почему? Рассказывайте, делитесь. Мы уже с Юлькой рассказали, теперь хотим от вас услышать комментарии. Можно писать в нашей группе ВКонтакте и в телеграм-канале Юмор-ФМ.
1: Вот Валера нам пишет: девчонки, сейчас надо встречаться с водителем бензовоза. Жалко, что девушки не работают водителями бензовоза, сокрушается Валера, а то бы сам бы встречался бы. Удобненько.
0: Да, хочется как-то откомментировать, но этот комментарий Роскомнадзором заблокирован. Елена пишет: дорогие ведущие, добрый вечер. А я бы закрутил роман с нежадным миллионером. Не хватает в жизни красоты, мишуры и роскошных жестов. А бывают ли нежадные миллионеры?
1: Конечно, нет. Вот и Надежда
0: сказала пишет. Сказала деточкина, которая, видимо, встречалась и не с одним.
1: Конечно, я знаю несколько таких миллионеров.
0: Ну да что? Ладно, серьезно? Ну... Я ни одного, потому что я все время думаю, господи, где же я свернула не
1: так
0: туда,
1: это же ты.
0: Если в моем круге...
1: Ну... Что? Была когда-то, буквально вот в прошлом году, были у тебя миллионы, вспомни. Надежда пишет: сейчас за бедных не пойдут, сейчас ищут богатых, чтобы девчонкам не работать. Надежда, ну неправда, на самом деле идут за любых. Главное, чтобы брали.
0: Девчонки любят работать, вот на нас посмотрите.
1: Да,
0: кстати,
1: вообще работящие.
0: Можно на нас взглянуть на сайте веселаярадио.ру, как мы тяжко трудимся целых 3 часа каждый вечер. Ну и, конечно, ждем ваши комментарии с представителем какой профессии вы бы замутили. А еще расскажем, что же ждет нас с вами в этом часе. А в этом часе мы будем играть в «Автомобиль за улыбку». Не пропустите, ловите ту самую шутку Фоменко, она обязательно будет. Но прежде еще один прекрасный мужчина, наш любимый, самый лучший Дэн. Вот.
1: Будет рубрика «Деточкина не виноват», где я расскажу, какая вакансия оказалась одной из самых востребованных в Китае.
0: Очень интересно про Китай.
1: Конечно,
0: но
1: про
0: прям
1: Китай
0: безумно.
1: Всегда интересно.
0: А еще прямо сейчас будет интересно в компании «Сати с юмором».
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
2: Сатья отвечает.
4: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если... После второй текилы вы together forever? Так узнала мама моего отца. Ну, тогда ты и не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
2: Сатья с юмором.
5: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
4: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты... Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну какую? На ней камера нарисована. Чудо! Ну, чудо! Нельзя, нельзя над этим смеяться. Как? Ну человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка-людоедка.
1: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Это безумие! Скидка 40% на подгузники, трусики и пеленки «Хани Кит» и «Нишуми» при покупке детского питания от 499 рублей. Акция действует с картой X5 клуба со 2 июня по 31 августа 2026 года. Скидка не суммируется с другими предложениями и акциями. Перед применением необходима консультация специалиста. Грудное вскармливание – лучшее питание для детей. Подробности в магазинах «Пятерочка».
5: «Пятерочка» выручает!
6: Быть одним единственным, конечно, здорово.
7: Но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.com. 12+.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
9: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: После второй бутылки водки Дмитрий понял. Зинаида настолько красива, что он ее недостоин.

0: я вот не боюсь, потому что ее ничем не спугнешь. Это Деточкина.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Интересная идея поступила из Госдумы. Там решили заступиться за соискателей и предложили сделать так, чтобы работодателю не было видно в резюме ни фото, ни возраст, ни пол того, кто его прислал. Потому что зачастую предпочтение дается определенному полу, а еще человек должен быть молод и полон сил, как известно. Идея в том, чтобы человека выбирали исключительно по профессиональным качествам. Остальное будет сокрыто, и только если работодатель пригласит вас на собеседование, тогда он и поймет, что вы бодрая пенсионерка 86 лет. Вот такой вот будет
3: сюрприз. И то только в первой половине дня.
2: Да, а во второй уже. Во Франции депутатам национального собрания наконец-то разрешили не носить пиджаки и галстуки в парламенте. Ну, не на совсем, конечно, а на период жары. Сейчас в стране примерно 40 градусов жаришки. Отметим, что дискуссии из-за галстуков поднимались и в жарком 2017, и в знойном 2022 годах, но тогда бюро посоветовало сохранять надлежащий вид. Вот все-таки странные люди эти чиновники и депутаты. Не расстанутся со своими пиджаками даже при угрозе теплового удара.
3: Ну, какая разница? Главное, чтобы депутат был хороший, я считаю.
2: Вот именно. Что, значок нельзя на рубашку, что ли, приколоть? В Китае нашлась одна из самых востребованных вакансий года – быть медведем в местном зоопарке. За такую работу предлагали зарплату 100 тысяч юаней в месяц. Это где-то там в наш месяц получится меньше 100 тысяч рублей. Обязанности простые – влезть в шкуру медведя и, подражая его походке, бродить по вольеру, общаться с посетителями жестами и звуками, но при этом не разговаривать.
3: А представляешь, у них же тоже 30-40-градусная жара.
2: Конечно.
3: Тут французам раздеться не разрешают, а в шкуре медведя.
2: Но тем не менее, на объявление откликнулось 100 человек. И все места были, там был не один медведь, несколько.
3: А, кстати, подожди, если медведь полный, но он же реально не худой, как человек, он полный. Значит, там есть расстояние между
2: конечно,
3: телом и
2: можно
3: шкурой,
2: можно туда вот такой раз вентиляторик засунуть и обдуваться. Кстати, работать нужно всего 6 часов с 4 выходными в месяц. Надо танцевать, лазать по деревьям, лежать и даже ловить рыбу, если это понравится посетителям. Ну, то есть, понимаешь, вот тебе будут денежки бросать, а ты для них танцевать.
3: Я только подумала, самое главное, чтобы грудь не была волосатой, иначе волосы в вентилятор засосет.
1: Деточкина. Свобода.

0: искорки.
1: Из глаз искорки не летят ни у кого. А почему? А не знаю, почему.
2: Потому.
1: Не летят и все. Да, потому мы же не какие-нибудь там супермены и Вандервумен. Мы нормальные, обычные люди, которые голосуют в телеграм-канале ЮморФМ, в группе ВКонтакте. Точнее, мы с деточками вешаем вопрос, а вы голосуете. У нас все по-честному. Для вас профессия вашей любимки не важна, лишь бы жили душа в душу, или важна это статус? Вот я всем скажу, что у меня человек мой супермен, у него есть глаз искорки, и все такие «Вау!». 79% в телеграм-канале голосуют за то, что профессия не важна.
2: А ВКонтакте таких еще больше. Почти 85% голосуют за то, что лишь бы жить душа в душу, чтобы человек хороший
1: был. Ты иронизируешь? Я тоже вот за этот вариант голосовал.
2: Да? Конечно. А мне важно. Ну, то есть...
1: То есть ты специально искала человека, который занимается кино?
2: Конечно, я всегда хотела творческого человека. Я не хотела сниматься в кино. Мне нужно было, чтобы он понимал меня, мою творческую натуру.
1: Так, Юль, все, спасибо. А с человеком какой специальности вы бы закрутили роман и почему? Вот наш сегодняшний вопрос. Пишите прямо под опросом. А в эфире самый лучший Дэн.
3: Юмор ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет, петь не будем, будем шутить.
3: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Я, поскольку сам из Ленинграда, мне очень близок этот анекдот. Старая питерская квартира, ковры, антиквариат, ну, такие 5-метровые потолки. За столом в креслах сидят приличные люди, человек 10, ну, естественно, это же Питер. Кто-то курит сигару, кто-то с рюмкой, звучит красивая классическая музыка, все друг друга на «вы», беседуют о поэзии, поговорили о Марингофе, значит, перешли к раннему Гумилеву, поспорили по поводу Достоевского. И вдруг совершенно бесцеремонно открывается дверь, входит такая пожилая домработница и без «извините» прям вклинивается в разговор и говорит: «Прошу прощения, Анатолий Аполлинарич, вот вы вчера сказали, старая корга в конец охренела. А запоночки-то вот они, за шкатулочкой лежали». Вот так вот. Вот, кстати, хорошую историю вспомнил про авторитеты. Не все авторитеты одинаково полезны. Значит, один другому говорит: «Ну что, ты сказал что от меня?» Он говорит: «Сказал». «Ну и что?» Он говорит: «Ну что, избили». «Ага, помнят меня». Не всем нам, друзья, повезло с коллегами. Такой тяжелый случай. Ну, а тем, кому повезло, знают, насколько это ценно. Один друг говорит другому: «Ты представляешь, у нас на работе есть Валера». Вот такой: «Валера». Так он такой тупой, ну такой, ну просто, не знаю, настолько тупой, что даже текст на компьютере не может сам набрать. Представляешь? И тебе приходится вместо него текста набирать? Ну да. А зарплату Валера получает? Ну да. А что делать-то? Знаешь, сдается мне, что Валера не такой уж и тупой.
3: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
7: Чего такая довольная, Вера?
8: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
7: А что в ней такого-то?
8: Ну как, коммуналку платить без комиссий — это плюс. Каждый месяц проценты на остаток — еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
7: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
9: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переводе пенсии на социальную карту.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: и выиграй автомобиль!
1: А детей в наше время ставят в тот угол, где хуже всего ловит Wi-Fi.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Играем в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Хотим как можно больше суперфиналистов. Вот что-то давненько не было. Может быть, сейчас нам повезет. Было же солнцестояние, да, летнее, вот недавно. И было, там говорили, да, что 4 каких-то дня, которые все меняют. Вот я прям вселенную прошу, пускай сейчас у нас будет очередной суперфиналист. Пожалуйста.
3: А что это изменит для нас? Ну, да, нам станет хорошо, потому что у нас будет очень много.
2: Надо уметь, опять же, радоваться за других.
3: Будем радоваться за других. Они, возможно, нас покатают потом на своем новеньком автомобиле. Но если выиграют,
2: большая,
3: конечно.
2: Большая черепаха.
3: Да. Мы прямо сейчас раскрутили улыбайзер, где уже болтается сотни, тысячи, короче, огромное количество наших игроков. И остановить его готовится солнечная. Ногами уже крутит-крутит. Устала, говорит: деточки, ну давай быстрее говори. Давай уже кричать эту фразу.
2: Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку.
3: Хорошенький какой. На Иль
2: Ничего
3: из
2: такой, да.
3: Нефтекамска выпало в нашем улыбайзере. У него очень хорошее фото.

0: там сзади горы, сразу прям захотелось куда-нибудь вот в такие места. Интересно, он нефтяник? Есть у него вертолет, чтобы покатать нас над горами? Давай позвоним Наилю и спросим.
1: Ничего себе, даже стол в студии завибрировал. Деточки, ну как ты это делаешь? А, ну что, звоним в Нефтекамск.
0: Чтобы успокоить эту дрожь, да?
1: Угу.
0: Какие у него милые розовые ушки.
1: Юля, ты не на это должна смотреть. Ты должна сейчас, если Наиль возьмет трубку, во-первых, сказать, что он в прямом эфире на МРФМ, а во-вторых, задать ему главный вопрос, слушал ли он
0: эфир. Если у него вертолет.
1: Юля, и может ли он повторить ту самую шутку Фоменко? Но...
0: А скважина с нефтью?
1: Юля, ты не задашь эти вопросы, потому что у Наиля остаются последние 5 секунд для того, чтобы ответить на наш звонок. Но так как он не хочет общаться с такими, как мы...
0: Ах, какая жалость! Я так и не узнаю, есть ли у Наиля скважина. Но, может быть, в следующий раз, когда его выберет Улыбайзер, если, конечно, выберет, потому что вполне возможно, он выберет кого-то из вас. Друзья, заходите на сайт веселоерадио.ру.
1: Если вы еще не с нами, регистрируйтесь в Улыбайзере. А сделать это легко. На главной странице стоит Фоменко, опираясь на ваш будущий автомобиль. Вот на него ты. И, пожалуйста, вы уже в игре. Удачи!
2: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Для вас ПП значит «пойду поем», а БЖУ «будит жену утром». Юмор-ФМ и Макфа представляют игру «Добавку будете» с 15 по 29 июня в эфире «Шутки шоу». Обучаем с юмором, сложным термином. Оригинально расшифруйте аббревиатуру из мира правильного питания и получите приз. Подробности на сайте веселаярадио.ру. 16+.
5: Спонсор АО «Макфа». Макароны «Макфа Wellness» из твердой пшеницы со спирулиной. Источник пищевых волокон. Идеальная основа для правильного питания и активной жизни. Попробуйте и ощутите пользу в каждой порции макарон «Макфа Wellness».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор

0: Юмор ФМ.
1: Самое красивое раз, самое красивое два. Мы обе в сборе, и можно на нас смотреть видеотрансляции на сайте веселаярадио.ру. ВКонтакте, в нашей официальной группе тоже есть трансляция. И там не только мы, иногда к нам заходят гости. В прошлом часе один симпатичный мужчина, сейчас другой. Вот.
2: Но вы его не увидите, он прячется.
1: Какие стеснительные эти симпатичные мужчины. А мы вот с Деточкиной нет. Мы прямо вот всю правду говорим, читаем честно ваши комментарии. А на какую тему?
2: Мы сегодня спросили у вас, человеком какой специальности вы закрутили бы роман и почему именно вот с этим вот человеком. Пишите нам ВКонтакте, не забывайте подписываться на нашу официальную группу Юмор ФМ. И вот там вот есть опросик, сразу под опросиком ваш комментарий и нужно писать. А вот, еще, кстати, в Телеграме можно.
1: Может быть, вы уже вышли замуж или женились на человеке определенной профессии, ну, то есть говорили, что «Ой, я тебя люблю, да, жить без тебя не могу», а сами «Ой, как здорово будет
2: что
1: меня
2: возить». Что он таксист? Потому что, да, всегда такси под рукой, очень удобно.
1: А, в общем, ждем. Плюс 7-915-0303-567. Это номер, на который нужно писать. А писать можно смс-очки, можно в Телеграм, можно в Макс. И голосовать не забывайте. В Телеграм-канале и в группе ВКонтакте висит сегодня опрос, где мы интересуемся. Для вас важна профессия вашей второй половинки или не важна? Большинство пока и там голосуют за то, что, конечно, не важно. Главное, чтобы жить душа в душу.
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Юлия, вернулись ненадолго, потому что мы читаем ваши комментарии, их здесь так много, сейчас вернемся, будем все смотреть, с кем-то общаться, задавать уточняющие, так сказать, вопросы, о веселом чате почитаем. Но, кроме этого, в этом часе еще будет много разного классного контента, и вот, например, мы ожидаем встречи с Фоменко. Николай Фоменко принесет собственную рубрику «Фоменко Про», она называется.
1: А про что будет, не скажешь?
0: Не скажу, пусть это будет сюрприз.
1: И вот я тоже не скажу, про что будет рубрика «Деточки, не виноват».
0: Так, пусть
1: это будет сюрприз.
0: А ты что подражаешь?
1: Я не подражаю, я просто тоже хотела интригу. Пусть люди вот прям ждут и думают, про что же там будет.
0: В детстве знаешь, как это называли? Повторюшка, тетя Хрюшка, а свинья твоя подружка. Вот так вот это
1: Нет, называлось. У нас это по-другому было.
0: Кстати, про детей. Рубрика «Угарный папа». Гар Дмитриев собирает забавные перлы ваших отпрысков и озвучивает их в нашем эфире вот в этом часе. Как раз это все произойдет. Ну а прямо сейчас Хабиб в собственном проекте «Юмор ФМ» «Шутки песни плюс».
2: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангар.

0: Катя Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Хабиб, давай твоя песня.
4: Тренажер ты себе заказала, на него редко ты залезала, на лице у супруга ухмылка, для носков, а дорогая сушилка.
3: Я причем видел, да, у некоторых не занимается, а сушат, да.
1: У меня полотенце вся. Очень удобно.
0: Надя, твоя песня.
1: Я, да?
4: Голодный голубь с бомжом сошлись в смертельной схватке. Все говорит об одном, что оба не в порядке.
2: Шутки, песни, плюс!
1: Стас, давай теперь ты.
4: Я засмотрелся на тебя, ты гнал по трассе 210. Кого угодно мог бы я за эти фокусы подвесить. И я б и тебя штрафовал, и был бы очень рад. Но ты в окошко показал свой озорной мандат. Ах, пьяный депутат, сирены, мощный бас, охрана за кормой и взгляд нетрезвых глаз. Ах, пьяный депутат, ну что еще сказать? Нельзя ни тормознуть, ни наказать.
1: Можно? Я спою. Смотри.
0: Давай.
1: Всю ночь сверлить, попробуй в жизни хоть раз, чтобы соседи срифмовали имя Стас.
2: На Юмор ФМ.
4: Пять минут, могу лишь пять минут. Был моложе, мог подольше, только пять минут. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
1: И прям вот так. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-там.
0: Все.
3: Песня от Хабиба.
4: Самая актуальная, да. Я календарь перевернул, теперь он цифрами к стене.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: «Шутки, песни, плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Настоящий мужик должен уметь поджигать избы и пугать коней, чтобы его бабе было чем заняться.

0: вечером по будням на Юмор-ФМ.
1: Это веселый чат 2 июля, и сегодня мы читаем ваши комментарии на тему с представителем, какой профессии вы бы замутили. Пишут, ну что, неудивительно, хотел сказать женщины, их оба так мужчины написал, поэтому давай сразу и прочитаю. Сергей говорит, что у него жена инженер по качеству, и теперь он качественно живет, качественно моет посуду, качественно пылесосит, качественно стирает труселя, а жена все это проверяет. Ну, я не знаю, доволен ли он тем, что вот поженился на инженере по качеству, или в этом сквозит какая-то...
2: Сквозит,
1: спасите!
2: Я так подозреваю.
1: У меня уже срок. Помогите!
2: Я сейчас вот вообще подумала, что есть же люди, которые вот эти ГОСТы сейчас на каблуки разрабатывают, на
1: это
2: мороженое.
1: Это очень важно, да. Юль.
2: И вот, представляешь, вот за таким замужем быть. Он же все заставит тебя по ГОСТу делать, по ГОСТу спать, по ГОСТу есть. Ужас. А Евгений пишет, у жены профессия закройщик и пошив белья. Дома хорошая импортная производственная машинка, оверлок, шьет практически все. Несут все родичи, друзья, но при этом работает продавцом. А, кстати, хотел как-то взять подработку, чтобы дома шить, я запретил. Потому что не хочу, чтобы она занималась этим. Вот как бы если было у нее 8 лапок, как у паука, то тогда бы пусть.
1: А почему это не сделать основной профессией? Потому что мне кажется, что вот шить сейчас, это опять возвращается в моду. Потому что я помню, ну я же давно живу, в позапрошлом веке не было масс-маркета, приходилось шить идти в ателье.
2: Вот когда шили по тебе, оно и сидело очень хорошо.
1: И за это можно брать деньги.
2: И хорошие деньги. Евгений, разрешите жене уйти из профессии продавца.
1: Светлана бы хотела встречаться с хирургом, травматологом, ортопедом, чтобы прям все сразу. И хирург, и травматолог, и ортопед. А еще чтобы высокий и широкоплечий.
2: О,
1: видишь, сколько
2: претензий.
1: Должно сойтись в одном хирурге, травматологе, ортопеде, высоком и широкоплечим. Такой на руки взять сможет и вылечить. С таким точно будешь чувствовать себя как за каменной стеной. А вообще, медики, мужчины очень внимательные. Светлана сама медик и знает. Что ж, у вас там на работе нет, да, такого?
2: Такого высокого и широкоплечего. Ну, хотя бы низкого
1: может,
2: возьмите.
1: Может, есть, да, низкий, но широкоплечий. А или высокий, но вот...
2: Узкоплечий.
1: Да, у него тут поломка.
2: Не, ну подождите.
1: Или, например, он не хирург, а травматолог-ортопед.
2: Он же не может быть идеален во всем. Вы возьмите хотя бы какого-то, а потом отдадите его на курсы усовершенствования или расширите ему плечи как-нибудь.
1: Вот, да, кстати, интересно, есть такая пластическая, косметологическая операция по расширению плеч?
2: Не, ну можно же их нарастить.
1: Ну вот, вот.
2: Я говорю, да. Кайф.
1: Да?
2: Это быстро.
1: А я
2: ну, не очень.
1: Интересно. Сейчас наращивают все. Почему не плечи? Плюс 7-915-0303-567. Наш номер рассказывайте в Телеграме, в Максе, смс-очками пишите с представителем, какой профессии вы бы замутили. А у нас в эфире угарный папа.
0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Да-да-да. Это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем.
0: «Угарный папа».
3: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает, а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела. Ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. 3-летняя Аня спрашивает бабушку. Бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
0: Угарный папа.
3: Папа спрашивает 5-летнего Сережу. Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. 7-летняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит, «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». Так, самое время объявить антракт. Чтобы вы вспомнили действительно смешную историю про ваших детей и срочно прислали ее мне в Телеграм на единый номер +7 915 0303 567. Кто знает, возможно, в следующий раз я расскажу именно вашу историю. Искренне ваш, угарный папа, Гар Дмитриев. Аривидерчи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Я Влад Кобяков. Погнали в кино.
2: Ну давай! Развлекаться тоже нужно уметь.
1: Распаковка. В кино с 25 июня.
3: Ты просто-просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка.
1: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Малышу было жаль Карлсона, но папе был очень нужен лодочный мотор.

0: конечно же вы.
1: Конечно же вы, любимые слушатели Юмор ФМ, прямо сейчас послушаете рубрику нашей самой доброжелательной Деточкиной с ее самыми хорошими новостями.
2: Деточкина не виноват.
3: Человек-паук Том Холланд решил сразиться с другими человеками-пауками, чтобы выяснить, кто из них человека-паукеет. Короче, они все были в костюмах, разумеется, вот этих пауков. Конкурс заключался в том, чтобы повторить знаменитые позы героя комиксов и выполнить пару трюков. Ну, знаете, вот зависнуть где-нибудь вот так в этой позе на корточках и все такое. После нескольких раундов два человека выбыли из соревнования. И один из них был как раз Том Холланд. Более того, на этот конкурс привели его жену Зендею. Она смотрела конкурс и своего мужчину не узнала. Ну, может быть, и сделала вид, что не узнала. Просто ей было стыдновато, что он в жизни-то не может ничего того сделать, что в кино показывают. В отличие от людей, его фанатов. Но когда он снял маску, все очень обрадовались. Прям аплодировали так.
4: Да. То есть не было вот этого фу.
3: Ну, не знаю, я ждала, что будет фу, потому что, ну, он там прям, ну фу. Короче, 100-летняя фанатка Лионеля Месси стала звездой трансляции матча сборной Аргентины во время чемпионата мира, который идет прямо сейчас. Блогерша Полин К, она ездит за Лео по городам и весям, она всегда держит в руках таблички, ну, в прошлый раз была надпись «Женись на мне».
4: Месси не спел ей «Полинка, Полинка, Полинка моя».
3: Нет, мне кажется, он, знаешь, вот он каждый раз шокирован, что опять приехала эта старушка. 100 лет человеку, и она говорила ему не раз: возраст лишь цифры, ты мой, а я твоя, и все в этом духе. На этот раз она держала табличку «100-летняя фанатка Месси». Кстати, спортсмен относится к этому позитивно, и когда он видит ее на трибуне, машет ей рукой, а потом отворачивается и убегает. Ну, боится, что догонит. Бодрая старушка. Россиянка Алина Пекова стала первой в нашей стране девушкой, которая сумела покорить 14 высочайших вершин планеты. Алина родом из Кабардино-Балкарии, но начала заниматься альпинизмом только 7 лет назад. Для восхождения на 14 восьмитысячников ей потребовалось всего лишь 1.5 года. Она покорила 11 вершин сразу за один год в 2023, ну а последние 3 покорила уже в этом году. Буквально на днях завершила восхождение на гору Шиша-Бангма. Это в Гималаях. И, между прочим, за всю историю восхождений покорить все 14 высочайших гор смогли только 50 человек. И вот эта вот молодая, красивая девчонка Алина. Кстати, у нее там лицо замерзло. Я бы, например, не пошла на гору.
4: А потому ты... что не молодая и не красивая девчонка.
3: Думаешь, поэтому?
2: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не виноват.

0: еще выше.
1: Солнечные деточкины, нам выше уже некуда, правда, достигли высот в этой жизни. Но, с другой стороны, всегда есть к чему стремиться. Да, вот шутки-шоу, например.
2: Можно, да, к ним можно стремиться. Уровня. Завтра, кстати, в шутки-шоу придут создатели фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора», писатель, автор и продюсер Сол Тай, режиссер Алина Курт и исполнительница главной роли Алиса Клагиш. Долгожданная премьера самого ожидаемого детского фильма этого лета уже завтра, 25 июня. В кино нас ждут веселые приключения, смешные диалоги, понятные детям юмор и отличное настроение. Не забудьте включить шутки-шоу завтра в 9 утра, чтобы из первых рук узнать все подробности про то, как создавать блокбастер «Летом всякое бывает. Побег из Колбора».
1: Ну а прямо сейчас не забудьте сделать погромче, потому что у нас обещанный Фоменко про.
3: Фоменко. 5 шуток про школу.
4: Начали с дочкой готовиться к школе. Купили дневник, ремень и валерьянку. Мальчик, оставшийся на второй год, предсказал одноклассникам будущее. Третьеклашка, похожий на Стаса Михайлова, просто так получает пятерки у 40-летней учительницы.
5: Задача. У Димы было 5 конфет, а в 44 года должна быть хотя бы квартира. Учительница проверяла сочинение и плакала. Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
3: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка совсем новая, использовалась один раз.

0: на Юмор-ФМ.
1: Сегодня мы спросили у наших слушателей, у вас, да, если вот вы, молодой человек, еще не написали нам комментарий, ждем. +7 915 0303567. Пишите с представителем, ну, если вы молодой человек, с представительницей какой профессии вы бы закрутили роман. Ждем, ну, а пока вот читаем то, что прислали. Кстати, заходила тут, мимо пробегал звукорежиссер и спросил, а никто ли не написал, что хочет закрутить роман со звукорежиссером, потому что я свободен. Нет, Семен, никто про звукорежиссера не вспомнил. Свободен.
2: Подожди, ну если вдруг кому-то нужна реклама бесплатная, они могут как раз закрутить роман со звукорежиссером. А вот Андрей пишет, что ему вообще все равно, с кем крутить романы. У него жена профессиональный безработный. Все 32 года совместной жизни не работает. Как же хорошо вам, Андрей.
1: Думаешь?
2: Ну почему нет? Приходит, она всегда дома, нарядная, красивая, ужин готов.
1: И домохозяйки, они всегда, да.
2: Нарядные, красивые.
1: Они же ничего не делают.
2: Конечно, ничего не делают.
1: Ты что, устала? Ты же ничего не делала. Ты же целый день дома, ты не работаешь. Почему ты не нарядная и некрасивая? А Василий пишет, что закрутил бы роман с радиоведущей. А что? Она весь день на работе наговорится, а дома тишь да гладь, да Божья благодать. А, Василий, ну...
2: Это так не работает. Они не затыкаются, говорит мой муж всем, когда кто вот ему говорит, о, наверное, тебе удобно наговориться, дома молчит, он говорит, нет.
1: А потому что мы работаем всего три часа. Вот видишь, Василий-то думает, она за весь день наговорится. В том-то и дело, что мы не наговоримся за эти три часа. Мы, знаете, уже продюсеры сколько просили, дай нам 5 часов шоу, 6, пожалуйста, мы выходные будем, нам не с кем поговорить. А он не дает. Поэтому, Василий, если вы готовы

0: бесконечному трендежу.
1: То солнечное свободно.
0: Нет. Ну, как бы я хотела коллег порекомендовать. Плюс 7-915-0303-567 наш номер, на который можно отправлять свои комментарии. Не забывайте подписываться, как вас зовут, из какого вы города, а писать нужно в Макс смс-очками или в Телеграм.
2: Две Юли на Юмор ФМ.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
1: В кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.
5: Ю

0: на Юмор-ФМ.
1: И мы продолжаем этим вечером на Юмор-ФМ обсуждать и интересоваться с представителем какой профессии вы бы хотели замутить, закрутить роман. И пока что, кстати, лидируют люди, которые работают на бензоколонках. Вот и Мустафа тоже написал, хотел бы девушку-оператора АЗС. И мужчины, соответственно, писали, вот бы мне кого-нибудь, кто работает там. Но нет, увы и ах.
2: Нам вот Ирен прислала фотографию в ВКонтакте.
1: Она стоит на своей работе на бензоколонке, да. И номер телефона оставила, серьезно?
2: Нет, она там на бензоколонке, но рядом с ней сидит клоун. И она пишет, все профессии важны, понимаешь? Вот ей нравятся мужчины-клоуны, несмотря на то, что сама она королева бензоколонки и могла бы, знаешь, сейчас выбирать.
1: А куда она прислала просто, ну, чтобы всех парней отправить? Парни, вот кто писал, значит...
2: Я клоун, да. На мне никто, пожалуйста, не хочет жениться.
1: Туда идите. Ну, конкурс, видимо, в нынешних реалиях будет большой. Ждем от вас комментов с представителем, какой профессии вы были бы не прочь замутить. Ну, понятно, что для того, чтобы какую-то личную выгоду поиметь. Вот, стоматологи тоже на втором месте. Ждем. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Давайте что-то новенькое, оригинальненькое пишите. А писать можно в Макс, в Телеграм и СМС-очки.
2: Опрос. Да, опрос у нас есть в ВКонтакте и в Телеграме. Для вас профессия любимого человека важна, потому что это статус, или не важна, лишь бы жить душа в душу. Так вот, ВКонтакте 85% голосуют за этот вариант.
1: И в Телеграме тоже 80% профессия не важна.
0: Две Юли. Солнечная и Деточкина. На Юмор-ФМ.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: Интересные вещи порой происходят в жизни, непостижимые моим разумишкой. Поэтому я здесь, на какой-нибудь интеллектуальной работе, призываю вас писать нам легкие, забавные, смешные комментарии. С представителем какой профессии вы бы замутили, пишите. Ну а мы пока еще и другие разные классные рубрики поставим в эфире, чтобы разгрузить людей после рабочего дня, чтобы никто особенно не перенапрягался. Хотя нет, возможно, придется. Правда, перенапрячь мышцы, потому что это будет спортивная рубрика с Романом Юнусовым «Гол, ой, штанга».
2: Да, под нее можно приседать, а потом будет еще и, точнее, до будет рубрика «Деточкина не виновата», где я расскажу, что такое дружба-дом и что они там едят в этом дружба-доме.
1: Дружба-дом?
2: Дружба-дом. Пишется в одно слово.
1: Дружба-дом 2?
2: Нет, пока что один.
1: Я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм тоже в нашем эфире ожидается в самое ближайшее время. Ну а прямо сейчас большой стендап.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
3: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит. Садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделал, что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою остановку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне, нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю! Ну, я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда «Н»ки ставили. Типа «Н» невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникум учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит, ты что, самый умный? И второй ему, кто умный? Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: шоу на Юмор ФМ.
1: Возвращаемся в наш веселый чат и читаем ваши комментарии. За эфиром у нас немножечко сплетен, а в эфире все четенько. Только комментарии, которые вы нам отправляете, никакой отсебятины, правда?
2: Аленка нам пишет. Всегда нравилась песня «Мама, я летчика люблю». Ну, я и мечтала, что буду встречаться с пилотом. Он будет меня катать бесплатно в своем самолете. Наверное, для членов семей летчиков пролет бесплатный, интересуется Аленка. Вот есть у нас среди слушателей летчики? Ну,
1: любите
2: пилоты.
1: Девушки, простых романтиков, да. Отважных летчиков и моряков.
2: Ну, нет, если вот какой-нибудь хороший самолет новый, и там он пилот, то он же может тебя покатать.
1: У меня, кстати,
2: бизнес-классе.
1: Сестра встречалась с пилотом, ну, правда, в Турции, там турецкий пилот. Вот. Но он неплохо зарабатывал.
2: Да, они хорошо зарабатывают.
1: И она, да, до сих пор?
2: Да.
1: Ну, да. Но они очень ветреные, знаешь, профессия обязывает.
2: В каждом городе невеста.
1: Пишет Наталья, что она бы встречалась с IT-специалистом, потому что он может починить все, что зависло, или если я что-то нажала, оно исчезло, и починит все, включая мое настроение. А еще у него всегда есть быстрый интернет и знание, как обойти любой запрет. Никому не рекомендуем, нельзя обходить запреты.
2: Конечно, зачем вам проблемы?
1: Иначе зачем тогда запреты, если их обходить? Кстати, вчера подписалась на какого-то актера. Не-не-не, на какого-то актера, не помню имя, но фамилия у него там Зайцев. Он пишет, что он официальный голос Орландо Блума, и он делает смешные рилсы, когда берет реальную как бы сцену из известного фильма и сам ее переозвучивает. Это очень смешно.
2: Вот ты бы за него, что ли?
1: Нет-нет-нет, просто к слову о том, как обойти любой запрет, он как раз вот эти вот все обходы запретов там обыгрывает. Например, голосом Ди Каприо или Мэтью МакКонахи.
2: Хватит рекламировать какого-то Зайцева. Рекламируй себя. У тебя есть такая хорошая профессия.
1: Ну,
2: она тоже
1: сказала...
2: снимает рилсы. Ребят, подписывайтесь на нас.
1: Да. Где?
2: В Телеграме, ВКонтакте. У нас есть официальная группа Юмор.ФМ. Мы там выкладываем наши с Юлькой рилсы. Ну что это какой-то Зайцев?
1: Нет,
2: вот
1: почему...
2: мы есть, ребята, на
1: нас. Во-первых, я не сказала, где на него подписываться. А во-вторых, если человек делает классный контент, почему бы про него не сказать?
2: Надеюсь, он про нас тоже там скажет голосом Орландо Блума.
1: Давай про классный контент поговорим еще. Мы напоминаем вам, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку». Уж куда класснее, правда, Юля?
2: Да. И, кстати, любой может в ней участвовать, кроме нас с Юлькой, потому что мы тут работаем, а вы нет. Вы можете зайти на сайт веселыйрадио.ру и загрузить свое улыбающееся фото туда. И сразу оказаться в игре. Вот так вот все просто. Главное, улыбайтесь на фото. Улыбайтесь.
1: А главное, еще берите трубку, когда мы вам звоним после нужной шутки. Ну а прямо сейчас шутить будет Джейсон Стэтхэм.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Как-то раз один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа. Не трогай правоохранительные органы. Они могут возбудить. Хороший асфальт на дороге не валяется. Лучше синица в руках, чем рука в синице. Когда меня рожали, тогда я и родился. По-настоящему несгибаемым человека делают не характер и воспитание, а межпозвоночная грыжа.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: вы же заходите, да, всегда в видеотрансляцию перед «Деточкин не виноват». Посмотрите, как здесь трясется студия, стол, стул. От того, как деточкинские ноги, руки и другие части тела, включая голову, идут в пляс. Но они сейчас должны успокоиться и рассказать хорошие новости.
1: Деточкина не виноват.
2: Сожительство без брака назвали угрозой нацбезопасности России. Об этом заявил замглавы Минюста Вадим Баланин. Говорит, что россияне часто практикуют такой метод, а эта тенденция негативно отражается на демографическом здоровье страны. Вот так вот он говорит. В общем, надо жениться, считает чиновник, в ЗАГСе со штампом, потому что это оздоровит нашу демографию. По-моему, не в штампе дело.
0: Я сегодня прочитала, что одна депутат сказала, что за как бы сожительство без штампа не будут штрафовать.
2: Ой, и спасибо большое. Спасибо, да. Главное, чтобы кекс не запрещали. Очень уж люблю, особенно без изюма. Волгоградские журналисты Денис Гусаков и Мария Умнова решили провести эксперимент и прожить месяц на минимальную зарплату в Волгограде. На двоих у парочки было 29 802 рубля. Ребята заплатили за жилье и интернет, и уже на второй день...
0: И еще остались должны?
2: Нет, уже на второй день у них осталось только 14 000, а впереди целый месяц. За первую неделю потратили еще 3 000, покупали в основном еду. В итоге на 3 недели осталось 11 000, и, видимо, эксперимент закончился. Очень трудно представить, как в таких условиях можно теоретически заводить ребенка, говорят журналисты. Как объяснить, что никаких сладостей и игрушек, а только вареная гречка и спать, спрашивают они.
0: И то не каждый вечер.
2: Главное, штамп в паспорте, ребят. Сначала поставьте штамп, а потом все будет. Как говорится, будет лужайка, будет и зайка, или как там правильно. Но, кстати, не обязательно же снимать квартиру. Можно жить в дружбодоме. Это новый тренд. Молодые люди живут вместе, большой общиной, ведут общий быт, едят общую еду. Отбор в дружбодом проходит по вайбу. То есть кандидат приходит, живет неделю с соседями, ну а потом общее собрание решает, подходит он им или нет. Еду не покупают, а ищут на мусорках. Одежду берут в секонд-хендах. Ну и нормисов, то есть тех, кто живет обычной стандартной жизнью. Дружбодомовцы называют кабанчиками, вросшими в диван. Вы знаете, вот первый раз я рада, что я кабанчик. Вросший в диван. И меня так называют. Мне очень даже нравится. Продолжайте.
0: Помнишь, мы в рабочем чате тоже обсуждали идею, чтобы всем коллективам Юмор-ФМ жить в одном доме, дружно.
2: Я не
0: чтобы
2: знаю, когда
0: стать настоящей семьей.
2: Ну, вот, я бы убежала.
0: Просто да, продюсер как-то сразу же на корню прекратил все эти разговоры про дружбу-дом. А ведь могли бы попасть в твои новости.
1: Деточкина. Свободу Юлии Деточкиной. Не верю.

0: А мы продолжаем к вам приставать. Зайдите, проголосуйте, оставьте свой голос. Нам важно ваше мнение. Это тренировка перед выборами. Там же тоже надо будет голосовать. А ваше мнение важно сегодня вот по какому поводу. Для вас профессия вашей второй половины имеет значение? Вот прям важна, потому что это статус. Вдруг он профессор, и вы будете всем хвастаться. Вот он, мой профессор, пожалуйста, профессор. Будьте знакомы. А или не важно? Самое главное, чтобы жить с человеком душа в душу. И за этот вариант все-таки голосует большинство. А в телеграм-канале 80%.
1: И 83% ВКонтакте. И вот после этого говорят, что люди меркантильные стали, какие-то материалисты. Ничего подобного. Посмотрите. Вот да. Наш опрос.
0: Абсолютно честный и искренний. И абсолютно честный и искренний Роман Юнусов появляется в спортивной рубрике.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Хеллоу! Комментатор комментировал. Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
3: Гол! Штанга!
4: Вот это удар! О! Я на него обратил внимание еще в гостинице. Очень популярная игра баскетбол. Можно смело сказать, что баскетбол смотрят миллионы стран. И все мысли только об одном. Лишь бы теперь не забили нашим. Тьфу-тьфу-тьфу. Где тут деревяшка, а? Черт, одна пластмасса вокруг. Итак, в защите у нас остались двое. Один лежит, другой помогает встать. Друзья, что-то я потерял Роналдо. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спрятался? Вот так. Немножечко смешно, немножечко коряво, немножечко прыг-скок. И забил гол наш нападающий в ворота турецкой сборной. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На юморов. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше ноля, днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миассе плюс 19, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла, в Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, весьма странно, что люди берут на свидание нож.

0: Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: Сегодня в веселом чате мы спросили наших слушателей с представителем, какой профессии вы бы хотели замутить, если бы была такая возможность. И, конечно, на первом месте с большим отрывом идут человеки, которые работают на заправках, на АЗС. Несколько человек написали про пилотов, и вот про поваров, кстати, тоже есть комменты.
2: Ну, повар — удобная штука в хозяйстве.
1: Штука!
2: Не, ну что, штука. Они его хорошо готовят, но просто, мне кажется, они на работе так устают, что дома уже не очень хотят. Вот в чем беда. А так-то прикольно. Вот Олеся пишет, я бы за автомеханика вышла. У меня машина постоянно ломается, ремонтировал бы бесплатно. Ну что, тоже неплохо.
1: Ну, ремонтировал-то, может быть, бы и бесплатно, но все равно же запчасти нынче стоят дорого.
2: Но, с другой стороны, представляешь, какая экономия? Не надо никуда тащиться. Заказали сами запчасти, сами починили.
1: А, и во дворе и прям, да, залез вот, да, так вот, да. Под машину.
2: А сейчас, знаешь, есть такие штуки, куда можно загнать? Ну, там яма такая, все бесплатно можно. Вот,
1: да,
2: есть,
1: я таких ям, кстати, уже не видела лет, наверное, 200.
2: А я тебе расскажу, мы искали места с мужем.
1: Виолетта пишет, она бы встречалась с бухгалтером. Он точно знает, как свести дебет с кредитом. А я что-то в последнее время много трачу на маркетплейсах. Все понимаю, но не могу остановиться. Вот он бы мне посчитал, разъяснил и вразумил.
2: Вот, кстати, у меня есть знакомый, у него есть ИП. И он, чтобы вот, ну, не ухаживать за этим ИП, его же нужно обслуживать, женился на бухгалтере. Вообще хорошо. Она еще и в других местах ИП обслуживает, так что зарабатывает и на стороне. Удобная штука эти бухгалтеры.
1: Хорошо.
2: Лучше поваров.
1: Да. Кому-то везет. А вам повезет завтра, во-первых, с утра, потому что шутки шоу придут, и у них будут гости. А во-вторых, вам повезет в 6 часов вечера, когда мы с Деточкиной вернемся с новой темой. Ну, а на сегодня, как обычно, спасибо всем, кто писал, голосовал и просто радовал нас своими комментами, даже не для эфира. И наше всем традиционное.
2: Пока!

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Юмор ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
1: Вот. Все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да, я рос.
2: Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Mm-hmm. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
2: А, Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать?
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать,
2: хочу.
1: А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
2: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай, что, а как тут, постучаться?
2: Ну, наверное, не знаю.
3: Вашу мать, а!
2: Ой!
3: Все, бордель закрыт! Комната через ультрафиолет, как далматинец!
2: Да нет, мы в ПВЗ!
3: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайне всплыл.
2: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
3: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
3: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
3: Ой, простите, у нас просто никогда ничего не заказывали. Такая ситуация, понимаете? Нет, а с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
3: Но я все равно рада вас видеть, да.
2: Все, давайте мы заберем, вот.
3: Ой, какой хороший, это ребеночек ваш?
2: Это штрих-код.
3: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
3: Ладно, что у вас?
2: А, у нас стаканы приехали.
3: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо, спасибо, будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да, в нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
3: Ой, извините, что я так долго. Главное, все не зашла, стою такая, пу-пу-пу, а что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
3: Нет, судорога.
1: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
3: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
3: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. В деревне маркетплейс может быть только в одном случае. Если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть. Согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
3: Да, приходите. Мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
3: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
3: И мышь беспроводная вам станет как родная.
1: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
2: Смартфоны, да и айпадушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?»
4: Не реклама. Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
5: «Я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы».
4: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
6: Саламат Башет.
4: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
7: Замучили грызуны?
4: Приглашаем на всероссийскую ярмарку яда в Капотне.
8: Более 1000 сортов душистого яда на все случаи жизни от ведущих производителей.
9: Лучшие фабричные яды.
8: Крафтовые яды от малых и средних предприятий. Элитные яды широкого спектра действия для самой взыскательной публики.
10: Ото всех проблем подряд, говорят, поможет яд.
4: Всероссийская ярмарка яда в Капотне. Травим по будням до последнего клиента.
10: Всем подряд, поможет яд.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ДТ Саратов.
3: Добрый вечер! С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадта.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ, говорит.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б, пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень — это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У? Или Д, Т?
3: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей!
7: У меня досрочный ответ. Д, Т.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да и ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce Tabana?
7: Dolce Tabana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда не проходил.
3: Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. В Сатке и Златоусте плюс 19, в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 24 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, небольшой северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов выше нуля. Днем в четверг в Сатке, Златоусте и Миасе плюс 19. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 23 тепла. В Южноуральске, Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 21.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Коля, ты водку хочешь? Нет. А будешь? Да.
2: За 2 дня до поездки на курорт жена постраховалась, сказав, что вроде беременна. Муж и жена отмечают 35 лет совместной жизни. Это праздник, это счастье, это прекрасно. Он говорит: помнишь, дорогая, 35 лет назад мы снимали обычную дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть практически все, моя хорошая. Дорогой дом, дорогая мебель, машина, телевизор плазменный огромный. Но ведь знаешь, 35 лет назад я спал с молодой 20-летней девушкой. А теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена говорит: а ты найди себе 21-летнюю, а я уж позабочусь, чтобы у тебя были и дешевая квартира, и дешевый диван, и черно-белый телевизор.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Плохие танцоры ночью на расхват.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
5: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: FM представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
1: Фамилия?
2: Иванов.
1: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна. Запишите, Иванов. Карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамбу. Имя?
2: Степан.
1: Степан?
2: Степан.
1: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
2: На виолончели.
1: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита. За виолончелью Степан Иванов? На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
2: Аполлинарьевич.
1: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
2: В Химках!
1: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
3: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
4: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
5: Молилась, и поставь в холодильник.
4: Как на работе?
5: Крамаренко уволили.
4: Крамаренко!
5: Отелло, а? Задуши меня.
4: В час ночи.
5: Да, задуши.
4: Да прекрати, детей разбудим.
5: Да они уже взрослые, все поймут.
4: Давай на выходных, а?
5: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
4: Ну, мавр вроде.
5: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
4: Вы души, а я не буду, ясно?
5: Будешь?
4: Нет, я сказал.
5: Отелло,
4: да,
5: души.
3: Отелло. А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
4: Слава богу. Спасибо, Шарапов, выручил.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
6: Вали, не вали,

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: «Еще два блинчика, и расходимся», — шептали Ленке швы на юбке.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: «Сатья отвечает».
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные, я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, не, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку есть. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Который шутит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская. Ой.

слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я никогда не дергал в школе девочек за косички, потому что один раз в деревне дергал за хвост коня.

0: Юмор ФМ.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не, а не ты все равно не устоишь.

видит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в уши мегафон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Запомните, режиссерами не становятся, ими рождаются. И вот вам неоспоримые доказательства. Роддом, пожилой опытный акушер и молодой практикант ходят по палате с новорожденными. Акушер показывает рукой на одну из кроваток и говорит: «Учись, Николай, видишь вон девочку? Зуб даю, будет балериной». «Ого, а как это вы, Никодим Петрович, так поняли-то?» «Ну ты смотри, как ножку тянет. Балерин точно. О, а этот боксер. Ручками, видишь, как машет? Ух-ух». Вот. «А это будущий российский кинорежиссер, точно?» Практикант удивленно. «Так он же вообще ничего не делает, как вы определили?» «Ну сам погляди, что ты, видишь, обделался. Но при этом смотри, как головку-то держит».
3: Мама, самый близкий и родной человек. Берегите мам.
2: К чему это я? А вот к чему. Разговор по телефону.
4: «Алло, Лиз, привет, как дела?»
2: «Ой, мам, я так устал, дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день, убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, готовка, у меня спина болит, голова болит».
4: «Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям».
2: «Стоп, какому Андрюшечке?» «Ну как, какому, мужу твоему?»
4: «Мой муж Александр». Секундная пауза. «Ой, простите, я, наверное, не туда попала».
2: Девушка в ответ: «Так, я не поняла, вы что, не приедете, что ли?»
3: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит: «Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?»
4: Она говорит: «Мальчик!»
3: Он говорит: «Мальчик, ура, мальчик! И на кого он похож?» «Ой, Фима, неважно, ты его точно не знаешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы гуляли в лесу под Ялтой. Пароход пока стоял. Мы улыбились. Она сказала: давай закопаем вещи, документы и деньги, чтобы не мешали гулять. А место запомним. И я согласился. Мы еще погуляли часа два, а потом перестали. Я к ней хорошо относился. А, собственно, что с нее выжмешь? Паспорт можно восстановить. Хуже, там еще была... Перекопали мы

0: Плохо, что лес заповедный. Потом это охотинспекция. Пароход за это время раза два приходил. Нам сверху видно. Главное, не в чем из лесу. Если кто появляется, уходим вглубь. Копаем по ночам. Ну что о себе рассказать? Охраняем, не даем туристам, кабанов гоняем, не даем копать. Там еще много осталось. Хотя мы перекопали. Лес большой. Многие помогают. Ну, копать нелегко, мы же просеиваем. Там, где мы начали копать, уже побеги. Аттестат зрелости не жалко, но там и аккредитив. Многие спрашивают, как вы к ней после этого? Ну как, хорошо. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концерт месяца, торговый техникум, завпроизводством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Ну вот о себе. Я не суеверный человек, но однажды взял не тот портфель и провалился. Я подумал, что же из такого пустяка буду проваливаться. И стал брать только его. Это относится к кошкам, костюмам, пустым ведрам. Никакого отношения к суеверию не имеет. Ну и в заключение этих маленьких такая. Когда мы добьемся, что руководитель, специалист и интеллигент будет один и тот же человек, мы постараемся, чтобы он нам сказал спасибо, ребята.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, небольшой северо-западный ветер. В Садке и Златоусте плюс 18, в Озерске-Снежинске, Миасе и Кыштыме плюс 20 градусов. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 22 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами небольшие дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 10-15 градусов ниже нуля. Днем в пятницу в Садке, Златоусте и Миасе плюс 20. В Магнитогорске, Кыштыме, Озерске и Снежинске плюс 22 градуса. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 25 тепла.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: В Москве полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужик захотел, мужик сделал. Мужик не захотел, мужик не сделал. Мужик не захотел и сделал. Значит, мужик женат.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
1: Офигеть, это офигеть, Валера. Я сейчас в шоке в таком. Я сейчас видела актрису, вот эту, которая в «Глухаре» проститутку играла. Которая потом замуж еще вышла за его этого друга, ДПСника. Блин, это, я обожаю этот город. Это только тут можно вот так идти по Москве просто и встретить звезду. Вообще класс. А она еще стоит такая на кассе и такая на полном серьезе. Пакет брать будете? Понял? А камер нет. И съемочной группы еще нет. Это, видимо, она заранее просто приехала, чтобы в роль вживаться.
2: Катюх, ты вообще молодец. Ты по полной этот город используешь.
1: Да.
2: Как тот день, когда все подумали, что типа Канье Уэст в Москву прилетал, и ты поехала в аэропорт с каким-то негром сфоталась.
1: Да, это он был.
2: Да, это не он.
1: Это точно он.
2: Да не будет Канье Уэст в синем комбинезоне бычевню в курилке протирать. У него вообще-то Грэмми есть.
1: А что ты чемоданы эти собрал, Валер? Что ты... А, ты решил по коридору походить, там, по подъезду погреметь, чтобы соседи подумали, что мы с Мальдив такие вернулись?
2: Вот, Катя, я, кстати, примерно об этом хотел поговорить. Короче, все. Уезжаю я домой в Ачинск.
1: Чего?
2: Хватит. Че, ну давай честно, ну не покорилась нам Москва.
1: Да в смысле?
2: Ну в смысле? Я в окно выглядывал, не на коленях она сегодня опять.
1: Ты чё?
2: Ну ничего, правда, нам по 36 лет. У нас из своего здесь только пачка соды и чудо-швабра, которая сама себя выжимает. Вот мы со всем этим богатством со съемной квартиры на другую съемную квартиру. А у меня в Ачинске одноклассник. У него уже третий дом он достраивает. Это ровно на 3 больше, чем у нас с тобой здесь, в Москве, ты понимаешь? А я здесь мечтаю о рюкзаке. О рюкзаке каждую весну мечтаю. У меня мечты шестиклассника.
1: Да, я тебя понимаю. Москва – это сложный город.
2: Сложный
1: да.
2: город.
1: Но, блин, Москва – это же город возможностей. Ты можешь тут сидеть, просто в баре что-то выпивать, и уже через 10 минут тебя лев с дорогими туфлями в живот пинает на улице. И ты попадаешь в МЭШ, и тебя уже все знают. Ты звезда, все, раз-раз и все.
2: Даже не хихикнешь, ты всерьез это все сейчас говоришь, Кать?
1: Да, конечно.
2: Хорошо, давай. А кем ты мечтала стать, когда мы переезжали в эту Москву?
1: Ну, я мечтала стать актрисой.
2: А сейчас по факту ты кто?
1: Я работаю в банковской сфере.
2: Кем ты работаешь в банковской сфере?
1: Работаю с клиентами.
2: С какими клиентами ты работаешь в банковской сфере?
1: Хорошо, Валера, с теми, кто не может сам себе талончик взять на эту электронную очередь. И что?
2: Ты кнопка-нажималка, Кать. Тебя даже в помещение не пускают. Ты в предбаннике работаешь. Ты работаешь в банковской сфере в шапке, Кать. Это не круто.
1: Блин, ты не понимаешь. Это реально это город возможностей. Mm. Вот даже возьми Валю Карнавал. Если бы она из своей деревни не переехала, сколько ей сейчас? 22? Она бы уже 5-го рожала. Причем от 3-го мужа. А тут она звезда, реально. Она за фото в купальнике сейчас лайки получает. А не кислой тряпкой по щам от матери.
2: Хорошо, да, действительно, кому-то везет в Москве, да, тут закрепиться и прочее. Но нас, Кать, давай честно, нас Москва на колени поставила. Ну, правда, вот давай вспомни, как мы распределяем наши деньги, ну, нашу зарплату. Типа, это на аренду квартиры. Это 3400 осталось. Что с ними делать?
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Яшина резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «Плохо кушает».

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала. Какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы. Ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик. Чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я же говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
5: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
4: А вы похожи на Корнелюка?
6: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
4: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
5: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
4: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
5: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
4: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.
7: Лучшие любовники в мире животных?
8: Кролики?
7: Вы не поверите. Пингвины.
8: Пингвины? Ну надо же!
7: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
8: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
7: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
8: Пингвина слюна мужчинам нужна.
0: На Юмор ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Здравствуй, Иван Царевич. Мы получили твою стрелу. К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но твоя стрела очень важна для нас. Оставайся, пожалуйста, на линии.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: В любом родительском чате есть такая женщина, которая записывает голосовые сообщения так, что их смысл понимает только она сама.
4: Добрый вечер, дорогой наш любимый Елена Елена Бармале. Дорогой Леночка, мы вас поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы домашних заданий и проверок чуть-чуть поменьше было. Вы же совсем улица воздух не гулять. Женский красота уходить. Так еще год, вы по улице будешь идти, все будут кричать: «Эй, фу! Позор! Ты это оставь так делать, да? Ты это домашнее задание не ему задавать, ты их мне задавать, а мне весь семья постирать, накормить, делай так до попы, ты будешь еще подкидывать. Ты кто? Лучше потеряйся, мой тебе совет. День настанет, я тебя настигну в натуре. Еще раз с днем рождения вас, всего хорошего.
0: Команда Иван да Марья, Кострома.
5: А очень много девушек уходят в мужские профессии. Девушка-пилот узнала, что на борту бывший.
6: Уважаемые пассажиры, взлетаем, как свободные птицы, в ясное небо. Нет, я сейчас выйду, я ему все в глаза скажу. Уважаемые пассажиры, кислородные маски вы можете надеть прямо сейчас, потому что на борту душнило. Внимание! У аварийного выхода сидит личность, которая будет мешать вам идти дальше. Во время полета вам будут предложены прохладительные напитки и не спать с сестрой своей девушки. Мы обязательно влетим в зону турбулентности, чтобы он понимал, что такое эмоциональные качели. И специально для скотины, который говорил, что английский мне никогда не пригодится. Dear passengers and fucking Сергей.
7: Ну я вообще-то Макс, но английский, во.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Квашеная капуста – самая классная закусочка. И на стол поставить не стыдно, и сожрут не жалко.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Трамвай остановился. Ну и кондуктор говорит: граждане, прошу вас выходить, у нас авария, поломка, поэтому переходите на другой трамвай. Вдруг звон такой, разбитое стекло. Смотрит мужик, окно разбил. Он говорит: дурак, что ты сделал? Он говорит: ну, тут написано, при аварии разбить стекло молотком. Еще смешно, блондинка.

0: что ты грустная такая? Он говорит, вчера в американском посольстве заполняла анкету. И в самом конце написано, эту строчку не заполнять. Она говорит, ну, и говорит, я написала, хорошо. Товарищ прапорщик, ваше задание выполнено. Говорит, я же ничего не приказывал, а мы ничего не делали.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
1: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все!
1: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить! Дайте музыку!
1: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда, утомленные солнцем. Город Сочи.
2: Отдыхая летом в Сочи, Владимир Владимирович Путин по традиции зашел в кафе к своей старой знакомой. Бабушке Сирануш!
3: Слышь, ты что такая дерзкая?
4: Добрый вечер, мои хорошие! Здравствуйте! Владимир Владимирович, проходите, смотрите, все столики заняты, вообще свободных мест нет. Наш столик всегда свободен, присаживайтесь, пожалуйста. Слышишь ты, я тебе что сказал, я 6 часов сюда с президентом приду.
2: Ну так сейчас же без 10.
4: Не без 10 мне тут. Президент Джан, я кальян буду, вы не против?
5: Конечно, конечно, бабушка Сирануш. А скажите, у вас кальян на молоке?
4: Нет, суши, на рапторе. Комаров травлю. Эти комары что за люди? Бесплатно мою кровь пить хотят. Один день их всех соберу, пачкав, ножки подпилю, всю семью уничтожу их. Что хотела сказать? Нравится мне, конечно, ваш вот этот министр спорта Мутко. Как он по-английски разговаривает, да? Я по-английски вообще ничего не знаю, но когда он по-английски говорит, я все понимаю.
6: А ты такой красивый с бородой, в твои попало сети.
4: Гусман звонит. Алло, да, привет, мой медвежонок. Как дела? Нормально. Что, ты из Сочи приезжаешь? Да, конечно, жду, конечно. Ты когда по улице идешь, люди улыбаются. Из асфальта цветы начинают расти. Слушай, ты когда в море заходишь, вода теплее становится. Ну, согласна, с морем чуть-чуть неоднозначно получилось. Ладно, все, жду тебя, медвежонок, давай. Президент Джан, мы же давно знакомы, да? Я что хотела сказать? Я тут как бы себе землю присмотрела в Сочи. Она никому не нужна, вообще никому не нужна земля. Там даже земля не земля, там деревья не растут, там камни, сырость, ну, пляж. Что подумала? Хочу домик построить, 1, 2, 17 этажей где-то. Тоже как КВН 3 буквы сделаю. Казино. А что, как песни у вас там поется? Мы открываем казино для кого? Для себя.
5: Ну, бабушка Сирануш, я, конечно же, могу позвонить мэру, но так не надо.
4: Президент Джан, вот надо как не надо. Ладно, самый главный вопрос хочу задать вам. Скажите, пожалуйста, что мы будем делать, если нефть будет стоить $1?
5: А почему именно один?
4: Ну, я как бы наш народ знаю, если $2 мы еще как-то потерпим. Но если $1, что-то надо будет делать.
5: Бабушка Сирануш, не волнуйтесь, все будет хорошо.
4: Серьезно, все идите сюда, быстро все идите сюда. Вы слышали? Все будет хорошо. Нефть будет стоить $2.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Хочу внука или внучку от сына, который с невесткой живет. Как им дать понять, чтобы они порадовали нас внуком или внучкой?
0: Сатья отвечает.
2: Так, а как вы его вдохновите? Ну, есть вариант, конечно. Есть, если вы потянете. Можно сказать так. Друзья мои, детки мои, мы с батей накопили 67 миллионов рублей и хотим купить квартиру в Москве. Мы подарим своему внуку эту квартиру. Поверьте, внук будет уже через неделю. Я согласен. Для нас, строителей БАМа, вот это отвратительно, когда люди хотят жить для себя. Фу, 30 лет. Да я в твои годы уже 6 родила. Да я в твои годы, батя говорит, уже свиней пас. Да я уже родину защищал. Да я в твои годы уже полком командовал. Хоть я и не Гайдар, да, вот это все.
1: 67 миллионов не нужно, дом есть и машина есть. За 30 уже. Часики тикают. Внука, внучку.
2: Заберите у нее микрофон. Вот мне всегда казалось, что вот бабушек у подъезда, вот в платках, их инопланетяне закидывают. Ну, что они сразу рождаются в платках, знаете, да? Что откуда-то их там берут из какого-то, ну, гетто, и там высаживают. Нет, бабушка, это человек, который любит ребенка, безусловно, просто такой, какой он есть. И которая дает то, чего мама по своему статусу дать не может. Она же должна быть строгая. И умные бабушки, они такие, у них конфеты всегда в этом, да, он такой. Иди сюда, мое солнышко. Обнимашечки, может, мама на работе, да. После школы он к тебе прибегает. Бабуля, а что там? Суп твой любимый, вермишелевый. Вермишелевый! А мама говорит, это вредно. Мама права, маму надо слушать. Садись, солнышко, садись, да. Вот так-то, да не так. Родите, я отберу. Тоже мне.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: А давайте сходим в Большой театр, сказал он ей. И пошел на Щелкунчика. Значит, ситуация такая. Приезжает из Подмосковья, так, ну, где-то издалека, прям совсем фермер с сыном. Ну, такой уже успешный фермер, у него птицефабрика. Вот. Ну, и вот решил показать сыну Большой театр. Купили билеты самые дорогие на Лебединое озеро. Ну, и, значит, сели. Начинается балет. Они смотрят внимательно. И когда вот в момент наступает танец маленьких лебедей, сын поворачивается к папе и так тихонечко говорит:
3: «Бать!» Тот говорит: «Чё?» Он говорит: «Слушай, а что это они на цыпочках там бегают по этой сцене?» Он говорит: «В смысле?» «Ну, на цыпочках, туда-сюда бегают, вот».
2: Ну, вот так на нее смотрит, говорит: «Ну, сцена ж, ну, там же птицы, все в г***е, сынок».
4: Случай на дороге – чисто английская история. Полицейский посреди ночи останавливает на дороге машину. «Сэр, вы осознаете, что вашу машину мотает по всей дороге?»
5: «Да, офицер, извините, но я выпил 8 рюмок».
4: «Сэр, но это же не повод пускать за руль жену». Креатив, знаете, он не каждому по зубам. Тут индивидуальность нужна. На собеседовании.
6: «Как вас зовут?»
5: «Василий Васильевич Васильев».
6: «Дети есть?»
5: «Да, конечно, сын Василий и дочь Василиса».
6: «А животные дома есть?»
5: «Конечно, кот Васька и пес, ну, естественно, Васька».
6: «Да, к сожалению, на должность креативного директора мы вас принять не сможем».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: тебе. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужики, детектор лжи реально существует. Я на нем женат.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мутей встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставь. Держит? А англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет. Танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваша женщина, ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления, очумел, дурным глазом глядит, начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит. До Москвы доходит, за себя, за сына, за святую душу свою. За мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост.

0: Отец плачет в одно плечо, муж в другое, на груди ребенок лет 30, за руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит одна на всю землю.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Дайте шума! Да! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин, Юмор ФМ, шутки-песни, вроде никого не забыл, короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире. Разбежавшись, прыгнув в «Жигули», там-тагадам-тагадам-тагадам, маргарин на хлеб себе намажу. Но никогда об этом не узнаешь ты, ведь в соцсетях я тренер по продажам.
2: Форма жизни упрощенная, мы таких зовем тиктокеры обычно.
0: На Юмор ФМ.
1: Олег Монгол, Олег Майами, Настя Рыбка. Базуки, руки, Влад, бумага и Элджей. Прикинь, собрать их всех в одном большой квартире и показать им хоккей. Они ж ни хрена не поймут.
2: Пустили бомжа на танцпол. Зря он подвигался.
1: Под грустный секс я заказал на Ламоде костюм.
3: Это ж как грустно было-то.
2: Это ж как плохо было. Зато, видишь, время с пользой, как говорят.
3: Зато костюм.
2: Сидел он дома, скучал, решил в шкафу прибраться. Нашел кассету отца и начал развлекаться. С работы мама пришла, а что за фильм, Андрейка? И как назло на пульте села батарейка. А что за фильм, Андрейка? Такие вот шутки-песни у нас на Юмор ФМ. Как говорится, продолжение следует.
1: Люся, могу ли я надеяться на очередную встречу с вами в эфире Юмор ФМ? Часа эдак через три.
2: Все непременно. На том же месте, с новым репертуаром. А пока, как говорят у них там в Монако, аревуар.
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

Тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да. Терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное — дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
1: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: «А что это Каркуша в очках?» «Потому что она умная». «Значит, я тоже умный?» «Нет, пап, ты просто слепой». Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: «Я выпил так много молока, что скоро стану выше папы и шире мамы». Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
0: «Угарный папа».
1: 3-летняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам: «Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца». Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер в Telegram Юмор ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: супружескую неверность.
2: Каждый мужчина имеет право налево.
3: В Древнем Египте была богиня ревности, и звали ее «С кем ты там?». По статистике, каждая вторая женщина изменяет мужу. Но мне не нужна статистика. Давайте имена, адреса, телефоны.
4: Открывая шкаф, лучше все же сперва постучать.
5: Я тебе никогда не врала. Преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила от ответа, притворялась, фантазировала, но врать никогда.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
6: Нет, не надо слов.

0: Титанике. На Титанике. На Титанике.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Стременко на Юмор ФМ.
1: Стременко разъехалась и научила деда садиться на шпагат.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Любите ли вы физику, как люблю ее я? А физиков? А когда физики шутят? Уверяю, порой истории получаются забавные и достойные нашего с вами внимания. Итак, слово физикам.
0: Шутить изволите?
1: Во время автомобильного путешествия по Канаде знаменитого шотландского физика Роберта Уотсона Уотта остановили за превышение скорости. Увидев в руках у полицейского радар, физик с горечью сказал: «Если бы я знал, как вы будете использовать радар, я бы никогда его не изобрел». Дело было в СССР в 60-х годах прошлого века. Группа физиков-ядерщиков из закрытого НИИ поехала на Черное море. Все как один – доктора наук. Пошли на бережок, по пути купили несколько бутылок вина с такой пластмассовой крышкой, которую надо было срезать ножом. Приходят на пляж, приготовились как следует отдохнуть, а бутылки открывать нечем. Видит невдалеке дремлющего мужичка довольно бомжеватого вида и спрашивает: «Уважаемый, а у вас бутылочку открыть не найдется чем-нибудь?»
2: «Ха! Откроем, как не открыть. Спички есть?»
1: Ему недоуменно протягивают коробок. Мужик зажигает спичку, нагревает пробку и срывает ее уже размякшую со словами: «Эх вы! Физику надо знать!» С группой отдыхающих докторов наук была форменная истерика, а мужичку за науку подарили одну из бутылок. В середине 80-х годов в СССР началось повальное увлечение астрологией и экстрасенсорикой. Президент Академии наук, знаменитый физик Анатолий Александров, разменявший в ту пору уже 9-й десяток, любил рассказывать. «В 1916 году мои сестры увлеклись спиритизмом. В смутные времена всегда возникают такие увлечения. Мой отец, беседуя с ними, сказал: „Я еще могу поверить, что вы можете вызвать дух Льва Толстого или Антона Чехова. Но чтобы они с вами с дурами по 2 часа разговаривали, в это я никогда не поверю“».
0: Шутить изволите?
1: Хотите верьте, хотите нет, но уже очень скоро я вернусь с новыми забавными историями из жизни замечательных людей. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Если женщина тебя простила, значит, ей что-то от тебя нужно.